0: На сегодня нет.
1: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: Вечер.ком.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: радио. Дарк. 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

На лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Продолжается противостояние между США и Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня пятница, 17 июля, на часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Накануне вечером армия США возобновила удары по целям на территории Ирана. Это уже пятая волна ночных военных действий американской армии в Иране за последние дни. По данным Центрального командования вооруженных сил США, удары были направлены на дальнейшее снижение военного потенциала Ирана. Ранее вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит подтвердила, что морская блокада иранских портов, введенная Соединенными Штатами, полностью действует. По ее словам, блокада была восстановлена из-за неспособности Ирана выполнить свои обязательства по соглашению с Соединенными Штатами Америки. На фоне продолжающегося противостояния Министерство обороны Кувейта сообщило, что Иран накануне выпустил 32 беспилотника по объектам критической инфраструктуры страны. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атуан заявил, что все беспилотники были перехвачены силами ПВО. По его словам, при падении обломков сбитых дронов был причинен материальный ущерб. К счастью, никто не пострадал. Иран обратился к хуситам с просьбой о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива в случае, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Два высокопоставленных иранских представителя сообщили, что этот вариант обсуждался руководством Ирана, а соответствующий сигнал уже был передан союзникам Тегерана в Йемене. К другим новостям. Полиция подвела итоги вчерашней акции протеста на 4-м шоссе в районе Бнейбрака и развязки Геа. Демонстрантами был перекрыт участок дороги. В течение нескольких часов движение было заблокировано. Участники акции вступали в столкновение с полицейскими, бросали в них различные предметы. Один полицейский получил легкие травмы после того, как бутылка попала ему в голову. Сотрудники правоохранительных органов объявили акцию незаконной, несмотря на предупреждение. Протестующие отказались выполнять требования полиции и продолжили нарушать общественный порядок и блокировать движение. После этого в дело вступили конные подразделения полиции. После завершения операции движение по всем перекрытым участкам дороги было полностью восстановлено, а тем временем прошла массовая акция у военной тюрьмы номер 10 в Бет-Лиде. В ней принимали участие тысячи хасидов, выступающих против ареста уклонистов из своей общины. Министерство экологии требует от мэрии Тель-Авива немедленно остановить строительные работы на территории бывшего аэропорта Сдедов из-за помех в проведении анализа почвы на ПФАС и подозрений на распространение загрязненных почв. ПФАС – это большое семейство синтетических химических соединений, насчитывающее тысячи разновидностей, которая десятилетиями применялась в промышленности. Экологи называют их вечными химикатами. Они практически не разлагаются в окружающей среде, накапливаются в почве и грунтовых водах, а через питьевую воду попадают в организм человека. Воздействие некоторых соединений этой группы связывают с повышенным риском возникновения тяжелых заболеваний. Сингапурская компания музыкальных технологий приобретает израильский стартап, разработавший платформу для создания музыки на основе искусственного интеллекта. Сумма сделки не раскрывается, но по некоторым данным она оценивается в десятки миллионов долларов. Стартап позволяет создателям музыки интегрировать модели искусственного интеллекта непосредственно в уже создаваемую ими музыку. Сервис предлагает постоянно растущий список виртуальных исполнителей в самых разных инструментальных стилях, предоставляя авторам полную свободу выбора того, кто присоединится к их продюсерской сессии, и позволяя направлять и корректировать каждое исполнение. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Ожидается жаркая и малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.

На старте первого часа, на старте первых минут программы «Саю на утро», друзья, сразу же, пока не забыл, пока не заговорился, всем привет, всем добрейшего утра, всем прекраснейшего, бодрого, яркого, солнечного настроения, чтобы жить хотелось, чтобы хотелось просыпаться, и не просто просыпаться, а вот с чувством какого-то удовлетворения, как минимум, ну, от того, что поспал и выспался. Хотя в наше время я прекрасно понимаю, что вот это ощущение выспавшегося человека, но достаточно редкое, потому что, ну, приходится, но мы-то в грустном не будем, вот об этом всей работе и так далее. Мы уже одной ногой в выходных днях, у кого-то, наверное, еще вчера вечером наступили выходные, знаете, мы вам подзавидуем немножечко, но у кого-то вот-вот, сегодня полдня и вперед, и привет, и шаббат шалом. Так, множество всего интересного, о чем хочется поговорить, сразу упомяну. Сегодня информационно насыщенная будет программа полезнейшей информацией. Информационно насыщенная, как выразился, информацией. Логично все. И масломасляное. Ничего страшного, для утра все допустимо. Да, много рекламных интеграций у нас на протяжении всей программы вы услышите. Поэтому буду стараться все успеть, все втиснуть, чтобы все было по плану. Что у нас по плану? В первом части, конечно же, поздороваться, рассказать, у кого что происходило, какие планы на выходные, какие грандиозные, полуграндиозные, менее грандиозные, но все равно значимые события у вас случились в жизни. Делитесь. Интересно. Всегда интересно. Всегда готов поддержать беседу. Всегда готов это обсудить. Всегда готов, короче, да, вот как это, как учили в свое время про пионеров. Да, и дай мне галстук, наверное, я даже буду готов его правильным образом завязать. Ха-ха, опаньки, вот, как всегда, стоит мои мысли в какую-то сторону улететь, и рождается экспромт. Вот, для первого часа, давайте, раз я этой темы коснулся, а умеете ли вы до сих пор завязывать пионерский галстук? Или, может, вы вообще не знаете, о чем речь, и вообще его в руках не держали, в глаза не видели? Вот, потому что существует не просто вот так, раз-два, и все, и он у тебя на шее. А специальный способ завязывания и проверочный потом способ развязывания, когда за одну сторону ты потянул, вот, и эта сторона спокойно вытягивается, и, соответственно, галстук все уже развязался без каких-либо премудростей, копания в этих узлах, что же, как где подцепить. Нет. Рассказывайте. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Еще о чем я хотел в первом своем вступительном слове сказать, чего коснуться, упомянуть, это вот, кажется мне или нет, что вечера и ночи этим летом достаточно комфортные. Я про температурный режим. Опять же, вот в очередной раз еду с утра, вот после отпуска вернувшись, еду с утра. Ну ладно, там я думал, еще июнь допустимо. Потом наступил июль, но может еще нет. А вот мы уже во второй половине июля. И вот сегодня, опять же, такие же ощущения у меня. Еду на эфир с утра пораньше. Уже и солнышко выглядывает, просыпается, поднимается из-за горизонта. И все равно какая-то свежесть ощущается. Ну, и многие в курсе, конечно же, что передвигаюсь на мотоцикле, поэтому, да, в автомобиле свежесть только от кондиционера я бы мог ощущать. Ну, или хотя, если окна открыть, окей. Вот, а на мотоцикле так очень-очень приятно, очень комфортно. И также вечером, что касаемо даже уже после вот захода солнца или близко к заходу солнца в районе вот 8 вечера, ощущается вот не как обычно летом, ночью парилка, духота, испарина. Или, может, это только мои ощущения. Но я-то открываю приложение, там, где градусики вот эти показывают, да, сколько за бортом. Так вот, ну, тоже там 25-26. Сейчас я прямо сейчас себя проверю. Вот сейчас решен лицом, 24 даже, да? То есть с самого раннего утра еще попрохладнее. Ну, а вечерами, как я сказал, вот после 8 начинает температура опускаться. Понятно, что днем за тридцатничек уже зашкаливает. А там 28, 27, 26, 25, 24, 23 даже под утро. Вот оно как.
Так, ну окей. Вбросов сделал много. Выбирайте, что вам угодно. О чем хотите, о том и поговорим. И продолжу-ка я, конечно же, с песней. Еще раз всем добрейшего утра. Еще раз всем прекраснейшего настроения. Ну и раз коснулся я температуры, раз коснулся я июля, то и песню будем слушать про лето. Джонни и Федук.

0: Итак, Федук и Джонни про лето. Ой, этим летом множество событий происходит. И еще одно, о котором я хочу вам рассказать. Наверное, чуть-чуть попозже. Это связано с городом, в котором я живу. Про Батьям речь пойдет. Грандиозное событие Батьям ожидает. Вот, ну, как говорится, коренные жители должны быть в курсе. Так, пока быстренько парочку ваших сообщений, которые уже достаточно давно висят на WhatsApp, потому что вот меня уже тут рекламный блок поджимает. Кто нам пишет? Ольга, конечно же. Сава, доброго утра, хорошего эфира. Спасибо, Ольга. Вам не менее и доброго, и хорошего утра. Далее Посейдон, доброго дня и ночи. О, кого-то ночь наступает. Всем радиослушателям. Саве и моим деткам, и любимой жене Ирине Русалочке. Так, передаем всем-всем-всем огромнейшие приветы от Посейдона. Итак, Виталий из Аждода, доброго утра всем радиослушателям. Хорошего настроения, веселого настроения. Сегодня проходит ярмарка рептилий, и вход... вход бесплатный, да и значит, некоммерческое вообще мероприятие. Замечательное, я так понимаю, речь идет про город Аждот. Ну, кто... Я уверен, кто интересуется, вот у Виталия гостиница для этих самых рептилий. Вот. А если вы куда-то, например, уезжаете, да... Знаете, что вот в Израиле есть все, как в той Греции, кроме грецких орехов. И есть даже вот такие заведения, где можно змеюку оставить, и речь не про жену и не про тещу. Вот. Паучка какого-нибудь. Черепашку, я так понимаю. Или черепашки нет, не помню. Вот Виталий сбрасывал, у меня много достаточно фотографий. Ну, одним словом, кто вот таких, я так понимаю, содержит такую живность, а тот будет в курсе всего этого. Ну, это классно, это нужные вот такие организации, и спасибо тем людям, которые причастны к этому, которые, ну, в большей степени все равно это на такой, конечно, за это оплачиваемо, но этим надо болеть, это надо любить для того, чтобы вот не было каких-нибудь ужасных историй, как посмотришь... Ну так, чуть-чуть коснусь, вот немножечко небольшая ложка дегтя, да, как в новостной повестке. Что касаемо, например, детских садиков, можно часто же увидеть, да, услышать про то, как относятся к детям воспитатели. Я считаю, что таких людей вообще нельзя допускать к чему-то подобному. Так и вот и про животных. Когда я, например, ну, образно, да, решаю довериться, привезти вот в подобного рода гостиницу, там, будь то собака, будь то змея, неважно. Вот, я рассчитываю на самое порядочное, самое внимательное отношение за моим питомцем. Ну, и поэтому то, с чего я начал, что, на мой взгляд, в таких заведениях только вот... болеющие всей душой и любящие всей душой животных люди должны работать. Ну, окей, надеюсь, так, вот так дела и обстоят. Ну, про Виталия 100%. Человек, который, я же говорю, не раз сбрасывал фотографии, не раз рассказывал, и я все это озвучивал в эфире. Так, друзья, сейчас мы уходим на небольшую рекламу и далее продолжаем сразу же.
1: Доброе утро, Семен Семен!
2: Доброе утро!
3: Савино утро!
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите! Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: Реклама.
3: Савино утро.

0: Так, еще один разочек. Пытаемся законнектиться. Так, вот, вроде все получилось. Да, да, да, здравствуйте. Доброго утра, да. Ну, понятное дело, даже WhatsApp не сразу просыпается. С нами на связи Нета Нафтали, представитель компании BQ. Нета, ну вот, давайте сразу же расскажем нашим радиослушателям, какая же сегодня у вас акция, что вы сегодня предлагаете?
1: Да, у меня сегодня совершенно замечательная акция, замечательный аппарат, про который я пришла сегодня рассказать. Я его лично его обожаю, потому что мне кажется, он совершенно потрясающий. Он называется iSmooth, и это домашний аппарат, вообще-то изначально для удаления волос. Но мне нравится про него говорить как про аппарат для ухода за кожей, потому что он, да, для домашнего удаления волос, но не только. У него есть сразу несколько функций. Помимо того, что он, да, как бы, знаете, такая там домашняя клиника для удаления волос, которая сможет вам с этим помочь, причем еще и в долгую, и он служит очень много лет, у него еще есть совершенно замечательные несколько функций, которые помогают ухаживать за кожей, справляться с пигментацией, справляться с последствиями акне, даже с такими вещами, как герпес, и все это в одном аппарате. Это японская разработка, она совершенно, там совершенно сумасшедшая технология стоит внутри. У него есть такая внутри технология, например, которая позволяет считывать оттенок вашей кожи, чтобы понять, какую именно мощность дать вам, чтобы вам не навредить, а наоборот помочь. У него есть функция охлаждения, потому что часто удаление волос – это не очень приятно, как бы тактильно, и есть некоторое нагревание, поэтому сразу же мы все это охлаждаем, чтобы у нас не было неприятных ощущений. У него есть автоматизм, ну, как бы вместе с ним, вместе с самим аппаратом, он такой очень красивый еще внешне, у него есть такая станция для дезинфекции, поэтому, если, например, вы захотите несколько людей в семье пользоваться одним и тем же аппаратом, все будет супер гигиенично и чисто и замечательно. И еще одна замечательная подробность, чаще всего в таких аппаратах, особенно домашних, особенно таких недорогих и непонятно кем произведенных, быстрее всего из строя выходит лампочка непосредственно, которая производит вот эти фотоволны. Так вот, эта лампочка стоит, которая в iSmooth, она служит не менее 20 лет при регулярном использовании. То есть это совершенно сумасшедшая вообще штука, я ее обожаю. Вот, да, сегодня я пришла про нее рассказать и предложить ее по совершенно сумасшедшей цене.
0: Раз тему лампочки затронули, а использование очков необходимо?
1: Нет! Нет,
0: а, да?
1: Нет,
0: потому что
1: совершенно
0: в большинстве
1: все безопасно,
0: как
1: да,
0: бы, ну,
1: да, хороший вопрос, да.
0: Наслышан, насмотрен, да, в том, да, в том же соцмедиа, да, что да, приходится надевать защитные очки.
1: Да, отличный вопрос. Нет, совершенно ничего не нужно дополнительно надевать, все безопасно абсолютно, как раз для дома. Знаете, мы всегда, когда это какой-то домашний такой хороший аппарат, производители стараются сделать так, чтобы мы себе дома не смогли навредить, сделать какую-нибудь глупость и навредить себе как-то. Так вот здесь навредить себе совершенно негде, никаких очков не нужно, все супер безопасно. Даже настолько безопасно, что аппарат сам определяет, какой у вас цвет кожи, чтобы подобрать оптимальную мощность. Совершенно сумасшедшая технология вообще.
0: Потрясающе. И каким же образом сегодня, я так понимаю, наши радиослушатели могут этот чудо-аппарат приобрести?
1: Да, только сегодня вы сможете позвонить по номеру звездочка 9622, запоминаем или записываем, и вы сможете получить iSmooth, домашний аппарат для удаления волос, всего за 1790 шекелей. Очень важно, что, конечно же, доступны платежи в количестве 24 штук, совершенно без каких-либо ребит, процентов и всего остального. Конечно же, доставка по всей стране абсолютно бесплатная, прямо до вашей двери, и очень-очень важно, 60 дней пробного периода. То есть вы сможете попробовать реально, посмотреть, подходит ли вам. И если вдруг что, если вдруг вам все-таки не подошло, вы абсолютно без проблем, без каких-либо драм и вопросов сможете вернуть его обратно. В общем, звездочка 9622. Звоните скорее, приобретайте такой замечательный многофункциональный аппарат для ухода за кожей.
0: Спасибо огромнейшее на этом. Мы обязательно с вами еще свяжемся в этом часе.
1: На связи.
0: Звездочка 9622, звоните, не откладывайте. Друзья, мы продолжаем, и прямо сейчас у нас на связи появится еще один человек. Теперь это будет мой коллега Захар, тоже с очень полезной информацией.
2: Реклама. Добрый день, друзья! В центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
3: Скажите слово «радио» и получите...

0: Получите дополнительный бонус.
1: Center Car Azur. Вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
0: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
0: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур. 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
2: Реклама.

0: Ху-ху, кто? Кто здесь? Так, здесь все, да, все мы вместе. Ну, я вот тут пытаюсь все-таки втиснуться в эфир и кое-что вам рассказать. Да, сообщений что-то пока новых не появилось, друзья. Присоединяйтесь, просыпайтесь. Ну, я понимаю, да, что огромное количество, как я уже проанонсировал, времени у нас в этот раз в программе будет занято и отдано на рекламные интеграции. Но, как вы понимаете, мы радио коммерческое, приходится. Так вот, что я вам еще хотел рассказать. Во-первых, напомню, что пока еще время до разминки остается, спрашивал я у вас, умеете ли вы до сих пор пионерский галстук завязывать, да? Вот, и как вам вечера, и ночи и утром, по ощущениям, вот вторая половина июля и, в принципе, вторая половина лета уже, да? Мы в 17 числе находимся. Так вот, как правило, в этот сезонный период что днем, что ночью всегда отодовар, одно и то же. Примерно тридцатничек, и душно, и жарко. Вот. А мне показалось, что в этом году как-то вот после, ближе к заходу солнца и до его восхода, да и сейчас, я думаю, еще не так жарко. Вот. Ну, одним словом, ощущается комфортно вечерами в темное время суток. Или мне кажется. Ну, окей. Так, а теперь вот информация. Вдруг... Ну, как минимум, жители этого города не будут знать, я больше чем уверен. Да и не все жители этого города тоже будут знать. Ну, а я как... уже сколько времени? Ну, долгожитель, даже по меркам Израиля, в принципе, уже 6 лет, да, я живу, да, в городе Бат-Ям. Смотрю на морюшко и наслаждаюсь. Кто бы что ни говорил про этот город, меня не переубедить, море мне нравится. Ну, хотя оно везде красиво, независимо, наверное, от города. Так, не суть. Так вот, к чему это я? Да в этом году Бат-Яму исполняется 100 лет со дня основания. В 1926 году. Ну, сложнейшее математическое вычисление. И получаем, что в 1926 году город был основан как поселение Байт-Веган, дом и сад, если я правильно перевожу. А потом, только позже, получил название Бат-Ям, что также, ну, в принципе, все названия городов в Израиле как-то переводятся, и Бат-Ям — это дочь моря. Ну, более такое красивое, хотя дом и сад тоже очень красивое. Это же не Реховод, да, жить на дороге. Ну, ладно, или Холон, жить в окне, еще лучше. Форточку высунулся, и все. Да, так я ни в коем случае, не забрасывайте там жители Холона или Реховата меня сейчас чем-нибудь, тоже хорошие города, ничего против не имею. Но название ж из песни слов не выбросишь. Да, так вот, к этому всему мероприятию огромное количество праздниц подготовлено в городе. И самые основные, ну, там, чуть ли не на протяжении долгого-долгого времени, там, до конца этого года, но самое-самое вот вкусное будет проходить в конце июля месяца. Следите за информацией, множество точек задействовано, начиная вот от пляжа, там, набережная, конечно же, амфитеатр, концертные площадки. Да, я вот сейчас листаю. Ну, наверное, нету смысла перечислять все это. Ирия выпустила, если я не ошибаюсь, даже там какой-то буклет, посвященный этому событию. Я думаю, в интернете вы уже более подробную информацию, если я кого-то заинтересовал, обязательно найдете. Так что вот будем отмечать столетие Бат-Яма как положено. Там звезд поприглашали. Я сегодня вот ехал на работу, тоже уже билборды появились с фотографиями. Так что обращайте внимание, крутите головой по сторонам, но не в ущерб, конечно же, дорожному движению. Будьте за рулем абсолютно внимательны. Так, друзья, хотел я анонсировать было следующую композицию, но сейчас я анонсирую совсем короткий блок рекламы, после которого мы послушаем Леонида Агутина. Ага, если успеем. Ну, скоро появится Леонид Агутин, скажу я вам так. Сейчас немного рекламы.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, страна.
3: Савино утро.
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Реклама.
0: Так, друзья мои, и спешу вновь подключиться к представителю компании BQ. С нами на связи Нета Нафтали, которая, ну, я уже вот в курсе. Конечно же, кто только что к нам присоединился, может, и не слышал первого нашего разговора. Так вот, Нета рассказывает сегодня про потрясающий, как я понял, прибор для удаления волос от компании BQ под названием iSmooth. Все правильно?
7: Все правильно, все так.
0: Так, и чем этот прибор настолько удивителен, в отличие от стальных, на это расскажите.
7: Ну да, как я уже сказала в предыдущем выходе, он многофункциональный. Это главное его отличие, мне кажется, от большинства других, что он не только удаляет волосы в долгую, как бы, да, как и многие другие аппараты. Есть лазерные, uh-huh. есть вот тот, который мы сегодня представляем. Это не совсем лазер, это похожая технология, но это не совсем лазер. Это называется IPL, Intense Pulse Light. То есть это несколько разных длин света, которые, соответственно, как бы воздействуют на волосяную фолликулу и заставляют ее потихонечку как бы отмирать, что, собственно, избавляет нас от волосяного покрова. Но дело не только в удалении волос, хотя, конечно, это главная его функция, а в том, что он такой многофункциональный. У него есть еще отдельный такой режим, который называется прямо Skin Care, который сможет помочь с акне и постакне, с пигментацией, даже с герпесом, с воспалениями на коже. То есть это еще одна целая большая функция. Плюс у него есть охлаждение, потому что многие, кто, может быть, пользовались как раз лазерными и другими аппаратами для удаления волос, знают, что это может быть очень неприятно, что есть такое ощущение жжения достаточно сильное. И в салонах тоже это тоже бывает. Так вот, у него есть охлаждающая функция, которая позволяет сразу, одновременно же, прямо вот пока мы ведем им по коже, сразу охлаждать кожу, успокаивая как бы ее. У него есть классная станция, на которой он прям стоит, для дезинфекции, то есть если у вас несколько человек в семье, кто хочет им пользоваться, это будет абсолютно гигиенично и безопасно. Он тоже с помощью света как бы сам себя дезинфицирует. Кстати, тоже хороший момент еще про его мощность и про одну из его как бы опций. Большинство сейчас, ну, 2026 год, подобных аппаратов стремятся к тому, чтобы быть беспроводными, потому что, ну, удобно, везде с собой взял и так далее. iSmooth остается совершенно намеренно проводным, потому что только все-таки, конечно, проводные аппараты могут дать нам достаточно большую мощность, потому что, ну, никакая батарея не даст такую мощность, как, ну, непосредственно электричество, которое идет из розетки. Вот, поэтому он совершенно намеренно остается проводным, потому что так мы сможем достичь реально большой мощности, реально больших, очень быстрых результатов. Угу. Вот, это главное его отличие.
0: В первом включении на этом мы выяснили, что этот аппарат не требует каких-то дополнительных там защит типа очков.
7: Да, да.
0: Да, а вот угу. скажите, этот аппарат определяет тип кожи? Я небольшой профессионал, но знаю, что это немаловажно, да, при
7: да.
0: удалении волос
7: да,
0: знать...
7: Да. Да, абсолютно правда, да, он определяет тип кожи, это как раз вот та самая японская удивительная совершенно технология, которая лежит в его основе, то есть он сам, вообще ничего не нужно придумывать, не нужно ничего настраивать, запутываться в настройках, а как мне сделать так, чтобы мне было эффективно и безопасно, он сам, у него есть внутри датчик такой удивительный, он сам считывает, какой у вас тип кожи, какой у вас цвет, оттенок кожи, и исходя из этого... подбирает мощность. То есть, если, например, у нас очень-очень светлая кожа, нужно, соответственно, помягче. Если чуть-чуть там потемнее есть оттенок, то можно уже как-то посильнее воздействовать. Ну, то есть он сам все определит для того, как раз, чтобы нам было абсолютно безопасно, чтобы мы сами как раз не должны были ничего знать, ничего изучать, никакой
0: подготовки.
7: Он сам за нас все сделает.
0: Ну, единственная сейчас подготовка — это у наших радиослушателей записать номер телефона, а не наготове.
7: Да, записывайте, друзья, не знаю, куда-то в телефон или на бумажку записывайте скорее, или просто сразу набирайте звездочка 9622, звоните скорее, чтобы приобрести этот удивительный аппарат для удаления волос и ухода за кожей iSmooth по цене 1790 шекелей с возможностью, конечно же, разбить на 24 платежа, с возможностью в течение 60 дней абсолютно бесплатно воспользоваться пробным периодом, и если вдруг что-то вас не устроит, абсолютно без проблем вернуть аппарат обратно. У него, конечно же, есть гарантия. Пожалуйста, спешите скорее. Мне кажется, это удивительная вообще цена для такого количества функций в одном аппарате. 1790 шекелей только сегодня. Это только сегодня действует акция, потом она закончится. Звездочка 9622. Звоните скорее.
0: Спасибо огромнейшее. Итак, мы с Нетой встретимся в следующем часе. Я повторю номер телефона. Звездочка 9622.
4: Реклама.

0: Леонид Агутин, прочитай мне между строк. Так, а между строк насчет этого не знаю. И насчет прочитать тоже. Сейчас мы будем немножечко другим заниматься, потому что вот время пришло, хотя времени совсем практически уже не остается в этом часе. Так что переходим.
1: Савин вопрос.
0: Переходим к разминке. Да, читать не читать, а разминаться будем. С утра проснулись, и вот вам вперед. Да, есть у меня заготовочка, есть у меня, конечно же, вопрос. Мне кажется, не совсем сложный, связанный с одним из любимых дел, которыми может заниматься человек, это путешествие. Но тут не про человека речь, конечно же, пойдет. Но все равно любим же путешествовать, да, и когда мы это делаем, мы вот сначала там чемодан запаковали, потом, я не знаю, там в такси прыгнули или в машину до аэропорта доехали, потом прыгнули в самолет, потом до куда-то долетели, ну и так далее. Перемещаемся. А вот у меня вопрос такой. А что путешествует по всему миру, оставаясь в одном углу? По факту и путешествует, а по факту в углу остается. Так что жду однозначно правильные ответы. Тут, мне кажется, без вариантов. 054-20-70-800. Итак, друзья, набрасываемся. Даю вам меньше времени, чем обычно. Не 3 минуты, а 2.05. Так как вот совсем дефицит сегодня с этим самым временем. Итак, что путешествует, оставаясь в одном углу? Так, а мы слушаем «Моно». Думаем и правильно отвечаем.

0: Итак, это с нами Мона. Для того, чтобы вам лучше думалось, потому что у нас, как и обычно, в конце первого часа программы «Савино утро. Разминка».
1: «Савин. Вопрос».
0: А вопрос у меня такой. Ну, как всегда, с подвохом. Хотя тут и, в принципе, и подвоха-то особого нету. По факту так дело и обстоит. Что путешествует по всему миру, оставаясь в одном углу? Вот так звучит этот вопрос. И посмотрим, что же вы... Ой, а понаотвечали достаточно много и достаточно... Так, ну, давайте. Смотрю на все ваши ответы. Так, первый ответ — это чемодан. Без подписи. Так, ну, возможно, если чемодан, отправляясь в путешествие, дома в углу забыли, то он там и останется. А также чемодан перемещается. Так, вот тут правильно. Правильно. Я вот сначала... О, интересный ответ, Светлана. Спасибо вам. Это радио. Ну, по факту. Мы остаемся здесь, в студии. Но путешествуем при помощи вот этих... При помощи элементарной физики по всему миру. И доносимся до каждого в любой точке планеты, где интернета есть. Так. Фотография в драконе. Именно в драконе. В драконе. Нет, вот тут и поправлен. Даркон. Сначала Даркон или фотография в нем. Виталий так считает, Криворожский. Ну, кстати, да, да, по факту она остается на одном месте. Ну, а ты уже там... Нет, Даркон как бы перемещается, а вот фотка в нем, да, остается. Правильно. Интересно. Но у меня немножечко другое. Так, так, так. Ага, а все остальные, по-моему... 100% все остальные. А не, еще один интересный ответ от Сержа. Доброго утра. Я думаю, это робот-пылесос. Ну, тут мне не совсем логика понятна. Он и по квартире перемещается. Ну, в углу, как правило, его, да, поставят-то, да? Ну, какие же там путешествия. А вот, кто с правильным ответом и первый у нас был, Андрей МД, это почтовая марка. Абсолютно верно. В одном углу она находится, ее приклеили, и все, и понеслась она по всему миру, оставаясь в конверте, в открытке, в одном единственном углу. Карамелька также написала, думаю, это марка на конверте. Правильно, Карамелька, спасибо вам за ответ. Зоя также про марку в одном углу. Света из Ришина, почтовая марка. Правильно, Света. Ирина также правильно ответила про марку. Елена из Батьяма. Батьям, который, вот я рассказал, 100 лет будет отмечать свое столетие. Юбилей какой потрясающий. Да, почтовая марка, правильно, Елена ответила. И еще один ответ. Игорь про почтовую марку. Тоже абсолютно прав. Спасибо, друзья. Да, ну вот быстро-быстро я тороплюсь, чтобы уместиться вот в этом первом часе. Знаете, что марка, как и фотография в Дарконе, да, остается на своем месте. Марка в углу, фотография, ну, по факту тоже. В каком это оно? А, ну, если открываем, в левом верхнем, да? Походу. И марка. А марки, по-моему, в правом верхнем клеят. Правильно же? Но не суть. Клеят и хорошо. Закончу этот час пожеланием, чтобы и вы путешествовали. Перемещаясь, конечно же. А не как марка, засиживаясь в этом самом углу. Друзья, всем доброго утра. Встретимся в следующем часе. После выпуска новостей, который для вас уже подготовил Евгений Забежинский.

0: Сарина утро.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Деликатесы по суперценам в «Мадане» и «Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане» и «Мане» с нами вкусно!
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Депутаты утвердили отмену сокращения продолжительности срочной службы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Депутаты Кнессета во втором и третьем чтениях утвердили поправку к закону о службе безопасности, в соответствии с которой продолжительность срочной службы не будет сокращена до 30 месяцев, как планировалось ранее, и останется продолжительностью 32 месяца. За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против или воздержались. США уведомили Израиль, что намерены расширить удары по Ирану, включив в них объекты инфраструктуры и энергетики. Вскоре после этого Центральное командование армии США объявило о начале новой волны на объекты иранского режима. Удары продолжались в течение 5 часов и были направлены на десятки военных целей, включая объекты береговой охраны и противовоздушной обороны, инфраструктуру, военно-морские силы. На фоне продолжающегося противостояния Министерство обороны Кувейта сообщило, что Иран накануне выпустил 32 беспилотника по объектам критической инфраструктуры страны. Официальный представитель Минобороны заявил, что все беспилотники были перехвачены силами ПВО. Иран обратился к хуситам с просьбой о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива в случае, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Два высокопоставленных иранских представителя сообщили, что этот вариант обсуждался руководством Ирана, а соответствующий сигнал уже был передан союзникам Тегерана в Йемене. Полиция подвела итоги вчерашней акции протеста на 4-м шоссе в районе Бнейбрака и развязки Геа. Демонстрантами был перекрыт участок дороги. В течение нескольких часов движение было заблокировано. Участники акции вступали в столкновение с полицейскими, бросали в них различные предметы. Один полицейский получил ранение после того, как бутылка попала ему в голову. Сотрудники правоохранительных органов объявили акцию незаконной. Несмотря на предупреждение, протестующие отказались выполнять требования полиции и продолжили нарушать общественный порядок и блокировать движение. После этого в дело вступили конные подразделения полиции. После завершения операции Движение по всем перекрытым участкам дороги было полностью восстановлено, а тем временем проходила массовая акция у военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. В ней принимали участие тысячи хасидов, выступающих против ареста уклонистов из своей общины. К другим новостям. Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 24-25 июня, выросло до 4930 человек. Учитывается и число найденных тел. С заявлением выступил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его данным, ранения получили 16740 человек. 17907 жителей остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий. Еще 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других учреждениях получили 28836 человек. Власти оказали помощь 128 300 семьям. В 106 временных лагерях размещены 20 800 человек. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, запланированный на минувший вечер. Отмена произошла на стартовой площадке в Техасе непосредственно после начала зажигания двигателя и ускорителя. По данным компании, на одном из ускорителей сработала автоматическая команда остановки, после чего двигатели отключились. Это был первый случай, когда старт полноразмерной системы Starship отменили уже после зажигания двигателей. А теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня в течение дня существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Ожидается жаркая малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Шакира! И ее, как всегда, зажигательные ритмы. 8.08, друзья мои, второй час программы «Савино утро». Мы продолжаем. Бодро, активно, весело и позитивно. Это вот и констатация фактов, и одновременно мои пожелания вам. Чтоб каждый день у вас, в принципе, не только предвыходные утро так начинались, а вот каждый день на неделе. Ну, идеализирую немножечко, согласен. Ну, почему бы и нет? Понятное дело, для разнообразия, конечно же, и немножечко вот ложечки такой на кончике дегтя, да, чтобы почувствовать вот разницу, тоже необходимо. Иначе все рано или поздно, даже самое хорошее приедается. Вот, так что на контрастах где-то, но вот с хорошим все равно ощущением. В первом часе мы с вами поздоровались, пообщались, насколько успели. Этот час будет не менее активным в плане, опять же, рекламных интеграций. Плюс еще добавится футбольная рубрика. Чемпионат мира продолжается. На самой финальной стадии этого чемпионата мы находимся. Но в воскресенье последние два матча. Матч за третье место и, конечно же, за первое, финал, где встречаются... Так, а, наверное, я промолчу, кто встречается-то, потому что в рубрике все расскажут. Послушайте, 8.15, вот буквально через 5 плюс-минус минут рубрика «Открывая футбольную Америку». Ну, а также в конце часа состоялась, я втиснул, успел, состоялась разминка. Вопрос был про путешествие, ну, конкретно, что путешествует, оставаясь по факту в одном углу. Мы выяснили, что это почтовая марка. А вот Виталий Криворожский написал, что фотография в Дарконе. И тоже я сказал очень интересный и подходящий ответ. И вдогонку он отправил еще несколько таких с возмущением немножечко сообщений. А что, все путешествуют с марками? Или кто-то пишет письма? Я думаю, марка не сильно относится к путешествиям. Ну, Виталий, пожалуйста, вы вольны думать как угодно. Но марка путешествует еще и как. И пишут письма, поверьте мне. Наш мир очень сильно обширен, на самом деле. Большой. При всем его вот, с одной стороны, и компактность. При всей его и компактности. Потому что, ну, куда ни пойди, знакомого встретишь, согласитесь. Куда ни прилетишь, путешествуешь, а там тебе из-за угла... Ой, привет, да? Ну, бывает же, бывает, конечно же. Вот, но чудес огромное количество. И вот есть, мы знаем, 7 чудес света. И, походу, в 21 веке 8-м чудом света остаются... Ой, не остаются, а стали письма. Пишите письма. Отправляйте открытки. И не по интернету вот этому самому, а вот раньше, по старинке. Хотя, не, ну, почта Израиля существует, так что можно прийти и сказать: так, марку мне, пожалуйста, в правый верхний угол. О, прилепили. И вот по этому адресу, пожалуйста, доставьте. Ну, в конце концов, вот, Виталий, вы говорите, кто-то пишет письма. Пишут, конечно же. Госслужбы пишут. Периодически, да, вот я там со своей спиной получаю. Уважаемый такой-то, такой-то, вам назначена комиссия, да? Или вот вы написали фотография в Дарконе. Например, ну, не сам Даркон, конечно же, хотя заказным письмом и Даркон тебе могут принести на дом, правильно же? Письмо, письмо. Автомобильные права приходят в почтовый ящик. Письмо, письмо. Так что, Виталий. Мне кажется, ну, опять же, повторюсь, вы вправе думать как угодно, но доля больших заблуждений в вашем рассуждении присутствует. И я могу тоже ошибаться. Так, окей, я переключаюсь на музыку. Мы послушаем сейчас параллельную от Валерии Меладзе. И там продолжим. Да, и походу уже с рубрикой футбольной.

0: 8.17, пока параллельно и достали Валерия Меладзе, мы переключаемся на спортивную тему, конечно же. Да, в воскресенье финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Кто же там встречается? Да, еще один матч за третье место будет. Все это в воскресенье. Да, слушаем рубрику традиционную на Первом радио «Открывая футбольную Америку».
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерация считает выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
1: Плавали знаем.
2: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабаль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным «Л'Экип», Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Доброе утро, Семен Семенович.
4: Я начинаю этот мир.
5: Савино утро.
1: Реклама.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Деликатесы по суперценам в «Маданэй Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
8: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мане» – с нами вкусно!
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
1: Реклама.
9: Савино утро.
0: А так, друзья, 8.23, двигаемся только вперед. И вот еще одно прямое включение с представителем компании BQ. С нами на связи Нета Нафтали.
1: Реклама.
0: Да, доброго утра, Нета. Я уверен, что большинство наших радиослушателей привыкло, что компания BQ представляет такой прибор, как BQ Laser, да? Но сегодня мы говорим про еще один не менее интересный прибор, который называется iSmooth. Это прибор для удаления волос. Вы нам рассказали, насколько он эффективен, что в нем имеется система охлаждения, что он сам определяет тон кожи. У меня такой, как и у многих, я уверен, еще один вопрос, который интересует при покупке подобного рода приборов. А как быстро можно увидеть результат?
10: Это хороший вопрос, да, я думаю, что точно все им задаются, все, кто хотят вообще в целом заняться таким долгосрочным удалением волос, потому что, ну, любое такое вот как бы процедурное удаление волос, не просто мы эпилятором болезненно выдергиваем это все, а идем в салон или домой что-то покупаем, да, всегда люди задаются этим вопросом, это тоже очень-очень индивидуально, конечно, потому что получается, нам нужно не просто вот как раз выдернуть волосяную фолликулу один раз и все, и как бы ждать дальше, что она не вырастет, а нам нужно постепенно ее...
0: Но это тогда пинцет надо покупать.
10: Ну, не надо никаких пинцетов, это все очень больно, вообще не надо. Вот, в общем, нам нужно, получается, этими световыми волнами постепенно, извините за такие печальные слова с утра, убить эту несчастную волосяную фолликулу потихонечку, чтобы она больше точно никогда не выросла, и обычно это все-таки несколько недель, чтобы добиться какого-то такого продолжительного результата. Обычно, вот даже если мы говорим про людей, которые ходят на лазерные процедуры в салоны, и у некоторых это занимает так, чтобы вообще реально больше ничего не росло, это занимает даже несколько месяцев. То есть это все достаточно...
0: А сколько процедур, сопутствующий вопрос тогда, вот несколько недель, но сколько процедур потребуется?
10: Тоже очень, очень индивидуально, потому что мы знаем, что у нас разная плотность волос, разный даже цвет волос, ну то есть все очень индивидуально, но мы точно не менее 2-3 недель рекомендуем регулярно очень этим заниматься, вот, и тогда мы будем видеть уже достаточно устойчивый результат, но учитывая то, что мы как раз в прошлом выходе говорили, что лампочка, которая стоит в этом приборе, она не менее 20 лет может нам служить, мы можем быть уверены, что мы как бы, ну, увидим первые результаты точно в течение 2-3 недель, а дальше, как бы, если мы будем регулярно действительно продолжать, то волосы, получается, мы достигнем главной цели, и волосы больше не вернутся. То есть первое, как бы,

0: Приборы и каким образом, вот я так понимаю, прямо сейчас можно его заказать?
1: Да, только сейчас, это вот только акция этого замечательной, нашей замечательной пятницы, 17 июля, потом она закончится, потом будет, наверное, что-то другое. Вы сможете позвонить по номеру звездочка 9622 и приобрести этот замечательный, действительно многофункциональный прибор iSmooth по цене 1790 всего шекелей. При этом я напоминаю, что это не только удаление волос, но и забота о коже, забота о пигментации, об акне и постакне, о раздражениях и так далее. Вы сможете, конечно же, эту сумму разбить на 24 платежа без всяких сюрпризов, процентов и подводных камней. Вы сможете, конечно, получить гарантию и, самое важное, 60 целых дней пробного периода, с помощью которого вы сможете попробовать, посмотреть, все это пощупать, попробовать на себе. Если вдруг на вас что-то все-таки не устроит, абсолютно без проблем вернуть аппарат обратно. Звездочка 9622, всего 1790 шекелей только сегодня. Звездочка 9622. Звоните скорее.
0: Спасибо огромное. До встречи. В этом часе мы еще с вами успеем пообщаться. Звездочка 9622.
2: Реклама.
0: Так, друзья, я все-таки попробую втиснуться со своей колокольней, да, со своей темой в программу, в свою же программу, как говорится. Так. О, Безликий проснулся, радует нас фотографиями своего собакена. Доброго утра всем желает, хороших выходных и массу положительных эмоций. Спасибо, Безликий. Так вот, вы не думаете, что я тут за всеми рекламными включениями и решил сочкануть. Нет, я тоже подготовился. Конечно же, в основной часть программы, вот, которая уже какое-то время должна длиться. Ну, ничего, успеем. Все прекрасно успеем. И приз имеется у нас. Но для начала я озвучу вопрос. Каких-то грандиозных особых событий, которым можно было бы зацепиться, я не обнаружил. Может, они и существуют, но меня не заинтересовало. Так что, так, общего плана будет сегодня вопрос про то, что... Про то, чем мы занимаемся ежедневно. Я не побоюсь, да, конечно же. Каждый человек занимается этим ежедневно. И вот, слушайте внимательно. Я про что? Вы догадались? Перед этим вот спрошу. А? Чем человек ежедневно занимается? Это не сам вопрос. Конечно же, спит. Физиологическая потребность для восстановления сил организма. Надо какое-то время, но поспать. Так что вот, слушайте, если бы сны можно было ставить на паузу, на каком моменте вы бы чаще всего нажимали стоп? Ну, для этого, конечно же, я так полагаю, надо как минимум две вещи. Это вот прежде всего сон. Но она, эта вещь, скорее всего, у каждого присутствует. А вторая — это сны. Не каждый, к счастью, к сожалению, вот тут даже не знаю как. Все люди видят сны. Но, опять же, если тому какое-то там обоснование, сейчас в эти дебри мы не полезем. Вот, но пофантазируйте. Даже если вам вдруг сны не снятся, представьте, что вы бы хотели их видеть какие-то, вот, и у вас тогда появится возможность поучаствовать. Итак, если бы сны можно было ставить на паузу, на каком моменте вы бы чаще всего нажимали вот эту паузу, нажимали бы стоп, чтобы вот продлить удовольствие? 054-2070-800, все свои ответы отправляйте на этот номер. И приз продюсеры предоставили, сегодня мы разыграем купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Мадана и Мания. Все для вкусного просмотра футбольных матчей вы найдете в сети магазинов Мадана и Мания. Только до конца недели. Десятки товаров по суперценам. Например, сосиски Виннер новый всего 5,90 за 100 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан 49 шекелей за килограмм. Ничего себе. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Ух. Так, пора прекращать программу и отправляться за стейком

0: креветками. И отличная новость. В Ашкелоне в районе Фридар открылся 27-й филиал сети с очень выгодными скидками в честь открытия. Заходите на страницу Modern Money в Facebook, Telegram и TikTok. Подписывайтесь и узнавайте о новых скидках первыми. Да, вот сегодня кому-то купон на 100 шекелей от Modern Money достанется. Для этого отвечайте на вопрос... Если бы сны можно было ставить на паузу, то в каком моменте вы бы нажимали на стоп? 054-2700. Так, наверное, у нас сейчас, да, на связь с нами выходит Захар, мой коллега, тоже с очень интересной информацией, друзья. После этого будет музыкальная пауза. Вы услышите Сабрину Карпентер. И жду, конечно же, вашей версии.
1: Реклама.
2: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
1: Реклама.

0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Итак, я вижу несколько сообщений на WhatsApp, я так понимаю, с вашими вариантами. Вопрос основной озвучен уже был. И звучит он следующим образом. Про знакомое занятие каждому человеку. Про сны. Решил я сегодня с вами поговорить. Так вот, если бы сон можно было ставить на паузу, на каком моменте вы чаще бы всего нажимали вот на стоп, чтобы зафиксироваться, чтобы продлить удовольствие? И первый вариант, вот открываю, вижу. Но не зря подпись, никнейм. Пошляк. Взрослый ответ, но все прекрасно понимают. И куда уж без этого. Так вот, да, вариант от пошляка. Во время оргазма. Как классно, да? Зафиксироваться и... А не надоело бы? Ну ладно, так, вариант хороший, вариант достойный. Вариант интересный. Продолжай дальше. Да, всем привет, пишет Скоп. Ставил бы на паузу, когда мне снится встреча с друзьями, одноклассниками или когда мы с отцом идем на рыбалку. Ой, ну мило, мило очень. По-душевному тогда, по-доброму. Наверное, вот с отцом на рыбалку это вообще шикарно. И, ну вот, чем реже, да, какие-то встречи, тем они более ценные. Это закон, это факт. И вот встреча тоже и с одноклассниками. Как минимум, наверное, ну, в лучшем случае раз в год на вечер встреч, да. Хорошо, если существует у вас такая традиция, то потрясающе. И одноклассники по миру не разбросаны. И можно кого-то собрать в одном месте, в одно время. Так, далее. Зоя, когда прозвенел будильник, я бы с удовольствием поставила сон на паузу и досмотрела его в следующий раз. А вот тут, да, такое с отсроченным платежом, как говорится, да? Очень часто. На самом интересном месте. Вот этот будильник вот этот противный, да? Ух, а ты... Вот, наверное, в этот момент... Больше всего не хочется просыпаться. И, вернее, просыпаешься с таким осадочком каким-то, с грустью какой-то. Ну вот, ай, да, Зоя? Уловил я ваш вайб, вашу мысль. Так, в моменте, когда ты во сне поливаешь... Так, это Виталий Криворожский. Когда ты поливаешь цветы, нужно поставить сон на паузу. Сходить в туалет, уснуть и продолжить смотреть сон и любоваться цветами. Ну, что-то мужчины у нас сегодня такие юмористы, оригинальные. Не, ну, по факту-то, да? Говорят же... Ой, а что это? Кстати, по-моему, проверяли вот эти мифы. Что если человеку руку или ногу во время сна опустить в емкость с водой, там тазик, например, да, то может случиться вот такой казус. Но вроде доказали, что нет, это никак не влияет. Но, а вот когда тебе снится, журчат ручьи, в частности, полив цветов, то да, надо быть аккуратным. Доброго утра, пишет Ирина. На каком моменте паузу ставить очень зависит от жанра сна. Понимаете, о чем я? О, Ирина, понимаю прекрасно, наверное, да? А вот такой тип сно-архив, где можно какой-то сон прошлый посмотреть, было бы здорово. Наверное, со временем можно будет сны и заказывать. Ну, да, не стоим на месте, 21 век, он вживляет. Илон Маск же там занимается этими делами, вживлением чипов уже. И первые эксперименты проведены. Так что я думаю, да, все возможно. Программы, как-то воздействие. И интересные сны, чтобы... Классно вы вот в кавычки взяли, да, название «Сно-архив». Вот чтобы он присутствовал. Есть же классные, вот эмоциональные. Вот я сказал, да, вот после там нехорошего сна ты просыпаешься, или наоборот, после хорошего, который прерван будильником, и осадок остается. А вот когда ты сном насладился в полной мере, восхитился, глазоньки потом открываешь и такой: опа, а как же обалденно. Вот если бы это можно было еще и в жизнь потом перенести. И до этого дойдем. Да че техника дошла? Так, следующий вариант от Михаила, я так понимаю. На том моменте, когда осознаешь, и надо вставать и идти на работу. А, ну конкретно Михаил имеет в виду не саму наполняемость сна, а вот, опять же, тот пресловутый будильник. Когда звонит, ты сон, любой сон, на паузу, а потом досмотрел. Хорошо, Михаил, и это допускается, но мне более интересно вот сам контекст сна, вот что бы вы хотели досматривать. Так, еще одно сообщение, уходим на рекламу. Игорь из Аждода сняли с языка по поводу оргазма. Пожалуй, в момент, когда я получаю... А, это уже тогда Игорь додумывает следующий вариант. Когда я получаю восьмизначный чек от Мефаль Апайс. Когда в... Я бы, наверное, вот восклицательный знак просто. Восьмизначный чек. Это получается, мы уже в десятках миллионов, да, находимся? Раз восемь знаков. Да, я с вами полностью согласен, Игорь. И поддерживаю. И чтобы опять же, давайте, раз была такая идея, чтобы быстрее изобрели воплощение снов в жизнь. И поставил на паузу. И потом опаньки, и чек у тебя под подушкой. Ну или на прикроватной тумбочке. Друзья, потрясающе стартанули. Так, сейчас немного рекламы, и, конечно же, мы потом продолжаем. Если бы сны можно было ставить на паузу, в каком моменте вы бы нажимали стоп?
0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Доброе утро, планета.
2: Савино утро.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
5: Реклама.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдод, Вайцман 2.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Реклама.
2: Утро.
3: Друзья, 8.46, в завершающей части второго часа мы находимся. И еще одно включение с представителем компании BQ у нас прямо сейчас состоится.
5: Реклама.
3: С нами на связь выходит Нета. Здравствуйте. Я уже в курсе, как и многие наши радиослушатели, что компания BQ представляет не только продвинутый лейзер, да, для опорно-двигательного аппарата, для кожи, но также еще и для кожи представляет сегодня новый прибор, который называется iSmooth. Это прибор для удаления волос. Чем же он так привлекателен?
5: Наверное, в первую очередь...
3: Ну, кроме цены.
5: Как раз... да, цена совершенно удивительная, правда, да. Наверное, как раз вот в сочетании вот этой цены и того, о чем я сейчас скажу, он и привлекателен тем, что это не только действительно эффективное, настоящее, классное, долгосрочное удаление волос, при этом безопасное. Японская технология, что, мне кажется, само по себе такой автоматический знак качества, что это не просто вот что-то непонятно, кто вообще сделал, разработал, что-то обещал, недостаточно понятно, насколько это правда, а это настоящая японская технология. Дело не только в удалении волос, что само по себе уже как бы цель для многих долгосрочно, действительно, может быть, даже на всю жизнь удалить нежелательные какие-то волосы, но и в том, что у него сразу несколько функций. У него есть отдельный режим, который позволяет ухаживать за кожей, тоже с помощью фототерапии, снижать воспаление, помогать бороться с пигментацией тем, что эти световые волны помогают обновляться клеткам кожи и, соответственно, быстрее справляться с пигментацией. У него есть режим охлаждения, который включается автоматически сам, когда мы работаем над удалением волос, что помогает как бы нашей коже меньше раздражаться от этого светового воздействия, как бы и меньше испытывать стресс, так скажем, физиологического. У него есть дезинфицирующая станция, на которой он стоит. То есть если мы хотим в одной семье несколько человек хотят им пользоваться, нет никаких как бы гигиенических таких конфликтов, то есть нет проблем в том, чтобы делать это нескольким людям, потому что все будет в любом случае чисто, дезинфицировано и так далее. Важно, что он проводной, а многие на это ответят, типа, ну, это же вообще-то уже 2026 год, какие провода, типа, у нас все уже давно на зарядках, но это хорошо, что он проводной, потому что это делает его значительно мощнее, чем другие подобные аппараты, в общем, он особенный, действительно, прям сильно особенный, вот, мне кажется, это очень-очень выгодная покупка, в том числе, потому что, учитывая все его функции, та цена, которую я сейчас назову, она просто совершенно сумасшедшая вообще. Вот.
3: И какая же цена?
5: Цена какая же? Вот я интригу хотела, понимаете, оставить. Да, только сегодня, это только сегодня действует акция. Сегодня пятница, мы переходим в выходные. Только сегодня у нас особенный день, в который вы сможете позвонить по номеру звездочка 9622. Кстати, чуть-чуть замечу, что если до этого, после предыдущих наших выходов, вы звонили и вам не ответили, это только потому, что наш макет еще не успел добежать до своего рабочего места, потому что он начинает работать в 9. После 9 утра, конечно же, вам все ответят на ваши вопросы. Если вы позвоните по номеру звездочка 9622, вы сможете получить этот замечательный аппарат iSmooth по цене всего 1790 шекелей с возможностью разбить на 24 платежа с гарантией и, конечно же, самое важное, с возможностью воспользоваться им совершенно бесплатно в течение 60 дней, это такой гарантийный период, если вдруг что-то вас не устроит, вы сможете вернуть его обратно без каких-либо проблем. То есть настолько производитель уверен в эффективности, что он даст вам возможность попробовать и самим убедиться в том, какая это классная штука, если вдруг все-таки вас не устроит, вы сможете вернуть его обратно. Звездочка 9622, звоните скорее.
3: Но этот момент, несомненно, должен заинтересовать, когда ты можешь попробовать, и если не понравилось, вернуть. Да-да-да-да. Так, на это огромное вам спасибо. Мы встречаемся с вами в следующем часе и предлагаю поговорить. Ну, конечно же, мы будем продолжать разговор про этот прибор, но конкретно мини-инструкцию по пользованию.
5: Конечно, вот, конечно, вот, обязательно.
3: Вот, да, да, вот этим заинтересуем наших радиослушателей, но это уже случится в следующем часе. Спасибо, Нета. Звездочка 9622. Звоните прямо сейчас.
7: Реклама.
3: Так, друзья, я продолжаю. Продолжаю, хотел сказать, с песней, но так как времени совсем не остается, еще один блок ваших сообщений. Напомню, вопрос, которым я сегодня решил вас озадачить, а может и не озадачить. Я смотрю, что с легкостью, да, посыпались ваши ответы, так что... Окей, ситуация знакомая. Все мы любим поспать крепко, сладко. Так вот, если бы была возможность поставить сон на паузу, в каком моменте вы бы это делали? Продолжу. На чем я остановился, на ком? Вот, Варф пишет. Я бы останавливал, когда я на необитаемом острове. О, я, кстати, вот, Варф, наши с вами мысли сходятся. Я об этом не раз думал и всегда кайфовал от подобного рода снов, когда ты где-то, ну, может, полуобитаемый, потому что одиночество тоже такое себе иногда хочется, особенно с явными признаками интровертизма с возрастом, да, но одиночество тоже рано или поздно, наверное, поднадоест, поэтому все в рамках разумного. Но шикарный вариант. Так, двигаюсь дальше. Ставлю на паузу момент, когда я пошел по грибы для тещи. Опа, интрига, завязка, какая же будет развязка. И нахожу огромную... Неудивительно, все ясно. И нахожу огромную поляну, чего? Правильно, мухоморов. А зато какие красивые. Это Андрей МДМ, Андрей Молдавия. Зато, да, красивые, яркие такие, да. Наверное, одни из самых, вот если бы для глаза, если были бы еще и съедобные, но для глаза мухоморы мне вот нравятся. На картинках, конечно же. Так, и их особо и потрогать не очень. Так, далее. Привет. Привет. Кто нам пишет? А подписи не вижу, поэтому у меня вот такая пауза. Руслан. Руслан, привет. Я бы поставил на паузу тот самый сон с номерами лотереи. Проснусь, запишу и дальше буду смотреть тот сон, где я выиграл. О, ну, выкрутился, потому что я думаю, а какой толк, да? Мы ж... Навряд ли вещи сны, хоть и говорят, когда-то там на неделе. Четверг... О, по-моему, могу ошибаться, по-моему, что-то вот такое. С четверга на пятницу, типа вещи или полувещи, какие-то там сны, да? Но это все, на мой взгляд, выдумки, фантазии. Как говорится, а почему бы и нет? Будем мечтать. Вот. А досмотреть сон, где выигрываешь, это как минимум позитивненько. Всем доброго дня и чудесного дня. Саша из Бней Айш. Я бы поставил на паузу во сне тот момент, где вокруг красивая природа. Водопады, горы, леса, чудесное пение птицы, плеск рыбы в воде. И все это хотелось бы видеть с высоты птичьего полета. По скриптум у нас вырубили Хашмаль, но есть аппликация Первого радио. Мне пришла на помощь. Так, ну значит... Не знаю, почему это у вас там вырубили, чтобы быстро врубили. Хеврат Хашмаль, а? Что за беспредел? Верните в Бней Айш. Вольтики. Электричество. А то, что вы описали ранее про красивую природу, водопады, это, наверное, пересекается вот про необитаемый остров. Там вот нетронутая природа. Ничего нигде не вырубили, никакие ни леса, ни Хашмаль. В принципе, туда даже не подвели. Ой, романтика. Потрясающе. Я представил. Вот сейчас подтормаживаю немножечко, потому что картинки такие яркие вырисовываются воображением. Спасибо, Саша. А с высоты птичьего полета все возможно. Вот нам много, кстати, пишут радиослушателей, которые работают... на высоте башенного крана, операторами башенных кранов. Вот поэтому осваивайте эту профессию, вы будете видеть панорамы, может, даже описанные вами же, с такими красотами. Ну вот из кабины. Ой, карамелька. Карамелька, приветствую сразу же. Вот представьте, пишет она, снится мне... Уехала я в отпуск, например, на корабле. И гуляю я по морю, океану. И вот нужно просыпаться, а я на паузу. А на следующую ночь продолжение и красота. Карамелька, карамелька, как же вы вот за живое? про мою мечту о путешествии на корабле, да, в морской круиз отправиться. По-моему, даже в прошлой программе мы об этом как-то говорили, упоминали. Гулять по палубе, а корабль бороздит морские и океанские просторы. Ты смотришь вот, ну, на бесконечность вот эту, где вокруг тебя на 360 градусов у тебя горизонт со всех сторон. Но это же не... Вот это счастье, да? Это ли не чудо? Спасибо, друзья, огромнейшее вам. Обязательно, вот я вижу, Дринька к нам присоединился. Еще много. Безликий Посейдон, друзья. Ко всем вернусь, только уже в начале следующего часа. И обращаюсь, кто еще не успел поучаствовать, но очень хочет. Не откладывайте, потому что вы видите, что много у нас информации. В каждом часе третий не будет исключением. Так что времени для ваших версий будет... Ну, время будет ограничено. 054-2070-800. Если бы сон можно было оставить на паузу, на каком моменте вы бы это делали? Встречаемся после новостей. И всем самого потрясающего утра. Как во сне, вот, наверное, так. Забьё.

0: Савино утро.
1: Реклама.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
1: Реклама.
6: Новости.
7: Представители КСИР заявили, что атаковали американскую базу на границе Сирии, Иордании и Ирака. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 9 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Представители корпуса стражи Исламской революции заявили о внезапной атаке на американский центр командования специальных операций в районе Эт-Танф в Сирии. Как говорится в заявлении, в отместку за кровь иранских солдат. Стоит отметить, что речь идет о бывшей американской базе в районе, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака. Она была передана правительству в Дамаске несколько месяцев назад в рамках американского вывода войск. Депутаты Кнессета во втором и третьем чтениях утвердили поправку к закону о службах безопасности, в соответствии с которой продолжительность срочной службы не будет сокращена до 30 месяцев, как предполагалось ранее, и останется продолжительностью 32 месяца. За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против либо воздержались. К другим новостям. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил беспощадную войну находящимся в стране иностранцам, имеющим также израильское гражданство. По его словам, любой израильский гражданин, обнаруженный в стране, будет немедленно депортирован. Поводом для операции по поиску израильтян в Малайзии стала серия публикаций в социальных сетях о технологическом проекте, действующем в районе Форест-Сити. В соцсетях распространились утверждения о том, что среди участников проекта есть израильские граждане с двойным гражданством, въехавшие в страну по паспорту, не являющемуся израильским. Местные СМИ сообщили, что иммиграционные и силовые ведомства Малайзии начали официальное расследование. Стоит отметить, что Малайзия считается одной из наиболее враждебных Израилю стран в мусульманском мире. Премьер-министр Ибрагим известен своим резким антисемитским и антиизраильским настроем, высказываниями и публичной поддержкой Хамаса. Президент США Дональд Трамп выступил с 25-минутным телевизионным обращением к нации, основную часть которой посвятил безопасности американских выборов. В начале речи он кратко упомянул войну с Ираном, заявив, что США одерживают крупную победу, после чего перешел к выборам 2020 года и потребовал изменить порядок регистрации и голосования до ноябрьских промежуточных выборов. По словам Трампа, каждый американец должен быть уверен, что его голос будет правильно учтен, однако нынешняя система катастрофически не соответствует этому стандарту. Президент объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, свидетельствуют о шокирующих уязвимостях американской избирательной инфраструктуры. Трамп заявил, что с 2020 года Китай осуществил крупнейшую в истории компрометацию избирательных данных. Трамп утверждал, что Пекин пытался не допустить его переизбрания. Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 24-25 июня, возросло до 4930 человек, учитывая число найденных тел. С заявлением выступил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его данным, ранения получили 16740 человек, 17907 жителей остались без крова, полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения. 19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч намерен посетить президент США Дональд Трамп, об этом сообщила представитель пресс-службы Белого дома. По данным американских СМИ, Дональд Трамп вручит награды победителям вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается жаркая, малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. We'll be right back.

Блин, бандит в 9.09. Загадываем желание, конечно же, и пусть все желания сбываются. Друзья, всем привет, третий час программы «Савино утро». Мы продолжаем. Тороплюсь, конечно же, потому что и этот час плотничком у нас. Тут добавится и подведение итогов, и вручение призов. Так что сильно тут не сговариваюсь. Да, пусть утро будет потрясающим, комфортным, классным, как мы это любим. Тем более впереди выходные. И сразу перехожу к тому, что у нас тут происходит, потому что на WhatsApp много сообщений, надо все успеть. Тематика такая, про сны. Вот, ни к какому празднику я не зацепился. Праздник сна, пусть у нас будет так. Вот, грандиознейшее событие в жизни каждого человека, когда ты брык такой и понимаешь, вот есть же кайф в жизни, и погружаешься в эти самые оковы Морфея. Балдежно так, с кайфом, с чувством. Ух. Так вот, если бы сон можно было ставить на паузу, то в каком моменте вы бы эту кнопку паузы нажимали? Какие же классные вы набросали в предыдущем часе варианты. И в этом, уверен, будут не хуже. Но, напоминаю, еще примерно 10-15 минут я объявляю стоп-игру. Так что хотите поучаствовать, а у нас сегодня приз на кону, купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Мадана и Мания. Вот оно! Ха-ха. Отметить как можно будет победу с купоном-то. Поэтому 054-20-70-800 не откладываем. Пишем прямо сейчас. Дринька с нами. Всем привет! Вот я сейчас несколько сообщений из предыдущего часа еще. Аж из предыдущего, да, зачитаю. Я бы ставил сон на паузу сразу же, как начинает сниться работа. А через секунду бы перематывал до шабата, чтобы начинал сниться выходной или день рождения соседки. Всем удачных выходных. Как вот... Все можно интерпретировать-то, да? Дринька совершенно с другой стороны, в отличие от того, какими были предыдущие ответы, вот, подходят. Как только, ну, подразумевается поставить на паузу, когда что-то хорошее снится, да? Об этом же сразу думается. А вот он, как только что-то плохое снится на паузу, а потом перемотка. Ну, это, наверное, следующий шаг развития технологий. Сначала пусть хотя бы паузу добавят, да, возможность паузы, а потом уже и перемотку. И да, до шабата, да, до праздника. А если это день рождения, да и соседки, да потрясающей, да вот такой, которая и пирогами накормит, и спать уложит. Ладно, двигаюсь дальше. А когда во сне... Ты в эйфории, пишет Безликий. Вот тогда пауза. Сава, если бы можно, было бы сон ставить на паузу, а потом он становился явью, вот это было бы круто. Ну, об этом-то я вот и фантазирую, рассуждаю периодически. И верю в то, что рано или поздно... Мы, конечно же, навряд ли. Вот вангую, что навряд ли мы до этого дотянем с вами. Ну, опять же, чем черт не шутит? Желаю, чтобы дотянули. Но последующее поколение уверен. Хотя, тут же опять же, вот, так меня и подмывает углубиться в эти рассуждения. Хочется, ладно, позволю себе. Хорошо это или плохо? Опять же, про то же чипирование, которое сейчас развивается, уже есть и наглядные примеры, вживления, элементарные чипы, которые вживляют люди... Причем несколько я видел самостоятельных, да, таких экспериментаторов, вот, себе под кожу для того, чтобы, например, расплачиваться в тех же магазинах, да, или какие-то пароли-коды, чтобы не на флешке хранить, не на листочке где-нибудь в темном углу запрятать, а, опаньки, вживил под кожу в районе кисти, и все, и в магазин зашел. Чек оплатил. И по принадобности. А кто знает, что у тебя там запрятано. А по надобности, опять же, законнектился с каким-нибудь гаджетом, и вот тебе все твои секретные данные. Ну и потом уже и в мозг
тоже вживляются некоторые чипы. Опять же, по-моему, если я ничего не перепутал, Илон Маск экспериментирует с этим и утверждает, что благополучно, да, что люди, которые ограничены в подвижности, скоро плясать, танцевать и бегать начнут благодаря этим чипам. Это вот, это, конечно же, плюс. Но если сильно масштабно, не превратимся ли мы реально в каких-то полуроботов, в полуандроидов? Если это хорошо? Ну, наверное, не нам делать какие-либо выводы на этот счет. Опять же, вернусь в начало своих рассуждений. Доживем ли мы? Поэтому поди знай, хорошо это или плохо, пока на себе не прочувствуешь. Так, и еще два сообщения из предыдущего часа. Посейдон написал: я бы поставил на паузу в момент, когда вижу папу и сестру, которых нет. Ой, и грустно, да, конечно же, печально. Ну, опять же, жизнь такая, вот видите, да. Пока эта жизнь конечна. И когда снятся дорогие сердцу люди, вот 100% да, не хочется просыпаться. Посейдон очень вот такая по-доброму, по-душевному, классная ваша версия. И скоп. А что это? А Менделееву удалось. А что удалось Менделееву? Может, наверное, это какой-то, наверное, вот предполагаю, мысли мои, рассуждения моим написал, потому что у него выше была версия про встречи с друзьями, одноклассниками, отцом на рыбалку. Сюда как-то Менделеев не особо вяжется. Так, поясняйте, мыслей много у меня. Одна выскочила, и я уже, наверное, и забыл про нее. Так что, скоп, жду пояснений, друзья. Сейчас мы послушаем... Ой, да, забросил я трек. Классная, хорошая песня. Многим, уверен, она нравилась. Да и нравится сейчас. Наталья Ветлицкая, «Посмотри в глаза».

А так вклинюсь я немножечко в Ветлицкую. В переносном смысле, так. Тут пояснительная бригада прилетела, объяснила мне, я так понял, про Менделеева, что ему удалось во сне увидеть таблицу, свою же, да, таблицу Менделеева, химических элементов. Так, первым, кто это мне... Ирина написала. Скоп, я вижу, тут пока пишет. Если и про это имел в виду Скоп, но, опять же, это легенда. И на самом деле там ни о каком сне речи не было. Уже вроде как докопались до истины на этот счет. Но про вещи сны. Окей. Пусть они обязательно будут тоже вечные. Вещи сны. Может, вот как сегодня тоже фантазировали, с выигрышной комбинацией лотерейной, а? Хорошо было бы. Ну или там, ну короче, про какие-нибудь выигрыши, чтобы проснулся потом, опаньки, так, а? И стал миллионером.

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
11: Шеф-абухари!
10: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
11: Шеф-абухари!
10: Шеф-абухари. Главный по вкусу.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
12: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Реклама.
2: Савино утро.
13: Друзья, мы продолжаем все больше информации узнавать про новый прибор от компании BQ, который называется iSmooth. Заинтересовал? Ага. Значит, слушайте внимательно.
4: Реклама.
13: Со мной на связи представитель компании Нета Нафтали. Нета, доброго утра.
14: Доброе утро.
13: Так, прибор iSmooth – это новый прибор от вашей компании, который поможет в удалении волос, да, на теле, если требуется, если у кого-то такое желание возникло избавиться от волос, но вдруг вот мужчинам на голове летом жарко, да?
14: Не надо, давайте не будем экспериментировать с волосами мужскими на голове, пожалуйста.
13: Хорошо.
14: Давайте будем их растить, а не наоборот.
13: А, ну или пересаживать. Так, ну да. Мы обещали вот рассказать в этом включении, ну, коротко, конечно же, процедуру использования, мини-инструкцию, так сказать, по пользованию прибором iSmooth.
14: Да, конечно, я постараюсь на пальцах максимально объяснить. Понятно, что было бы удобнее, если бы у нас было... если бы я могла показывать.
13: Ну, значит, жду в следующий раз, да? Вот тут у нас видеотрансляция. Вот, все покажем, все удалим.
14: Да, ну, в общем, если очень-очень коротко, то да, как бы инструкция состоит в том, чтобы, собственно, включить аппарат. На нем всего 3 кнопки, то есть там запутаться практически невозможно. На нем есть такой замечательный LED-экранчик, на котором вы сможете увидеть, какой режим сейчас включен, в каком, как бы, режиме находится аппарат. Вам нужно его, как бы, включить. Сначала, это вот очень тоже важная такая штука, с внешней стороны, то есть не с той стороны, с которой вы прикладываете кожу, а с внешней стороны есть такое маленькое замечательное окошко, в котором как раз и будет происходить считывание того, какой тип кожи у вас. То есть вы перед использованием прикладываете этой стороной к своей коже. Аппарат понимает, что у вас за кожа, что у вас за оттенок кожи. И, соответственно, сам абсолютно автоматически ничего не надо делать. Выбирает ту мощность, которая вам действительно подойдет и будет для вас безопасной. Все. После этого вы просто как бы прикладываете, как обычным любым другим аппаратом, его к коже. С этой же стороны, получается, происходит охлаждение одновременно с тем, как вы работаете над удалением волос. Вы прикладываете его к коже, происходит вспышка. Она не вредит нашим глазам, то есть не нужны никакие очки, ничего. Она абсолютно безопасна. Происходит вспышка, и после этой вспышки вы двигаетесь как бы дальше по телу, и все. И так проходит процедура. Если говорить про сколько это занимает времени, то все тело целиком занимает около 15 минут всего. Если это зона лица, например, тоже какие-то нежелательные волосы на лице, это всего 2-3 минуты. Если это ноги, это 7 минут, то есть это совсем-совсем немного времени. Вот, первое, поначалу, когда это у нас первый курс, когда мы только-только начали, мы можем использовать его 1-2 раза в неделю, не больше, то есть здесь как бы можно переборщить, нужно быть аккуратней, то есть 1-2 раза в неделю максимум. Дальше, когда вы уже продолжаете, то есть у нас как бы у волосяных фолликул есть цикл роста, то есть мы одним сеансом не удалим все, потому что одни фолликулы уже выросли, вторые еще только в пути, поэтому нам нужно, конечно, несколько сеансов, вот.

0: за кожей. Он как бы не лежит у вас без дела практически никогда. Вот.
1: Но мы уже знаем, что вот после этой инструкции, вернее, начну с другого, после этой инструкции все понимают, насколько прост в использовании этот аппарат. И также мы знаем, что вы предоставляете 60-дневную пробную возможность для возвращения, если кому-то не понравится, да?
0: Да, да, да, это абсолютно правда, мне кажется, это очень вообще как бы такая хорошая идея, потому что, ну, наш производитель абсолютно уверен в эффективности, поэтому не боится дать вам попробовать и посмотреть действительно, насколько хорошо это работает. То есть, да, в течение 60 дней вы сможете абсолютно спокойно пользоваться, как раз в это время вы сможете увидеть первые результаты, то есть, как бы, когда мы говорим об удалении волос, это скорее истончение волоса самого, осветление его, потому что чем светлее, как бы, тем волос слабее. Получается, вы увидите эти первые результаты, и тогда поймете, что все действительно классно работает. Но если вдруг вас все-таки что-то еще будет не устраивать, то, конечно же, да, в течение 60 дней без каких-либо проблем, драм и разборок вы сможете вернуть аппарат абсолютно без проблем.
1: Да, остается только узнать, услышать и записать номер телефона.
0: Да, номер телефона, по которому вы сможете позвонить прямо сейчас, это звездочка 9622. Звоните скорее, только сейчас, только в этот день, только во время этого эфира мы предлагаем iSmooth по цене 1790 шекелей всего. Вы, конечно же, сможете тоже разбить этот платеж на 24 части. Доставка бесплатная по всей стране, абсолютно прям до вашей двери, 60 дней пробного периода. Звоните скорее, звездочка 9622.
1: Спасибо, Анетта, я с вами не прощаюсь. В этом часе мы еще услышимся.
2: Реклама.
1: А я возвращаюсь, друзья. Да, у нас 9.29. Через несколько минут объявлю стоп-игру, но перед этим последняя порция. Последняя подборка ваших сообщений на тему снов. Мы сегодня разговариваем, фантазируем прежде всего. Такую вам ситуацию предложил, что если бы была возможность, а я уверен, скоро появится, поставить сон на паузу, то в каком моменте вы бы это делали? Так, вариант из Аждода, да, от Романа. Да будет так. На секунде до будильника, пусть подождет. А, ну круто, такой во время сна. То есть ты ставишь его на паузу, но он по факту не заканчивается. И ты вот этот будильник такой хлыбысь и перевел куда следует. Так.
2: Реклама.
3: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашева 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Azur 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
2: Реклама.
1: Так, друзья, да, я продолжаю.

с вашими вариантами. Сон на паузу. В какой же момент? А, так, открытка тут нам прилетела. Шаббат шалом. Спасибо. А, это открытка от Александра. Вариант от Ольги. Снится сон, что нужно срочно дозвониться по телефону. Но во сне это нереально сделать. Хочу поставить на паузу. Дозвониться туда, куда надо. А, причем ночью. И спокойно лечь спать дальше. Ну, круто. Досматривать сон. Хорошо. Доброго утра. На каком моменте паузу ставить? Очень зависит от... А, так. А, это было же. А, 100%, да-да-да-да. Ой, друзья, извините, немножечко запутался. Это Ирина, да, про сноархив. Я уже зачитывал. Видео прилетело от Виталия из Ашдода, который писал нам сегодня про рептилий. Ярмарка уже открыта там. Ох. Ой-ой, а что? Змейки, змейки такие маленькие. Ползают. Так, Виталий, я потом вне эфира это посмотрю. Я как бы, ну, не могу себя назвать там большим таким боязливым человеком. Вот. И к змеям вроде бы спокойно отношусь, когда я знаю, что они реально безопасные. Но все равно, знаете, такая небольшая опаска и небольшой подъем волос существует на руках, когда ты все-таки видишь, как они ползают. А тем более, когда их много в одном месте. Так как я заядлый грибник, пишет Игорь, то с удовольствием возвращался бы раз за разом ко сну возникновения грибов ядерных над Ираном. Ой, Игорь, ну, понятное дело, ход ваших мыслей понятен, но... Все равно, не дай бог. Ядерное оружие — это огромнейшее, я считаю, зло. И пусть оно только остается оружием сдерживания, а не применения ни в коем случае. Кому бы то ни было. Так, и не для эфира. А, тут фотографии Скоп прислал. Хорошо, значит, вне эфира я их посмотрю. Друзья, огромное спасибо. 9.35, стоп игра. Все остальные сообщения вне конкурса. Сейчас вы послушаете песню по барабану. Это Люся Чеботина будет. Мне, конечно же, не по барабану, поэтому я приступаю к подведению итогов. Вернусь к вам с именами победителей. Ну, а вы пока уже в полной мере расслабляетесь и получаете удовольствие. Если не от сна, то от сегодняшнего утра.

0: себя.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Сажина утро.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88.
3: «Год без забот».
4: Реклама.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: «Автотрейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Возможно, до вашей новой улыбки всего один телефонный звонок. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева действует специальное предложение и большая беспроцентная рассрочка. Не упустите возможность вернуть улыбку. Позвоните сегодня. Звездочка 9442.
5: В новом филиале «Мадане и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: Реклама.
8: Савино утро.
9: А так, друзья, до последнего момента, пока шел рекламный блок, я вот определялся с именами победителей. Кто же? Ну, вот мне это удалось сделать, поэтому оглашаю весь список. Как всегда, и музыкальный подарок, и как я уже говорил, купон от магазина, от сети магазинов «Мадана» и «Мания» на 100 шекелей. В любом магазине вы можете приобрести, сделать покупки на 100 шекелей благодаря этому купону. Все для вкусного просмотра футбольных матчей вы найдете в сети магазинов «Мадана» и «Мания». Только до конца недели десятки товаров по суперценам. Например, сосиски «Виннер» новый всего 5,90 за 100 граммов. Стейк «Сетра» из кибуца «Данди» 49 шекелей за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. И отличная новость. В «Ашкелоне» в районе «Афридар» открылся 27-й филиал сети с очень выгодными скидками в честь открытия. Заходите на страницу «Мадана и Мания» в Facebook, Telegram и TikTok. Подписывайтесь и узнавайте о новых скидках. Так, кому же этот купон достается? Этот купон сегодня отправляется Скопу. Ну, за его очень душевную версию. Много сегодня классных и таких, и с юмором на грани, немножечко даже таким пошловатым, но допустимым абсолютно было, и мне понравилось. И про полив цветов, когда он снится, надо быстро на паузу и бежать в уборную. И про оргазм тоже прозвучало, и много еще чего. Да, самый популярный — это про будильник, что ставит на паузу сон за секунду, за момент до того, до срабатывания будильника. Так, ну а у Скопа был вариант. Вот нашел я его. Ставил бы на паузу, когда мне снится встреча с друзьями, одноклассниками, или когда мы с отцом идем на рыбалку. Супер. Да, ой, тут, а что это, я лайк не поставил? Ну вот, улетел этот лайк. Скоп, я вас поздравляю, с вами свяжутся наши продюсеры. И почаще всем вот таких душевных встреч. Так, и музыкальный подарок от меня улетает Дриньке. Так, я вижу заявочку Дринька. Сейчас я попробую это все быстро скоординировать и отыскать. Заявка непростая, но близкая моей душе, конечно же. Но перед этим, Дринька, несколько минуток терпения, потому что у нас еще одно включение, прямое включение с представителем компании BQ.
8: Реклама.
9: Мы продолжаем разговор с Нетой Нафтали. И сегодня наш разговор про, не удивляйтесь, про новый продукт от компании BQ. Это не лейзер, хотя на той же, я так понимаю, на похожие технологии. Прибор называется iSmooth для удаления волос. Все правильно, Нета?
10: Все правильно, все правильно. Технологии действительно похожи, да, но не одно и то же, конечно.
9: Да-да-да-да. Так вот, мы уже выяснили, насколько он безопасен, он не требует каких-то дополнительных средств защиты, типа защитных очков. Вот, он определяет и тип кожи самостоятельно, он из функции охлаждения, дабы вы не разогрелись, у нас тут и так 30 с плюсом на солнышке. И акция, да, вот расскажите, вот самое главное, что интересует любого покупателя, это выгода.
10: Да, да, я хотела, кстати, еще да, добавить маленькую подробность, которая, мне кажется, очень тоже для многих важна, потому что далеко не у всех аппаратов для удаления волос есть вот эта как бы оговорка, что его можно использовать по всему телу. То есть некоторые, например, нельзя использовать на лице, потому что ну, на лице совершенно, конечно, другая кожа, нежели, например, на ногах. Аппарат iSmooth можно использовать по всему телу, в интимных местах тоже. Я знаю, что многие вообще как бы хотят выбирать изначально скорее домашний уход, как бы домашнее решение для удаления волос. Именно что домашние, потому что, ну, есть некоторое стеснение, поход в салон, и вот это все, интимные места, не очень хочется, чужой человек и так далее. Очень понимаю, как бы, что не всем хочется это делать и вообще идти в салон к чужому человеку, поэтому люди выбирают домашнее решение для удаления волос. Так вот, iSmooth для этого идеален как раз, потому что его можно использовать абсолютно по всему телу, в том числе его можно использовать как бы, ну, как бы практически без возрастных ограничений. То есть, например, если это подросток, которому тоже хочется уже как бы начать ухаживать за собой, его тоже можно использовать. В общем, мне кажется, это тоже, да, важно оговорить, что помимо широчайшего спектра его функций и даже заботы о коже, и даже охлаждения, и даже самостоятельной дезинфекции, его еще можно использовать по всему телу. Мне кажется, это очень-очень круто. Вот, да, самая главная акция, которая заканчивается сегодня, она действует только сегодня, на следующей неделе будет уже что-то другое. Позвонив по номеру звездочка 9622, вы сможете приобрести этот замечательный домашний аппарат для удаления волос и ухода за кожей iSmooth по цене всего 1790 шекелей. Вы также сможете разбить эту цену на 24 платежа без процентов. И самое важное, вы сможете воспользоваться 60-дневным пробным периодом, во время которого у вас получится воспользоваться им, увидеть первые результаты, увидеть, как меняется ваш волосяной покров. Вот. И если вдруг вас что-то все-таки не устроит, вы сможете без проблем абсолютно вернуть его обратно. Звоните скорее, звездочка 9622, звездочка 9622. Эта цена действует только сегодня, поэтому звонить нужно прямо сейчас.
9: Спасибо огромнейшее. На протяжении всей программы представитель компании BQ с подробным, вот как я уже выразился, доскональным, я бы даже добавил, рассказом про прибор iSmooth, который, ну, я уверен, в домашних условиях лишним не будет, если есть на то запрос. Звездочка, еще раз номер телефона на это.
10: Звездочка 9622.
9: Звоним скорее прямо сейчас, а вам на это потрясающего утра и сегодняшнего дня.
10: Спасибо, спасибо вам тоже.
9: Так, друзья мои, значит, так, значит, а я успел, а я успел тут сориентироваться по запросу одного из наших победителей сегодня. Это, напомню, Дринька, которому достался музыкальный подарок. И знаете, что он попросил? А вот что? А я лягу, прилягу. Про сон же шла речь у нас, да? Про сны. Так вот, если есть возможность, вы сейчас тоже, может, лягте где-нибудь, прилягте и вздремните. А мы слушаем группу «Песняры», «А я лягу, прилягу».

Мне реально под этот трек, не, хотя сложно композицию эту назвать треком. Это песня, вот такая душевная песня, под которую так и хочется улечься. Лягу-прилягу. Дмитрий Крымский пишет: «Доброго утра, песня класс!» Ай-яй-яй, Сава, это сябры, не песняры. Доброе утро, пишет. А я песняры сказал? Ну вот я лошара, да, 100%. Конечно же, сябры. Но это, как говорится, из разряда смотришь в книгу, видишь фигу. Думал про сябров, может и вылетело. Да, бывает такое. Огромное спасибо за песню. Ригас Балс написал: «Любимая песня моего папы, рожденного в Белоруссии, город Орша». Не, ну есть такие композиции, которые цепляют на всю жизнь. Это одна из них. Окей, друзья, программа «Славина утро» завершается. Если вы позволили себе вот на протяжении этих 4 минут звучания композиции прилечь, ну, обратно поднимаемся, не расслабляемся. Все-таки половина, но рабочего дня присутствует в пятницу. Желаю, чтобы она максимально быстрым образом для вас пролетела и, самое главное, наверное, не напряжным. Огромное спасибо всем за вашу фантазию, за участие. Мне очень понравилось, как всегда, эта фантазия безгранична. Впереди вас ожидает много всего интересного. «Персона Грата» с Марком Кричевским после выпуска новостей в 10 часов. Далее Анечка Розина в путешествии где-то по Японии. Ох, как она дразнит и манит своими фотографиями. Поэтому вместо нее сегодня Милан Левитин, который дразнит меня огромнейшим бутербродом. У меня увеличивается слюноотделение, поэтому спешу покинуть эфир. После музыкальная чехана Эммануэль Сулейманов. Потом два Игоря и Егора Диска. Музыкальную часть продолжают. Ну и в завершении Андрей Смертенко, как всегда, с подборкой классных фильмов, которые можно посмотреть на этих выходных. И нужно посмотреть на этих выходных. Мы с вами встречаемся завтра в программе «Нерабочий полдень». Я на телефоне. Солнцев у микрофона. Ну а потом программа «Иша Волотов» до 8 вечера. С вами был Сава. Потрясающего, ярчайшего, эмоционально заряженного вам дня. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока. Оставляю вас. Тороплюсь немножко, но это рано или поздно случится. Вот и лето прошло от Каи.

0: Савина утро.
1: Реклама.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Деликатесы по суперценам в «Мадане и Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца «Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянская «Пичино Кьянти» всего 29,90.
7: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мане» – с нами вкусно!
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
8: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: «ДАКС» в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «ДАКС» Ришон Ле Цион Лишанский 3 и «ДАКС» Ашдот Вайцман 2.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Из Иордании сообщили о перехвате иранских ракет. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 10 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Армия Иордании объявила, что системы противовоздушной обороны страны перехватили 3 иранские ракеты. О пострадавших информации не поступало. Ранее представители корпуса стражи Исламской революции заявили о внезапной атаке на американский центр командования специальных операций в районе Танф в Сирии, как говорится в заявлении, в отместку за кровь иранских солдат. Стоит отметить, что речь, судя по всему, идет о бывшей американской базе в районе, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака. Она была передана правительству в Дамаске несколько месяцев назад в рамках американского вывода войск. Сегодня утром в Ашкелоне из моря вытащили мужчину примерно 40 лет в бессознательном состоянии. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Состояние мужчины оценивается как критическое. Парамедики МАДА проводят реанимационные мероприятия на месте. Депутаты Кнессета во втором и третьем чтениях утвердили поправку к закону о службах безопасности, в соответствии с которой продолжительность срочной службы не будет сокращена до 30 месяцев, как предполагалось, и останется продолжительностью 32 месяца. За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против, либо воздержались. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил беспощадную войну находящимся в стране иностранцам, имеющим также израильское гражданство. По его словам, любой израильский гражданин, обнаруженный в стране, будет немедленно депортирован. Поводом для операции по поиску израильтян в Малайзии стала серия публикаций в социальных сетях о технологическом проекте, действующем в районе Форест-Сити. В соцсетях распространились утверждения о том, что среди участников проекта есть израильские граждане с двойным гражданством, въехавшие в страну по паспорту, не являющемуся израильским. Местные СМИ сообщили, что иммиграционные и силовые ведомства Малайзии начали официальное расследование. Малайзия считается одной из наиболее враждебных Израилю стран в мусульманском мире. Премьер-министр Ибрагим известен своими резкими антисемитскими и антиизраильскими высказываниями и публичной поддержкой Хамаса. Президент США Дональд Трамп выступил с 25-минутным телевизионным обращением к нации, основную часть которого посвятил безопасности американских выборов. В начале речи он кратко упомянул войну с Ираном, заявив, что США одерживают крупную победу, после чего перешел к выборам 2020 года и потребовал изменить порядок регистрации и голосования до ноябрьских промежуточных выборов. По словам Трампа, каждый американец должен быть уверен, что его голос будет правильно учтен, однако нынешняя система катастрофически не соответствует этому стандарту. Трамп объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, свидетельствуют о шокирующих уязвимостях американской избирательной инфраструктуры. Он заявил, что с 2020 года Китай осуществил крупнейшую в истории компрометацию избирательных данных. Трамп утверждал, что Пекин пытался не допустить его переизбрания. Тем временем Министерство внутренней безопасности США объявило о директиве отмены льготного периода, который позволял иностранным студентам, академическим работникам и представителям СМИ находиться в стране без определенного ограничения по времени. Согласно новым указаниям администрации Трампа, максимальный срок пребывания для обладателей виз типа F, типа J и типа I будет теперь ограничен 4 годами максимум. Это решение напрямую затронет тысячи израильских студентов и исследователей, которые будут обязаны теперь подавать официальные запросы на продление напрямую, проходить проверку биографических данных и сдавать отпечатки пальцев. Новое постановление вступит в силу в течение 2 месяцев. 19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч намерен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила представитель пресс-службы Белого дома. По данным американских СМИ, Дональд Трамп вручит награды победителям вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к средней сезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. Далее в эфире «Персона Грата».
0: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
1: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
0: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
12: Как всегда.
13: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
14: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на первом радио программа «Персона Грата». Меня таки да, зовут Марк Кричевский. Сегодня у нас в гостях Леонид Шульман, президент Федерации борьбы Израиля, ответственный ведущий тренер израильской сборной по вольной и женской борьбе и основатель борцовского клуба «Макаби Ами» из Бершевы. Леня, доброе утро.
15: Доброе утро, Марк.
14: Леня, давай вот начнем на самом деле с главного. Давай начнем с главного. Давай вот начнем с тебя.
15: Да.
14: Да. Ты в 92-м году приехал в Израиль.
15: В 90-м,
14: да. Вот врет, значит. Да, вот врет. Чат GPT, ты смотри, да, врет. В 90-м, да. Хорошо. И вот, когда ты приезжал в Израиль, все-таки я хотел бы... надеялся ли ты, думал ли ты, что ты будешь заниматься, ну вот, поднимать здесь спорт? Ты вообще понимал, Израиль и спорт несовместимы?
15: Нет, я не понимал абсолютно. У меня было ноль информации о израильском спорте и о израильской борьбе. Я ехал в город Бершеву, потом знал, что есть больница Сорока, и знал, что есть университет, потому что, работая на Дальнем Востоке, в Советском Союзе, мы работали город Тында, столица Бама, 70 тысяч населения, и вынуждены были всех наших ребят отправлять в Красноярск, Хабаровск, Благовещенск учиться, потому что спортсмены должны получать образование. И все время мы работали со школьниками. Единственная моя была мечта о том, что если мне суждено работать тренером, хотел, чтобы мои ученики пошли учиться в университет Бен-Гурион, продолжали тренироваться и быть примером для школьников. И так я мечтал построить какой-то клуб борьбы, в котором есть не только школьники и кадеты, но и взрослые ребята.
14: Окей, и приехал в Израиль.
15: Во-первых,
14: как оказался в Тынде? Ты вроде из Чернигова.
15: Да, в Тынду забросил, а после армии я... вернулся в Чернигов, увидел, что заработать сложно молодому человеку на квартиру, на машину. И появилась возможность уехать на Дальний Восток за 10-11 тысяч километров от Украины и зарабатывать деньги. За 3-5 лет можно было заработать деньги. Но так сложилось, что...
14: Не, ну нормально, потому что тогда, я помню, и были, да, талоны на машины давали, что можно было купить
15: за
14: машины.
15: За 2,5 года можно было заработать.
14: Да. И, ну да, то есть там деньги были хорошие. И я, кстати, был в Северобайкальске, в Северомуйске. Первый раз увидел, я не знаю, там, эти французские утки, там еще какие-то там куртки японские. Это, да, тогда... Откуда все это? Так вот, приехал в Израиль, да, и решил, что, знаешь, как это... Я представляю, Тында, минус 50, Бершева, плюс 50.
15: Да, на второй день после приезда мне удалось найти клуб борьбы, в котором...
14: Ты сразу на второй день уже прошел клуб борьбы?
15: Искал единомышленников.
14: Где мои?
15: Не знали слова «явкут», никто не знал, что такое «явкут». Рестлинг тоже с трудом.
14: Да.
15: Я дергал всех за руки, там делал им подсечки на улице. Ну, вот, в конце концов, нашел, услышал русскую речь сразу, знакомую. И когда зашел, там как среди спортсменов тренировался парень, американец Эвен Бернштейн, который был в 88-м году 8-м на Олимпийских играх в Сеуле.
14: Но это неплохо,
15: бывший
14: да?
15: вольник, переделанный в классика, результат для Израиля хороший. И он мне сразу предложил побороться, тоже в 90 килограммовом весе.
14: Ты такой был тогда?
15: Ну, я тоже, да, молодой, 29 лет, 90 килограмм вес. Да, мы с ним поборолись, он меня зауважал и предложил сразу работу мне. Какую работу? Я 2 дня в Израиле. Ничего. Выучи одно предложение, пожалуйста, откройте сумочку, бы вакашали в тох, это тик. И он меня тут же устроил стоять Михлэлэд Кей на охранником на входе.
14: Ночью здоровым парень, да, молодой, да, здоровый, 90-килограммовый.
15: Через 2 недели я получил письмо из Тынды. И меня ребята просят, чтобы я сообщил им. Ходят два слуха. Первое, что я устроился в женском общежитии работать, и они за меня спокойны. И второй слух, что я открыл школу борьбы свою личную. Ага. Хотя об этом я даже не помышлял. Вот такая версия.
14: Кто-то им все-таки стуканул.
15: Да, стуканул один кооператор, одессит, который со мной приехал. Он сразу пошел работать на стройку. Он говорит, мне не надо учить иврит. Пойду работать на стройку, зарабатывать деньги. Вот он передал им ложную информацию, что я в женском общежитии устроился работать.
14: Да. Ну смотри, но через 2 дня пойти работать, это уже неплохо было.
15: Да, я ждал, что приедут мои родители, они собирались, оформлялись с Украины, а с Дальнего Востока очереди не было, поэтому буквально там очень быстро визу оформили в Авире, а у них взяло 8 месяцев. И я понял, что нужно заработать деньги, чтобы встретить своих родителей, пенсионеров и сестру, и... снять первое жилье в Израиле.
14: Ну да. Хорошо, а вот, ну, вот когда ты начал, все-таки была мысль, что я хочу работать в борьбе.
15: Да.
14: Была мысль, потому что, знаешь, когда этим ты занимаешься всю жизнь, вот когда ты увидел, ну, кроме вот этого парня, вот уровень, как тренируются, потому что ты привык наверняка, спортсменам большого уровня там давали возможности всякие, стипендии и так далее. А здесь ты приехал на пустое место реально.
15: Да, я увидев, познакомившись с системой, я понял, что в первую очередь для того, чтобы выжить, у меня должно быть много учеников. Для того, чтобы тренировать группу старших ребят, у меня минимум должно быть 3-4 группы на самоокупаемости, тогда я смогу позволить себе работать со старшими, даже не собирая с них деньги. Ага. Ну, это действительно, с которой пришлось
14: но смириться. Но всем тренерам по всем видам спорта, да, это же не только борьба.
15: Да-да, это по всем видам спорта, то есть я быстро понял, что дело спасения утопающих, дело рук своих самих утопающих. Один из инструкторов Министерства просвещения сказал мне: «Леня, у тебя или должно быть имя, или иди в школу работай, тогда у тебя будет и зарплата». Да, кем-нибудь в школу работай, тогда у тебя будет и отпуска, и пенсия, и все такое. Я не понимал, что такое имя, потому что работал всегда добросовестно и получал там свои 1,5 ставки на севере, там, или 2 ставки. И от этого начислялась моя зарплата от категории тренерской, стажа и северная. Что такое имя, я не понимал. Потом, со временем уже, когда к тебе подходит и спрашивает: «Мама беременная, с какого возраста вы берете?», я уже начал понимать, что такое имя, что ребенок еще не родился, уже родители решили, что отдадут его ко мне.
14: Ну,
15: это взяло время.
14: Ну да, хорошо. Вот в начале 90-х как воспринимали здесь вольную борьбу? Вот тебе надо было объяснять постоянно тем, так сказать, израильским. Ну, понятно, что выходцы из Советского Союза знали, что это такое. А вот местные жители, я просто вот... Ты вспомнил Женю Ройтмана,
15: да-да,
14: твоего коллегу,
15: да,
14: у него там секция в Холоне. И я помню, как-то пришел к нему там в гости, и он просто, извините, смеется. Хотел сказать, что смеется. Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Пришла мамаша одна, ну такая израильская». И, в общем, начинает скандалить. Он говорит, и он, ему понадобилось время, чтобы ее успокоить и спросить: «Что скандалишь?» А она говорит: «Моего сына здесь бросают». Он говорит: «Но это же секция борьбы».
15: Да.
14: Он бросает, его бросают. Он говорит: «Я тебе деньги плачу для того, чтобы бросал он, а не его».
15: Да.
14: Реальная история.
15: Еврейские мамы — это что-то особенное.
14: Да, да, да. Так вот, да, я тебе деньги плачу, чтобы он бросал, а не его бросали. Вообще, тебе надо было объяснять, что это такое?
15: Чому до гори ногами літають? Та нет, я, в принципе, нет. Я начал, была классическая борьба, когда я приехал, вольной не было. И мы проводили такие неофициальные соревнования по вольной борьбе, потому что приехали практически со всех стран Советского Союза, приехали тренеры. Тренеры, опытные тренеры. Это, я считаю, что это огромное, как... счастье, что в Израиль приехало,
14: конечно,
15: столько специалистов.
14: Смотри, подняли вот и художественную гимнастику, да, и что-то, и плавание, вот, и что только нет.
15: И начала появляться первая конкуренция. Там проводили чемпионат Натании, чемпионат Бершевы. Но чемпионата в Израиле не проводилось по вольной борьбе. Только после того, когда мы приняли участие в чемпионате Израиля по классической борьбе и начали бороться за медали, Федерация Израиля приняла разделить на два вида борьбы. Отдельно проводить классическую, отдельно вольную. И так начала потихонечку...
14: Ну, как у всех.
15: Да, так начала потихоньку развиваться вольная борьба. Конечно, что меня удивило, это страшная политизация спорта, это Макаби, Апоэль, это было что-то страшное, взаимоотношения между спортивными обществами, я не знаю. Вот.
14: А это до сих пор так, потому что я помню, вот, ну, здесь в любом виде спорта, Макаби, там, ну, это понятно, это исторически, Апоэль — это типа левые, это типа
15: совершенно
14: рабочая
15: верно,
14: партия,
15: совершенно,
14: а эти вроде как правые.
15: Да,
14: до сих пор вот это вся осталась история? Или стало полегче? Слава
15: Богу, в вольной борьбе с 2009 года мы это все...
14: Когда поменялась федерация.
15: Да, поменялась федерация. Да, я очень благодарен бывшему, ну, руководителю Министерства спорта, ну, Дуду Малка, который сказал мне: «Леня, не нужно мстить, я знаю, что делали твоим ребятам, не занимайся этим». Я переборол себя, и, конечно, мы сказали: «Давайте начинаем с чистого листа. Кто хочет сотрудничать с федерацией, добро пожаловать, кто не хочет, мы никого не заставляем». И с 2009 года не было практически ни одного суда. Есть в Израиле такой Бейдин Алион, высший суд спортивный, в котором я регулярно там был звездой, когда прошлое была федерация.
14: Я помню, ты там боролся.
15: За что только меня не судили, это нужно писать книжку.
14: Я помню, ты был у нас тогда тоже.
15: Это нужно писать книжку, но у меня лежат до сих пор запыленная стопка этих приговоров, которые там мне выносили. Вот, но я знал,
14: но
15: что...
14: ты был бунтарем.
15: Я знал, что в тюрьму меня не посадят, а там пускай они решают, что хотят. Я ничего не делал противозаконного. Поэтому с 2009 года мы стараемся максимально убрать всю политику со спорта, чтобы...
14: Ну, это разве возможно? Ну, давай по-честному. Ну, вот это же невозможно. Факт. Спорт — это конкуренция. Конкуренции всегда есть вот место скандала, войне. Ну, в хорошем смысле. Там,
15: да,
14: ну,
15: не, конкуренция есть и должна быть. И чем больше конкуренция, тем лучше. Но политизация спорта, она убивает весь спорт.
14: А конкуренция и политизация, как ты это разделяешь?
15: Я просто лет, наверное, 15 назад, если не больше... Я был на одном из собраний в Вингите, когда собирали всех деятелей от спорта. И была, не помню, как ее зовут, доктор наук из Бельгии, которая полгода исследовала израильский спорт. И первое, что она сказала, что убивает спорт — политизация. И второе, то, что весь спорт хотят иметь в Вингите. Если не сделаете отделение Вингита на юге, на севере, много детей с периферии не преуспеют в спорте, пропадут. И вот это вот, это не мое изобретение. Это человек, который из-за границы приехал и увидел, насколько спорт политизирован. Если я приходил в Макаби и говорил, что у меня проблемы в федерации борьбы, они говорили, мы сделаем проблемы в другой федерации, там, где у нас сила. А это разве мне поможет?
14: Ну, да,
15: если сделают проблемы в другой федерации.
14: Да, в плавании сделают проблемы.
15: Да, а мне что, борцам поможет? Поэтому эта политизация была везде. И на сегодняшний день мы в федерации борьбы не имеем таких проблем. Вольная классическая борьба, сотрудничаем. Все вопросы принимаются коллегиально. Не голосованием, кто у кого больше голосов, а именно обсуждаем и находим компромиссы.
14: Но в любом случае, смотри, каждый тренер, каждый клуб хочет как можно больше, чтобы его воспитанников получали награды, потому что это баллы, это финансирование. Все-таки это же есть. Но...
15: Совершенно верно. Если прошлая федерация, когда проводили чемпионат Израиля, то на взвешивание не пускали тренеров, на жеребьевку не пускали тренеров.
14: Почему?
15: Потому что хотели делать, что хотят. Любую жеребьевку, какую они хотят, такую делали. У кого-то лишний вес, его записывали, как будто у него нормальный вес. Сегодня, когда проходит чемпионат, все открыто, жеребьевка открыта, взвешивание, все видят, что на весах именно 0-0, то, что должно быть, то есть. И мы, федерация проводила опрос тренеров, что касается комплектования сборных команд, что касается проведения чемпионатов, на которых определяются лучшие. Если кому-то что-то мешает и что-то кого-то беспокоит. Все написали, что все в порядке, гласность и перестройка произошли, все все видят, нету ни от кого никаких секрет, протоколы тут же на месте. Много чего было в старом, я не хочу вспоминать его, мне просто стыдно рассказывать то, что было в той федерации. На меня и полицию вызывали во время чемпионата Израиля. Я когда объяснял, в чем дело, полиция смеялась и уезжала. То есть было разное. Но сегодня у нас чемпионаты проходят, есть у каждого тренера возможность протестовать решение судей, есть видеопросмотры.
14: Но согласись, я просто помню, как это было, например, даже и в Советском Союзе, и в Украине, например, вот бокс, да? Всегда чей тренер более влиятельный. Ну, понятно, если разница, грубо говоря, ну, там космос, понятно. Но в основном у ребят было плюс-минус одно, ну, плюс-минус, ты понимаешь, да, они все крутые. Так вот, всегда брали в сборную человека с правильным тренером.
15: Я думаю, сейчас тоже есть. В тех странах, в которых есть спорт, в которых 2-3-5 равных спортсменов есть. У нас нет такой конкуренции. Мы хотим, чтобы лучший, к сожалению, чтобы лучше представлял страну, а не приближенный, допустим, к чему-то. Поэтому на соревнованиях у нас, я говорю, есть возможность протестовать решение судей, просмотреть видео спорного момента и принять правильное решение, чтобы победил сильнейший. Это спорт, нас тут так мало, если мы будем еще ругаться, то вообще ничего никого не будет. Говорят, пусть нас будет мало, но если мы будем дружные, у нас будет результат. Так мы боролись на Дальнем Востоке, у нас было 3 тренера, город 70 тысяч населения. Мы выезжали и выигрывали у команды из Якутии и Бурятии, там где были сотни тренеров.
14: И, кстати, они очень крутые.
15: Потому что они ругались между собой, не всегда ехали лучшие. У нас ехали только лучшие. Поэтому вот и сейчас выехали ребята, вот только вернулись из Батьяма.
14: А вот об этом ты расскажешь потом. Если они вернулись из Батьяма. Хорошо, что вернулись из Батьяма.
15: Батьямские ребята.
14: Не все возвращаются из Батьяма. Ну что ж, друзья мои, Леонид Шульман, президент Федерации борьбы Израиля, в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ним продолжим.
12: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
16: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная. человеческая суть.
17: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
18: Реклама.
19: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: Жаркое лето в Центр Кар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
8: Центр Кар Азур.
9: Терех Ашива 9.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
10: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
11: Омерзительная пропагандистская шумиха.
12: Итак, наша программа продолжается. Президент Федерации борьбы Израиля Леонид Шульман в нашем эфире. Он сказал страшное. Он сказал, кто-то вернулся из Батьяма. Кто? Леня, ты знаешь этих людей?
13: Да, ребята из Батьяма вернулись живыми, здоровыми с чемпионата Европы до 20 лет, который проходил в Македонии, и привезли, двое боролись за медали. В равной борьбе уступили, и это хорошее...
12: Четвертые места, да?
13: Да, у нас нету четвертых, у нас есть третье-пятое.
12: А, третье-пятое.
13: Да, за пятое место сражались, и особенно Даниэль Симонян в равной схватке 1-1 с турецким борцом был очень близок к медали. Они до этого тяжело тренировались, прошли сборы в Грузии, в Армении. Ребята во всем себе отказывали ради результата. Я надеюсь, что этот результат... Ну, пятое место на чемпионате Европы до 20 лет. Сейчас они будут готовиться на чемпионат мира. Я думаю, что это добавит им уверенности в их силах, и они поборются еще за медали.
12: Окей, а ты мне скажи вот другое. Вот смотри, я вот просто знаю у моих там друзей, их дочка, она в тэквондо. Очень она классно выступала на международной арене. Ну, вот по юниорам она там рвала и метала. А потом вот надо заканчивать школу, армию. И вот, вот этот момент раз, и они как бы... Или ты идешь в большой спорт там, где действительно, или ты пропадаешь. Вот как с этим? Вот как с этим переходом? Вот люди хотят заниматься, но вот есть как бы наша реальность израильская. Вот, вот, вот что с этим периодом? Да.
13: Я хочу рассказать про наш клуб.
12: Угу.
13: Когда я увидел, что спорт не специальность в Израиле, я понял, что нужно ребятам учиться и фанатировать их, и спешить их, и думать только о спорте нельзя, иначе ты окажешься обманщиком, и будет много поломанных судеб. Поэтому изначально я пытался, искал систему, чтобы ребята учились в школе обязательно, учились на высокий уровень в хороших классах, и на сегодняшний день у нас порядка 40 детей учатся в школе Амид Бершева, которая находится прямо за забором нашего спортивного зала.
12: Но это студенческий клуб ты создал.
13: Не, это я рассказываю про наших школьников.
12: Ага.
13: Школа до 12 класса, ребята 7 до 12 класса тренируются два раза в день, утром и вечером, 7 часов утра уже зарядка, вечером тренировка, и практически 90 и больше процентов учатся в академических классах и сдают на высокий багрут. Я им всем говорю, ребята, вы не можете совмещать спорт и учебу, идите учитесь. Но только ни один еще, кто бросил спорт, не стал лучше учиться. У них появилось много времени, и они его разбазаривают непонятно
12: на что. Ты имеешь в виду, что все-таки спорт, как бы ни крути, высоких, невысоких, он дисциплинирует.
13: Спорт дисциплинирует, и вот стремление к достижениям в спорте, он соответствует и стремлениям к достижениям в учебе. И у меня очень много примеров таких ребят и девочек, мальчики и девочки, которые учатся на отлично и показывают результат на международной арене. Вот в этом году у нас трое ребят боролись за медали чемпионата Европы до 15 лет.
12: Uh-huh.
13: Две

0: рекомендации тренера из моего города, Мирик Езеев, такой осетинский тренер, uh-huh. специалист, работал в Украине много лет. Он сказал, если вы едете в Израиль, едьте в Бершеву. Uh-huh. И вот прошло 9 лет, и девочка вышла в финал, и счастливый папа позвонил тренеру и сказал, Мирик Абрамович, твоя ученица, которую ты послал 6 лет в Израиль, в финале чемпионата Европы. Uh-huh. Большей радости, я думаю, для тренера, которому 80 лет, он до сих пор ходит на ковер, uh-huh. несмотря на эти бомбежки Чернигова и так далее, он ходит и не может без спорта. Для него, я думаю, это был один из такой допинг,
1: ну,
0: чтобы
1: да.
0: продолжать. И вот девочка в равной схватке 9-10 проиграла в финале, хотя могла бы стать чемпионкой, но, как я говорю, все сверху, будет еще лучше тренироваться. И для нас это очень большое достижение. Это первая девочка, которая вот начала тренироваться и, не выезжая из Израиля, да, показала результат.
1: А скажи, насчет выезда. Вот, кстати, вот, опять же, спорт, политика. Ну, мы видим, насколько тяжело сегодня воспринимают Израиль, ну, все вот это вот. Как, вот, как эти выезды, как идет охрана, как идет вот, общение, насколько тяжело, есть ли вот, хейтеры, которые там вас как-то вот и так далее. Вот как идет выезд, потому что особенно когда ну, взрослые мужики, им тоже нелегко, а когда подростки, так совсем сложно. Как с этим?
0: Ну, практически у нас не случалось таких каких-то эксцессов в плане... Борьба, вид спорта тяжелый, все спортсмены уважают друг друга. Слабых в борьбе нету. Это с первой точки зрения. Например, опять-таки говорю, когда сын Юрий стал призером чемпионата мира до 23 лет, первые, кто подошли поздравить его, это иранцы.
1: Вот так,
0: да? Да, иранцы. Они сказали, наши government crazy, и борцы уважают друг друга, и понимают, как тяжело завоевать медаль на чемпионате мира. Был небольшой инцидент вот в прошлом году на Балканских играх, когда наши ребята начали выигрывать у турецких противников, то те там начались какие-то непонятные крики с трибун. Но румыны-организаторы быстро привели турок в чувство и сказали, если тут будет какой-то малейший балаган, мы вас снимем всю команду. Uh-huh. Вот. И тренеры старой закалки турки, которые говорят и на русском языке, да, они подошли и сказали, нам стыдно за наше молодое поколение, что они так себя ведут.
1: Смотри, молодое поколение, оно вот эта вот эрдогановщина, она, да, к сожалению, но... они с этим выросли. Старые турки помнят еще дружбу между Турцией и Израилем. Да. А вот. Сегодня все-таки пропаганда это дело ужасное.
0: Это ядерное оружие, да.
1: Да, это как ядерное оружие,
0: да,
1: реально.
0: Да, да. Что касается выездов, вот, да, в этом, конечно, большие сокращения в финансировании из-за войны. Мы прекрасно понимаем, что кто-то платит деньгами, кто-то платит своими жизнями, к сожалению. Мы понимаем это. Поэтому мы тоже находимся в поиске спонсоров, которые помогут нашим молодым способным ребятам с выездами за границу. Федерация помогает, клуб помогает, участвуют родители в поездках, потому что ребятам нужен не один, а несколько стартов для того, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Например, Маргарита, вот до того, как она стала второй на чемпионате Европы, 3 турнира за границей стала чемпионкой. Мы ее возили в Хорватию, в Чехию и в Грецию. Еще планировали эстонский турнир, но он отменился из-за войны. Уже взяли билеты. Вот, и поэтому
1: без этого невозможно.
0: Без выездов за границу ты не можешь, хоть тренируйся не 2, а 3 раза в день. Это не поможет, потому что опыт международный — это бесценный, без которого спортсмен не может реализоваться. Поэтому сегодня, вот сейчас, в данное время, вот вчера улетели ребята на сбор в Грузию перед чемпионатом мира. Повез их мой сын. Когда есть у тебя помощник, то уже легче. Когда я был один, вообще было очень тяжело работать. Когда я знаю, что сын сейчас с ребятами в Грузии, и оттуда они летят в Азербайджан, а я остался на хозяйстве работать с остальными, то как-то можно выживать. Но в идеале, конечно, если 3 хотя бы тренера работают вместе в одном клубе дружно, то и даже...
1: А у вас всего 2 тренера?
0: Ну, и еще помощники молодые есть, но должен тренер опытный быть. Вот, если 3 тренера работают дружно, то клуб может и посылать спортсменов за границу и без ущерба для тренировок. А иначе мне приходилось все время отменять тренировки, когда я сам выезжал.
1: Ну да, это когда, неправильно.
0: Когда сын закончил школу, и я 8 турниров в году его вывез, и потом надо было отрабатывать эти пропущенные дни, потому что я знал, что без международных соревнований он не покажет результаты. То есть 8 турниров он проборолся и привез много медалей перед тем, как завоевать медаль на чемпионате мира. То есть это не случайно, потом стал призером Европы. То есть выезды за границу — это неотъемлемая часть.
1: То есть ты говоришь, в общем, плюс-минус спокойно.
0: принципе, да. Что, да, не,

0: хватает нам, потому что большую часть подготовки мы планируем проводить дома. Чтобы проводить дома подготовку, нужны спарринг-партнеры.
1: А тебе должны приезжать сюда.
0: Да, сейчас из-за войны очень тяжело пригласить.
1: А я помню, раньше ж привозили, там где-то гостишку делали, такое место, где спать.
0: Да, у нас все есть во время короны. У нас мы даже построили маленькую столовую, в которой мы можем кормить прямо ребят. Ага. Домашняя еда, это намного лучше и удобней, чем в ресторанах. Надо. И добавку всегда, и сладкое им приготовят там на десерт всегда есть. Поэтому у нас все условия, чтобы принимать.
1: Ну да, сейчас невозможно приехать.
0: Вот эта проблема, спарринг-партнер, конечно, остановила нас вот в развитии. Но мы стараемся как-то проводить внутренние сборы сборной команды Израиля. На базе нашего клуба, я говорю, школа рядом. Ребята могут и учиться, и тренироваться два раза в день. И как гости, когда приезжают. Вот у нас были ребята из Солнечной Якутии недавно. Они были в восторге от того, что они увидели, да. Но они попали как раз на войну. Ну, во время войны были, но я их возил, развлекал, как мог. И там даже местные якутские власти одному тренеру выговор вывезли, как это он повез в Израиль без разрешения. Они были на сборах в Дагестане, и прямо со сборов Дагестана приехали к нам.
1: И помогали. Но все нормально?
0: Да, все живые, никого не расстреляли, но людям делали выговор, из кого-то сняли премию, чтобы показать, ну, начальство местное якутское.
1: Но якутские борьбы серьезные, ребята.
0: Якутские борцы, у них интересная школа борьбы, техничная, и они сказали, что они у нас многому учились. Вот тренер все время снимал наши тренировки, говорил, спросил, можно или нет. И ребята остались очень довольны. И, то есть мы стараемся максимально гостеприимно принимать гостей, чтобы они рассказывали об Израиле самое лучшее, что они видели. И на самом деле ребята в восторге и сделали даже фильм про свое пребывание в Израиле.
1: Классно.
0: Поэтому просто вот дай бог быстрее закончилась бы война, мы бы могли развивать деятельность. Потому что не секрет ни для кого, что практически весь спорт высших достижений Израиля тренируется где? За границей.
1: Мы
0: хотим построить...
1: Плавание там и все.
0: Все тренируются за границей. И также... А мы хотим именно построить здесь базу в Израиле, чтобы готовить наших ребят дома, а не сидеть все время за границей.
1: А вот скажи, как мотивировать вот израильских детей заниматься, ну вот борьба, контактный вид спорта? Ну такой вот, да... Когда вот есть футбол, баскетбол, там, знаешь, вот когда вот все-таки как ни крути, но звезда футбола, звезда баскетбола, это другой уровень.
0: Да, мотивация — это ключевое слово. Вот. И, конечно, многое зависит от руководства. Я когда-то встречался с бывшим министерством спорта и говорил, пожалуйста, введите такой статус мастер спорта Израиля. Угу. Определите вы сами, за что вы дадите такой статус. Чтобы ребята стремились по всем видам спорта быть мастер спорта Израиля. Но давайте сделаем какие-то льготы для этих ребят при поступлении в институт, может быть, при устройстве на работу. Чтобы знали и признавали этот статус мастер спорта. В Советском Союзе мастер спорта по любому виду спорта это был уважаемый просто, человек.
1: Да.
0: А здесь у нас сказали, хорошая идея. Но так и ничего.
1: А в этой связи хочу тебя спросить. Смотри, для многих израильских спортсменов, вот у нас, у моего коллеги, девочка занимается футболом. Ну, о хорошем уровне. И вот она, ее мотивация, опять же, это получить стипендию в хорошем американском университете. То есть она вот понимает, что в Израиле, ну, футбол женский такое себе, а вот в Америке они собирают там стадионы по 70 тысяч. И вот она говорит, я хочу добиться учебы в хорошем американском университете. Скажи мне, вот, вот в израильских университетах есть такие программы, во-первых, а во-вторых, борьба в американских университетах, это если не номер один вид спорта, но точно не номер два, там ее просто обожают. Я знаю, там борцы, там звезды. Вот как с этим? Есть ли такая мотивация у твоих ребят все-таки потом поехать в Америку, получить стипендию, бесплатно получить образование американское, ну и так далее. Вот как с этим? И есть ли такие программы в израильском, ну, в Бен-Гурионе, например?
0: В 95-м году перед Олимпиадой в Америке наши ребята, которые Алим Хадашин приехали из России, из СССР, поехали на чемпионат мира в Лос-Анджелесе, по-моему, был чемпионат мира. И там их заметили американские специалисты и пригласили учиться в американские вузы. И они, отслужив армию, все уехали в Америку и все отучились там.
1: Ну да.
0: И когда мы в 2003 году приехали на чемпионат мира в Америку очередной раз, они все приехали поболеть за израильскую сборную и говорят, Леня, мы не стали большими чемпионами, но борьба дала нам крышу над головой, кусок хлеба и выучила нас в Америке.
1: Ну, конечно, вот. Бесплатно в американском университете, это куча денег.
0: Есть, то есть мне удалось решить вопрос для тех ребят, которые учатся в Бен-Гурионе, чтобы они учились бесплатно. То есть частично там деканат давал стипендии, частично клуб помогал ребятам. То есть эти студенты, то, о чем я мечтал, когда приехал в Израиль, что ребята, студенты, которые бесплатно тренируются, будут примером для школьников. Продолжать, и в 90-е годы это было большое, ну, большое бесплатно отучиться в университете. Да. Сейчас уже родители стоят на ногах и могут финансировать своих детей.
1: Тем более, если честно говоря, университет не такая, в отличие от колледжа, где стоит там 130 тысяч шекелей, университет 12 тысяч в год, да плюс еще первый год армия тебе платит, уже это немножко по-другому.
0: Да, полегче, да, но тем не менее мы стараемся те ребята, которые у нас поступают учиться в университет, сделать, чтобы у них была бесплатная учеба.
1: В Бершевском... А в Америку едут такие вот?
0: Приглашали ребят в религиозный университет на Манхэттене, Шива Юниверсити. Там работает тренер из Черновцов Виктор Купчинский, который неоднократно привозил ребят к нам на турниры. Вот, и кушали они все в Ешивабной Акива, в кошерную еду, в, и тренировались, и жили в нашем зале. Приглашают, говорят, да, ребята, ваши чемпионы страны могут приехать к нам, я думаю, учиться бесплатно. В одном из престижных американских университетов, Ешива Юниверсити, да, они там религиозные, но тем не менее, на адвокатов, экономистов учат хорошо. Поэтому тоже есть такие варианты для тех ребят, которые не смогут поступить здесь, поехать туда.
1: Не, ну просто, я просто говорю о том, что, кстати, вот учеба, бесплатная учеба в американском университете, это невероятный на самом деле, мне кажется, стимул. С одной стороны, просто надо объяснять, а с другой стороны, стать в Америке, я просто вот чемпионом студенческого, ну, это звезда, такая звездища. Ты попробуй там стать чемпионом чемпионат Америки среди студентов. Это вообще чемпионат мира, потому что там приезжают со всего мира. Ну, то есть...
0: Я могу привести пример, когда один из моих учеников, Сергей Колесников, призер чемпионата мира среди студентов, задумался делать докторат после того, как он сделал вторую степень по ядерной физике. За него американские университеты дрались, прочитав резюме. Призер чемпионата мира студентов, 20-кратный чемпион страны, он получил массу предложений делать докторат в Америке. В конце он сделал здесь, в Израиле.
1: Да, он, конечно, удивительный пример.
0: Да, очень целеустремленный парень. Удивительный, да. Преуспел и пришел, кстати, заниматься борьбой, когда он увидел, как на чемпионате караванов чемпионы получали костюмчики Умбро.
1: А, да?
0: Да, он увидел, сказал, я тоже такой хочу, и пришел заниматься борьбой. Вот тебе.
1: Кстати... Тоже стимул.
0: Да, тоже стимул.
1: Потому что я помню, говорю, вот в Советском Союзе там вот эти талоны на питание, тоже стимул. Пойти поесть бесплатно. Вот, для меня это был главный стимул. Да еще и спортивный костюмчик дадут. Хорошо, друзья мои, Леонид Шурман, президент Федерации вольной борьбы Израиля в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ним продолжим.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: А в подоплеке-то одна суть, одна простая и понятная человеческая суть.
4: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Сетивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Сетивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-повар!
9: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
12: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
13: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
14: Реклама.
15: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
16: Тут нет аппаратуры прослушивания.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Леонид Шульман, президент Федерации борьбы в нашем эфире. Лёнь, вот сейчас, ну, война закончилась, не закончилась, ну, приморозилась, скажем так. Но вот смотри, вот те ребята, которые ходят, вот борьба — это сила. Ну, потому что вот главное в вашем... Нет, ну, техника, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Но там сила и ловкость. В общем, то, что нужно для бойца, если мы говорим там... А бойце, который должен нагрузить на себя там кучу всего и идти, бежать, стрелять. Вот насколько вот вы взаимодействуете с армией, потому что на самом деле вот ваши ребята, ну, они должны быть максимально подготовлены к этому. Ну, вот я вот смотрю по той нагрузке, которую получают борцы, я видел там в спортлагерях, как тренируются борцы, но максимально подготовлены.
0: Да, вот когда я жил в караванах, в поселке Караванов, и уже задумался о создании своего клуба, я начал искать название. Uh-huh. По утрам вставал, делал зарядки, бегал с ребятами, соседями. И один из ребят, которые с нами, постарше, который делал зарядки, это был парень араб, крестьянин с севера страны, он учился в университете Бен-Гурион. Часть караванчиков в караванном поселке были отданы студентам. Uh-huh. И так мы с ним познакомились на зарядке. У меня еще совсем слабый был иврит. И он помогал мне придумать название клуба. И в результате получилось клуб под названием «Ами». «Ами» — это мой народ, или «Элита защитников Израиля». «Элит Мегене Исраэль». Uh-huh. Вот араб-крестьянин с севера, спортсмен, помог мне придумать название клуба. Я знал, что это название на самом деле должно говорить о себе, потому что после многих лет тренировок в борьбе ребята будут подготовлены к службе в любых спецвойсках. Они будут и физически, и морально готовы. Но, к сожалению, как я не искал вот выходы на армию, чтобы получить поддержку армии, хотя бы словесную, я не говорю про финансовую, мне не удалось выйти на таких людей, которые бы могли акцентировать, что единоборство, не только борьба, все единоборства — это отличная подготовка к армии. И сейчас, когда началась война, вот последняя в октябре, я дозвонился одному из своих учеников бывших, который высокопоставленный чин тоже в армии, и говорю ему: «Виктор, скажи, когда я приехал в Израиль и говорил о физподготовке, что старшеклассники красиво играют в футбол и баскетбол, а подтянуться не могут. Мне говорили, физически сильные солдаты. У нас есть танки, самолеты, ракеты».
1: Забор, в конце концов.
0: Забор, да. Вот я говорю, а как сейчас, вот после того, что произошла эта резня, появилось в армии понимание, что нужна физическая подготовка для солдат? Он сказал: «Да, Леня, появилась. Поговорим об этом после окончания войны».
1: Да, да, да.
0: Вот, чего это стоило понимание и пришло ли это понимание, я не знаю. Но я бы с удовольствием встретился с представителями армии.
1: А вообще ты не знаешь, есть ли в армии? В армии же должна быть какая-то структура, которая занимается физподготовкой солдат.
0: Наверное, в каких-то специальных частях есть. Но все мои ребята, которые служили в этих элитных войсках, говорили, что им было легко проходить все эти курсы и подготовки. И я не верю в то, что можно за полгода перед армией или за три месяца эти вот все проекты «Ахарай» побегали с рюкзаками и стали быть подготовлены к армиям. И кто не занимался спортом, это невозможно подготовить его как положено. Кто в детстве со спорта, тому это все, и тому это и не нужна подготовка, потому что он готов к любой ситуации, и, как правило, в единоборство реагирует на атаку атакой, а не защитой.
1: Ну, да.
0: И не бегством, потому что это самая лучшая защита — это атака. Так учат все тренеры.
1: Ну и вообще, я скажу, что такое спор, кроме всего? У тебя легкие немножко становятся побольше.
0: Все.
1: И мышечная
0: мышцы,
1: масса.
0: Ментально.
1: Ты... Да, нет, я и говорю, что здесь как бы научить это... Ну, за полгода просто, да.
0: Поэтому кто думает о том, что армия должна быть сильная, должен начинать с детства готовить всех ребят через занятия спортом, и всячески армия должна поощрять занятия единоборствами. Я слышал несколько раз по телевизору, как говорили некоторые там спикеры, что нужно обязать Министерство образования, чтобы в школах было. Мы обратились в школы с просьбой пляжную борьбу ввести в разрешение. Ага. Самое минимальное — это как борьба сумо, только на песке.
1: Подожди, пляжная — это когда кто кого просто кинет на песок.
0: Кто коснется коленом, выйдет за зону.
1: Да,
0: простейшие правила. Любые учителя физкультуры могут за час выучить правила. Угу. И можно это проводить. И все дети любят бороться, и на пляже борются, и на траве, и везде. Что вы, это опасно, это же могут травмироваться, весь ответ от чиновников.
1: Подожди, а футбол, когда играют?
0: В тысячу раз больше травматизма там. То есть причина — запретить пляжная борьба в школы. Дзюдо можно, хотя там тоже миллион ограничений. Никто не хочет пошевельнуть пальцем, ни один чиновник не хочет подумать, что это же подготовка к армии, ребят. Пусть будет один-два урока единоборства в армии.
1: Ну да.
0: Это... поможет.
1: И
0: ребят.
1: Вообще детям кайф.
0: Детям кайф, конечно, они любят бороться. Всем, ну, надо их научить падать, конечно. Это не просто вышел с улицы. Для этого мы много месяцев и лет уделяем умению падать.
1: Но это
0: же акробатика простая школьная. Это надо научить, уметь научить.
1: Кувыркаться.
0: Кувыркаться, да. Упал вперед, упал назад, не выставляя руки, умей сгруппироваться. Тогда тебе любая борьба подходит, потому что умеешь падать. Вот. А это все для любого солдата он должен
1: Да это падать. Вообще для жизни, потому что когда ты падаешь, если выставляешь руки, ломаешь руку.
0: Конечно. Поэтому мы обращались, пытались, даже не получилось встретиться, к сожалению, с министром образования. А чиновники, они чиновники везде одинаковые. Ты нас не трогай, мы тебя не тронем.
1: Потому что для чиновника главное остаться на своем месте
0: и не рисковать. Да, не принимать решения, тогда ты не ошибешься.
1: Совершенно справедливо. Хорошо, вот скажи мне, предположим, к тебе приходит молодой тренер. Молодой парень, который там занимался борьбой, ты даже его слышал где-то. И говорит, Леня, дай совет. Вот ты уже тут ветеран движения, президент федерации, вот дай совет. Вот мне стоит этим заниматься или все-таки, я не знаю, там стоит искать там другую профессию? Вот что бы ты ему сказал?
0: Я, если слышу о таких энтузиастах, которые хотят открыть клуб, я готов помочь всем своим опытом. Если нужно ехать в тот муниципалитет, в тот город, в котором этот тренер находится, встречаться с мэрами или замами мэра, или ответственными за спорт, для того, чтобы... помочь этому человеку, который хочет, энтузиаст, который хочет развивать детский спорт. Я не стесняюсь, я могу прийти и сказать заму мэра: слушай, помоги ты ему сейчас, он тебе поможет на выборах. Тут же система
1: простая. Система
0: нибель, не все понимают, что помоги тренеру, он тебя отблагодарит, когда придет выборы, потому что медали никого не интересуют. Интересуют голоса в день выборов.
1: Да,
0: помоги ты первый. Когда... мне помог на тот момент заммэра города Рубик Данилович.
1: Uh-huh.
0: Я пришел и сказал ему: Рубик, возьми, поставь меня к себе в список, чтобы все знали, я с тобой. Он сказал: Леня, не надо. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что есть кому помогать. Люди в городе сумасшедшие. Ты поработай, я моя задача тебе помогать, создавать условия.
1: И как у вас сейчас с Рубиком?
0: У нас отличные отношения уже 20 лет. Это было в 2001 году, 2002 году.
1: Он сумасшедший мэр, на самом деле.
0: Да.
1: И именно поэтому он выигрывает с какими-то... 95%.
0: Он сказал: не надо, Леня, работай, и спасибо, что есть человек, которому можно помогать.
1: Вот
0: который,
1: так, да? То есть у вас до сих пор...
0: Это мне повезло, да, повезло с такими мэрами, я клянусь, столько сталкивался с разными чиновниками, я уже думал, в Израиль надо уезжать из Израиля. потому что ну не видел вообще поддержки, то что одна политизация спорта и все. А Рубик вот именно вдохнул второе дыхание, что нашелся человек, который...
1: Ну да, да, да.
0: Поэтому я благодарен те условия, которые у нас есть сегодня. Это
1: во многом благодаря ему. Слушай, Бершева насколько изменилась. У меня там, я и каждую неделю приезжаю в Бершеву, у меня мама там...
0: Добро пожаловать в сауну, попаримся.
1: Отличное предложение. Вот каким ты видишь, давай так, у нас мало времени, вот Милан тут выставил, что у нас 3 минуты осталось, это чтобы меня, так сказать, каким ты видишь будущее израильской вот борьбы через 10 лет? Вот, потому что вот мечты, давай так, давай про мечты.
0: Мечты у меня одни, что сын мой Юрий хочет еще побороться, попасть на Олимпиаду. Прошлый олимпийский цикл нам не удалось закончить, потому что нам запретили в Турцию ехать на предолимпийский отборочный турнир. Поэтому он взял немножко паузу и больше работал, помогал мне как тренер. Сейчас остался год, он с 86 килограмм переходит в 97. Ого. Это сильнейший вес, да, 92 не олимпийский, а олимпийский вес 86-97. Он хочет отпахать еще годик, попасть, постараться на Олимпиаду. А моя задача сейчас оставаться молодым и пахать за него и за себя. Вот. И мои мечты, что он будет работать и руководить клубом, а я сколько будет здоровья, буду рядом с ним. И будем стараться быть примером для других тренеров и тянуть за собой всех остальных энтузиастов и создавать условия в нашем городе в Бершеве. Как мини-Вингейт, отделение Вингейта на юге, принято решение построить. И быть примером для других.
1: Теперь у нас осталось 2 минуты уже, он же поставил, да, время. Женская борьба, скажи пару слов.
0: Женская борьба – это интересный
1: просто
0: вид спорта.
1: Просто многие думают, интересный, ну, вид девочки.
0: Спорта, интересный вид спорта. Есть девочки, которые борются так, что мальчики должны им, как кошки, они друг с другом воюют с такими характерами. Не для всех, но есть девочки, которым этот вид спорта нравится. Это вид спорта не жестокий. Не нужно бить по голове, достаточно жесткий, но есть девочки, которые служат в спецназе. Мы хотим проводить каждый год турнир в честь девочек, которые служат в спецподразделениях «Карака» или еще в других, и приглашать таких девочек, и чтобы наши девочки, которые вот тренируются 2 раза в день, и вот первая медаль призер чемпионата Европы Маргарита, будут бороться на этих турнирах.
1: Скажи мне, вот просто, вот опять же, я говорил про моего коллегу, у которого девочка занимается футболом, в одной из школ, да, да. Ее говорили, вот ты... Дети маленькие, ты лесбиянка, ты занимаешься футболом. Нет. Вот нету вот такого хейта, что они занимаются борьбой вот в своих школах.
0: Нет, более того, они тренируются с мальчиками, мальчики им помогают. В чем легче с девочками работать? Им не нужно привозить спарринг-партнера из-за границы. Наши мальчики, для них отличные спарринги, на которых они растут. И потом, борясь с девочками, они преуспевают. Будет больше девочек, будем видеть как. Но на сегодняшний день наши девочки...
1: Но их не обижают в школах за то, что они занимаются не танцами, не художественной гимнастикой, а борьбой, честно.
0: Они наоборот...
1: Просто они тебе не рассказывают.
0: Они наоборот гордятся тем, что они занимаются борьбой и их уважают.
1: Да?
0: Да.
1: Просто вот... То есть, а ты не думаешь, что они тебе не рассказывают что-то?
0: Нет, мы вместе с родителями на связи, и там папы такие, которые поддерживают дочек своих, у которых должны были быть сыновья, но у них дочки оказались. Да, и да. Они делают, девочки молодцы, а одной хобби на барабанах она еще играет, другая учит немецкий язык. Недавно мы были, вот когда Макабиада была, она поменялась с немцами футболкой. Я говорю, ну наконец-то, Маргарита, ты пообщалась на немецком? Она говорит, нет, они все на русском разговаривают.
1: Да, да, да. Все, друзья мои, Леонид Шульман, президент Федерации борьбы Израиля. Леня, огромное спасибо, что приехал. Действительно классно было. И я думаю, хочу только сказать, люди, занимайтесь спортом, любите спорт, смотрите спорт и помогайте спорту, если вы можете.
0: Спасибо за приглашение большое. И добро пожаловать в гости.
1: Да-да-да, потому что есть сауна. Да. Все, друзья мои, это была программа «Персона Грата» здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский. Мне остается только поблагодарить Милована Левитина за то, что был этот час с нами, и пожелать ему хорошего продолжения эфира. Пока.
14: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
17: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
18: Реклама.
19: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
20: У
18: каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
20: Оболонь. Без него не начнут.
21: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
22: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни — Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
23: Эй, вот это какой адрес у него?
22: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
24: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед — только вместе с ним.
25: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
26: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
27: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
21: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
27: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане». С нами вкусно!
28: С возрастом меняется не только цвет волос. Потеря зубов меняет форму лица. Технология All-on-Foe и All-on-Sex восстанавливает не только зубы, но и овал лица. И ты выглядишь моложе. Клиники доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
29: Жаркое лето в «Центркар».
30: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
29: «Центркар Азур».
30: Дерех Ашива 9.
26: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
31: Реклама.
32: Первое радио. Новости.
33: Израильская компания подписала предварительный договор о поставках в Египет газа на сумму до 20 миллиардов долларов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Компания «Исрамка» Тель-Авивская фондовая биржа была уведомлена о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании на продажу 80 миллиардов кубометров природного газа из месторождения «Тамар» клиенту в Египте. Компания – один из партнеров консорциума «Тамар». К ней присоединилась и эмиратская компания «Мубадала». Остальные партнеры – «Шеврон», «Дор» и «Аарон Френкель» – пока не сообщали о намерении присоединиться к сделке. В случае, если к сделке присоединятся все партнеры, ее стоимость составит 20 миллиардов долларов. Следует подчеркнуть, что сделка потребует разрешения государственного регулятора. Армия Иордании объявила, что системы противовоздушной обороны страны перехватили 3 иранские ракеты, а пострадавших информации не поступало. А ранее представители корпуса стражи исламской революции заявили о внезапной атаке на американский центр командования специальных операций в районе Эд-Танф в Сирии, как говорится в заявлении, в отместку за кровь иранских солдат. Стоит отметить, что, видимо, речь идет о бывшей американской базе в районе, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака. Она была передана правительству в Дамаске несколько месяцев назад в рамках американского вывода войск. Депутаты Кнессета во втором и третьем чтениях утвердили поправку к закону о службах безопасности, в соответствии с которой продолжительность службы не будет сокращена до 30 месяцев, как предполагалось, и останется продолжительностью 32 месяца. За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против, либо воздержались. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил беспощадную войну находящимся в стране иностранцам, имеющим также израильское гражданство. По его словам, любой израильский гражданин, обнаруженный в стране, будет немедленно депортирован. Поводом для операции по поиску израильтян в Малайзии стала серия публикаций в социальных сетях о технологическом проекте, действующем в районе Форест-Сити в штате Джохор на юге Малайзии. В соцсетях распространились утверждения о том, что среди участников проекта есть израильские граждане с двойным гражданством, въехавшие в страну по паспорту, не являющемуся израильским. Местные СМИ сообщили, что иммиграционные и силовые ведомства Малайзии начали официальное расследование. Малайзия, стоит отметить, считается одной из наиболее враждебных Израилю стран в мусульманском мире. Премьер-министр страны Ибрагим известен своими резкими антисемитскими и антиизраильскими высказываниями и публичной поддержкой Хамаса. Президент США Дональд Трамп выступил с 25-минутным телевизионным обращением к нации, основную часть которого посвятил безопасности американских выборов. В начале речи он кратко упомянул войну с Ираном, заявив, что США одерживают крупную победу, после чего перешел к выборам 2020 года и потребовал изменить порядок регистрации и голосования до ноябрьских промежуточных выборов. По словам Трампа, каждый американец должен быть уверен, что его голос будет правильно учтен, однако нынешняя система катастрофически не соответствует этому стандарту. 19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч намерен посетить и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила представитель пресс-службы Белого дома. По данным американских СМИ, Дональд Трамп вручит награды победителям вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается жаркая и малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Сумбр и Potential. Так открывается наш первый дневной уже пятничный музыкальный эфир. Зовут меня Милан Левитин. Всем привет, мои хорошие. Прекрасной пятницы. Давайте сделаем перекличку. Кто сейчас работает, кто сейчас отдыхает, может, едет куда, обязательно отписывайтесь. 054-20-70-800. Будем ближайшие 3 часа куда-нибудь ехать. Если есть куда ехать 3 часа и слушать при этом первое радио, то это вообще прекрасно. Заряжу вас хорошей музыкой. Это я завсегда, тем более, что плейлист уже просто подготовлен, горит разными цветами. Вот смотрю и радуюсь. Много-много хороших песен сейчас будет. Ну и, конечно же, хочется сказать, что мы сегодня отмечаем. Ведь у нас не дня без повода. Ну а как иначе? Не просто ж так. Просто так — это уже, знаете ли, болезнь. А так, если есть повод, то почему нет? Сегодня, знаете ли, отмечается Международный день пения. Поэтому тут же отписывайтесь. 054-20-70-800. Кому в детстве говорили: этот дурачок еще и поет. Да. Ну, в общем, любители петь, любители могут быть различные, от тех, кто просто думает, что он хорошо поет, но у себя в мыслях представляет, как он выступает на сцене Евровидения, и тех, кто поет в душе, хотя никогда вот этого занятия не особо не понимал. Вода в рот зальется. Я не знаю, как это получается. Я никогда не пел в душе. Вообще считаю, что два несовместимых занятия. Ну и до тех, кто вообще любит, возможно, какой-то самодеятельности принимал участие. Профессионалы, конечно, тоже могут написать. Но это все профессионалов мы сегодня не поздравляем. У нас именно Международный день пения, день любителей просто взять и затянуть какую-нибудь песню. В общем, сначала признавайтесь, кто из вас любит петь, в каком объеме, где и, собственно, пострадали ли вы когда-нибудь от пения. Потому что я, например, свою историю точно вам расскажу, как я пострадал от пения. Значит, с детства развивал этот навык и, знаете ли, неплохо научился петь. И, естественно, ходил в караоке, хотя и достаточно поздно начал этим заниматься. И вот однажды, еще будучи там, я был в караоке и, значит, пел, а дамы за соседним столом очень, значит, воодушевлялись, что им поют. Мы хорошо проводили время. А вот мужчина, который сидел за совершенно за другим столиком, не знаю, ну вот напала на него какая-то белка мгновенная, подошел и ударил меня стаканом прямо по голове стеклянным. Все разбилось, все, в это время караоке кончилось. В общем, таким образом пострадал от пения и я. Если у вас есть что-то подобное, тоже напишите. Будем начинать. Довольно болтовни. Ёлка у нас прямо сейчас заряжена уже. Песня называется «Хочу». Ну, у нас сегодня «Хочу петь». Ну, раз хочется, давайте петь.

Как говорил Фагот Коровьев, времени пения берет самую малость, да, что там дальше, а поезд от, польза от этого пения, между прочим, целый вагон. Но на самом деле это все смех смехом, но я знаю, что бывают даже и пение-терапии, то есть, знаете, нервишки может подлечить. Но и бывает такое, что нервишки портятся, если когда ты приходишь в караоке и слушаешь, как это делают другие. Хотя, я хочу сказать, в Израиле, ну, недаром говорят, что талантливая мы нация, очень и очень неплохо поют. Куда ни зайду, везде прям как на подбор. Дмитрий Крымский пишет: «Сава, не расстраивайся насчет твоего опыта пения». Передам Саве. Я разве не забыл представиться. Милан Левитин меня зовут. Три часа будем вместе. Сава уже давно отэфирил, поехал домой. Нельзя столько в пятницу работать. Дмитрий Крымский продолжает: «Мой отец вообще сказал мне, чем ты тише, тем здоровее общество вокруг тебя». Обидно, но правда. Да, действительно, тут главное... Знаете, Дмитрий, бывает так, что вот есть разные типы вот этих вокалистов, особенно те, кто приходит в публичное пространство петь. Это те, кто поют не очень, но в курсе, поэтому не сильно, скажем, распространяются или тихонечко в уголочке поют. А есть те, кто поют не очень, но думают, что делают они это хорошо. И вот тогда общество действительно вокруг страдает. Давайте дальше продолжать. У нас Немо и песня «Изи». Потом еще услышимся.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
2: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм.
3: В соответствии с условиями мероприятия.
2: «Маданой Мане» – с нами вкусно!
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
4: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: «Центр Кар Азур». Дыр-Хашива 9.
6: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
7: Реклама.

0: Сердце в отпуск. Сердце в отпуск.
1: Отправляет свое сердце в отпуск. Юлиана Караулова. Песня «Лотос» продолжается. Наш музыкальный эфир. Пару слов скажу о спонсоре этого часа. Все для вкусного просмотра футбольных матчей вы найдете в сети магазинов «Мадан» и «Мания». Только до конца недели десятки товаров по суперценам. Например, сосиски «Винер» новые. Всего 5,90 за 100 граммов. Стейк «Осетра» из кибуца «Дан» 49 шекелей за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Ну и отличная новость. В Эшкелоне, в районе Афридар, открылся 27-й, вдумайтесь, только филиал сети с очень выгодными скидками. В честь открытия 20% скидка на свежее мясо и колбасные изделия. Но это еще не все. И в соцсетях «Мадан» и «Мания» проходит футбольный конкурс. Но пока чемпионат мира не закончился, можно поучаствовать.

Значит, расскажу, Дмитрий, это для всех, может быть, реально кто-то думает, что искусственный интеллект. Я вообще, более того, считаю, являюсь противником песен, написанных искусственным интеллектом. Я объясню, что вот все песни, которые вот у меня выходят на французском языке, пою я лично, и более того, про французский язык у меня есть ментор из Бельгии, он меня очень сильно критикует. Это, знаете, здесь кажется, что ну, вроде хороший французский. Он все время делает мне а-та-та, какие-то поправки. Поэтому я постараюсь. А это не ИИ. Более того, да, используя некоторые инструменты, генерирую, например, там... аккордеон у меня был яичный, но это исключительно, знаете, немножко осовременило наше звучание, поэтому все песни написаны, знаете, под клавиши, значит, под фортепиано, и более того, это заготовки. А сделаю первый альбом, а первый альбом-то у меня в сети уже с ноября, так что заходите на все площадки. Проект называется Aprio, это не только, кстати, я, это целый проект, и несколько человек, два. Поэтому, пожалуйста, заходите, Aprio, пишите, у меня 20 песен уже вышло. Дальше уж не знаю, если пойдет, так пойдет, а если нет, то и не надо. Дальше продолжаем. Хаим поет If I could change your mind, если я смогу каким-то образом повлиять на твое сознание. Ну, посмотрим, давайте попробуем.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня, документы оформляются в течение 1 дня, платить вы начинаете только через 3 месяца и 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас, Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

Кашкаш им слоумо. Да, да, немножко в замедленном движении, а то слишком быстро как-то мы помчались. Читаю сообщение от деда Феди. Милан, привет, здорово, что ты тут. Пусть Анечка отдохнет, дай бог ей здоровья. А с тобой и музыкой можно и фастфуд поесть. Вот тут, кстати говоря, дед Фед, спасибо, спасибо за напоминание, что у нас вообще-то идеальный выходной, а, соответственно, сейчас мы добавим наш рецепт для, так скажем, здоровой или не совсем пищи. Анечка все время приносит вам рецепты, и я решил. Значит, смотрите, прямо сейчас, значит, нужно взять хороший такой батон. Я не знаю, вообще можно на какой-нибудь нарезной такой батон, большой, крупный, где-то найти. Берем вдоль, значит, его разрезаем, открываем. Туда, значит, майонеза побольше, кетчупа, то есть горчички чуть-чуть. Сверху, значит, колбаски, не жалея. Кладем, кладем, кладем. Дальше сырочек, сырочек. Ну, у нас же все-таки здоровая пища, поэтому два листика салатика обязательно положить, а то потом желудок не поймет. Значит, помидорчики, огурчики, сверху можно еще другой какой-нибудь колбаски, ветчинки положить. Закрываем, значит, наш огромный батон, разрезаем на две части. Можно в печку, можно в микроволновочку, ну или можно прям так. Зато удовольствия столько. Этот рецепт, наверное, все-таки в Фейсбуке у Ани Розиной вы не найдете. Хотя, кто знает, я Анечке отправил. Может быть, ей тоже понравится, и она тоже поделится с вами. Давайте дальше смотрим. У нас Анна Седокова. Слушаем песню, которая называется «Набери».

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Жаркое лето в Центр-кар.
7: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
6: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.
9: Ну и немножечко слов о спонсоре этого часа. Все для вкусного просмотра футбольных матчей. А их, между прочим, осталось 2 впереди. Нужно подготовиться. И все, можете найти в сети магазинов Madonna Money. Только до конца недели десятки товаров по суперценам. Например, сосиски Винер новый всего 5,90 за 100 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан 49 шекелей за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Отличная новость. В Ишкелоне в районе Афридар открылся 27-й филиал сети с очень выгодными скидками в честь открытия. 20% скидка на свежее мясо и колбасные изделия. Ну и это еще не все. В соцсетях Madonna Money проходит футбольный конкурс. Заходите на их страницы Facebook, Telegram и TikTok. Куда удобно, пишите, кто победит в финале и получите шанс выиграть один из 3 вкусных призов для футбольного вечером. Ну что ж, спасибо большое Madonna Money, спонсор этого часа. Будем с вами продолжать. У нас сейчас «На малиновой луне» от Майя Мишель. Вот Дмитрий Крымский еще делится. Да, говорит, во времена Луи Армстронга и Фредди Меркьюри такой, говорит, хрени, цитата, не было. Наверное, это все-таки про и инструменты. Дмитрий, ну, я в свое оправдание хочу сказать. И у Луи Армстронга, и у Фредди Меркьюри были потрясающие музыканты, которых, наверное, и пинать пинками не надо было. Потому что у меня был свой коллектив, и это очень сложно всех заставить играть. Особенно то, что тебе нужно.

Insane и Just a Boy. Всего лишь мальчишка. Да? Все для хорошего настроения, прекрасная музыка. Тут Дмитрий продолжает насчет поесть. Мне 4 часа, видимо, назад привезли свежую буженину из Сербии. И я буду ее просто есть. Ну, я не знаю, ну просто вкусом насладиться, конечно, можно. Вообще ни в чем себе не отказывайте. Я думаю, что пятница вообще существует для того, чтобы ни в чем себе не отказывать. Особенно вот сейчас, в первой половине дня. Это я, да. Да и в целом шабатный-то ужин можно как накрыть, а начинать готовить можно уже прямо сейчас. Я, конечно, повар так себе, нянечка Розина, но что там себе могу приготовить, но только лишь в одно лицо. Ну ладно, этот час музыкальный подошел к концу, еще два впереди, будем наслаждаться хорошей музыкой и впредь Give It Away, это Филатов и Карась, как мы с Алинкой любили. Или Кэрос, правильно сказать. В общем, хорошего настроения. И еще прибавим в ближайшие 2 часа и услышимся после выпуска новостей.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Если вы давно мечтаете восстановить зубы, возможно, сейчас самое подходящее время. В клиниках доктора Бангиева до конца месяца действует специальное предложение. И доступна большая беспроцентная рассрочка. Позвоните сегодня. Звездочка 9442.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иранские власти заявляют о жертвах от американских ударов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Официальный источник в Министерстве здравоохранения Ирана утверждает, что не менее 38 человек погибли и более 400 получили ранения в результате американских ударов по стране в последние дни. Стоит отметить, что эти данные проверить никак невозможно. Военной прокуратурой в военный суд представлено обвинительное заключение против Шади Джумы по делу об убийстве Идо Зольдана, совершенном в ноябре 2007 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛЯ. Обвиняемый был недавно освобожден из-под стражи в палестинской автономии, где содержался до последнего времени. 26 мая этого года его задержали в центре Калькилии в ходе совместной операции ЦАЛЯ, общей службы безопасности «Шабак» и подразделение «Гидеоним-33». Согласно материалам обвинительного заключения, 19 ноября 2007 года Джума вместе с двумя сообщниками подготовил вооруженное нападение на израильтян, передвигавшихся по одной из центральных дорог. После того, как они обнаружили автомобиль Ида Зольдана, один из участников группы открыл по нему огонь с близкого расстояния. Зольдан был убит, нападавшие скрылись. К другим новостям. Канцелярия избранного президента Колумбии сообщила, что страна аннулирует свое участие в иске против Израиля в Международном суде ООН в Гааге. Об этом было объявлено по итогам встречи министра иностранных дел Израиля Гидеона Сара с назначенным главой МИДа Колумбии Омаром Булы в Вашингтоне. Согласно заявлению, после вступления нового президента Абеларда де ла Эспрелье в должность 7 августа, Колумбия также намерена восстановить полноценные дипломатические отношения с Израилем, назначить послов в обеих странах, открыть колумбийское посольство в Иерусалиме и отменить визовый режим между двумя государствами. Компании Исрамко, Тель-Авивская фондовая биржа, была уведомлена о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании на продажу 80 миллиардов кубометров природного газа из месторождения «Тамар» клиенту в Египте. В случае, если к сделке присоединятся все партнеры, ее стоимость составит 20 миллиардов долларов. Стоит подчеркнуть, что сделка потребует разрешения государственного регулятора. Кнессет в итоговом чтении утвердил поправку к закону о стандартах, упрощающую импорт продукции, соответствующей стандартам США. Законопроект, известный как «Реформа, что хорошо для США, хорошо для Израиля», практически полностью аналогично утвержденной год назад реформе «Что хорошо для ЕС, хорошо для Израиля». Основное отличие для импорта по европейскому маршруту – место производства товара не имеет значения, если он отвечает стандартам ЕС. Тогда как по новому американскому маршруту можно будет импортировать только продукцию, производимую в США. Google на несколько месяцев задерживается с выпуском своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта Gemini 3.5 Pro. Bloomberg со ссылкой на компетентные источники пишет, что модель пока не достигла внутренних целевых показателей, прежде всего в программировании. По данным издания, задержка вызывает беспокойство у части инженеров, исследователей и руководителей Google. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается жаркая малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Харрис и Disciples. Насколько, говорит, глубока твоя любовь? Вы знаете, вот это вот, я это называю мозгоделание, да? Ну вот, насколько вот глубока? Да ты чувствуй просто. Зачем вот тебе вот знать вот насколько? Ну, не знаю, ну это надо ощущать, наверное. Вот, а все время спрашивать. Ну зачем вы все время спрашиваете, насколько? А вот если бы я была червем, любил бы ты меня? Да. Кстати говоря, если есть такие вопросы вот занудные своим вторым половинкам, тоже напишите 054-2070-800. Общаемся в этом часе. Тоже музыкальный час с вами провожу вновь. Я Милан Левитин, меня зовут. И в ближайшее время будем куда-нибудь ехать, ну или работать, или отдыхать. Неважно, главное, с хорошим настроением. Улыбаться надо чаще. Ну а пятница вообще для этого и существует. Идеальный выходной без Анечки Ро. Анечка Розина тоже заслужила свой идеальный выходной. Она его проводит за границей. И абсолютно мы за нее рады. Потом она вернется, обязательно расскажет. Ну, а сегодня не могу вас порадовать прекрасными рецептами. Единственное, хороший рецепт, знаю, берете, наливаете кастрюлю воды, доводите до кипения и туда штучек 25 пельмешек. Прям вот до... доводим до того, чтобы они всплыли немножечко, да, ну, естественно, посолили, потом выкладываем, сметанка потрясающая. Вот это мой идеальный выходной и идеальный рецепт. Ну, все, шутки, да, расскажите мне, не стесняйтесь, как у вас с пением обстоит дело, потому что сегодня мы отмечаем Международный день пения, и всех пивунов я с удовольствием поздравляю с этим. Напишите мне, если вы вдруг у вас удается возможность что-либо спеть, а что вы поете вообще? Какая у вас короночка? Что не стыдно спеть вообще? Я понимаю, что многие сразу: а зайду-ка я с фантома оперы прям в караоке и всех удивлю. Но я знаю, что многие выбирают песни полегче, поэтому пишите с удовольствием, прочитаю, пообщаюсь с вами. Далее мы продолжаем. У нас Артик Асти, Егор Крид и песня, которая называется «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

Jiggle, да, специально для того, чтобы немножечко покачаться. Вот тут меня спрашивают: Милан, как можно есть, что попало? Ну, во-первых, не что попало, я все-таки фильтрую, да, то, что я ем. Но, вы знаете, мое вот это вот неумение готовить, я, между прочим, компенсирую тем, что я доверяю это дело профессионалам просто. Вот и все. Я знаю, что есть люди, которые умеют... Я профессионал в своем деле, а не профессионале. Вдруг вот в своем, и мы периодически меняемся своими умениями. Вот как раз есть, что касается поесть и что-либо приготовить. Тут, конечно же, приходит на помощь действительно профессионала своего дела. Вот спонсор, между прочим, программы, наш магазин кейтеринг при фабрике Mantis. Ну, а если вы, как и я, иногда, я тоже не всегда, но не каждый день, но я очень люблю и раньше искал, а теперь знаю, если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в Mantis есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный бахш, лагман, дюшпере, все, что хотите, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов, ну и самое главное, по очень приятным ценам. Ну, а если хотите приготовить свой шедевр дома, вот, видите, вот к этому мы подходим, вот забирайте просто полуфабрикаты ручной работы с собой, ну и там делайте вид, что вы потрясающий хозяин, вот точно так же, как делаю я. Ну и, внимание, гурманы, по многочисленным просьбам, теперь шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. В воскресенье шеф тоже отдыхает, ну, может быть, только сам себе плов готовит. Кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. В общем, ждем вас по адресу Ришон Лицеон, промзона Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика Mantis сделана вручную, приготовлена с душой. Все это от спонсора этого музыкального часа, магазина кейтеринга при фабрике Mantis. Вот видите, а вы говорите, что попал. Ну, знаете, когда нет сил даже, это совершенно не стыдное дело. Если вы вдруг, ну, нет сил уже готовить, не знаю, там, тяжелый день рабочий. Совершенно не стыдно вот обратиться к действительно профессионалам своего дела. И вкусно, и самое главное, полезно поесть. Ну, больше, конечно, вкусно. Но кто же отказывается? Будем продолжать музыкальную часть нашей программы. Это «Львиная доля». Чарли Пут прямо сейчас, и песня называется «Changes».

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
8: Звоните 03-558-5458.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.

студию и просто прощай. Ну да, знаете, бомблюсь иногда из-за искусственно созданных композиций. И все потому, что вот нет души. Как бы человек ни пел, да, там, он может не попадать где-то в ноты. Вот вчера с удовольствием посмотрел конкурс любительской песни. С удовольствием абсолютно, потому что даже вот, знаете, люди лажают где-то. Ну, чуть-чуть какие-то недочеты, безусловно, есть. Где-то не попадаешь, ничего... Вот именно в этом и заключается искусство, когда душа есть. Без души это все, ну, совсем не то. Поэтому, если у вас есть душа, пойте. Безусловно, пойте, что хотите, на любом языке. Robin S и Show Me Love. Прямо сейчас продолжаем.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

30 секунд до Марса, и песня «Стак» продолжает наш музыкальный день, идеальный выходной. Сейчас кто куда, кто с работы уже, между прочим-то, день даже те, у кого половинка дня, уже пора закругляться, друзья, уже пора готовиться к вот этому самому выходному. Ну и немножечко о спонсоре нашей программы-то расскажу вам. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзей, хинкали, сытный и ароматный бахш, лагман, дюшпере. Вот, кстати говоря, из этого списка я, вот, например, дюшпере не пробовал никогда. Если кто-то вот знает, напишите 054-2070-800, насколько это вкусно. Я вообще в целом, знаете, такой в этом плане консерватор. Я вот вижу, значит, домашние пельмени, самса, это я все знаю, это я все с детства знаю. А вот когда я вижу такие необычные названия, особенно, да, вот эти восточные, кавказские, я иногда так это думаю, а брать, не брать. Так что напишите, вкусно, вкусно ли это, советуете ли. Но, безусловно, конечно же, в «Мантис» все потрясающе вкусно, потому что, во-первых, ручная работа, ну а также, между прочим, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Вот это вот точно мое. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, самое главное, по очень приятным ценам. Ну, а, безусловно, если хотите готовить сами, ну, в смысле, дома, забирайте полуфабрикаты ручной, работая с собой, и чувствуйте себя потрясающим хозяином. Все придут, а у вас уже пельмени домашние. Сама лепила, смотри. Да, но, внимание, гурманы, по многочисленным просьбам, теперь шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. Ну, а кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Куда приезжать, спросите вы меня, я вам расскажу. По адресу Ришон Лецион, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Ну, есть, безусловно, своя бесплатная парковка, что немаловажно, можно приехать, поставил машину и спокойно, не торопясь выбирать то, что по вкусу. Можно съесть прямо на месте, можно забрать с собой, как уже говорил. Но дополнительную информацию и полное меню всегда можно найти в соцсетях. Просто пишите «Фабрика Мантис» и все найдете. «Фабрика Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Вот так вот, спасибо спонсорам этого часа. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Слюнки побежали. Ну, а как еще? Вот, когда я слушаю Анечку Розину, у меня все время слюнки текут. Эх, как же вы это все слушаете каждую-то неделю? Давайте продолжать. «Я знаю тебя». Песня называется, исполняет «Звонкий».

0: есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадане Мания». Сосиски «Виннер» новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени «Гурме» 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое «Даду» разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
9: «Мадане Мания» – с нами вкусно!
11: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» – 8383.
10: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
12: Жаркое лето в «Центркар». 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. «Центркар Азур». Дерехашева 9.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
5: Реклама.

Песня называется «Be as I am», то есть «Будь как я», что ли. Но на самом деле не нужно... Не, конечно, если вы вдохновляете кого-то, это прекрасно, особенно подрастающее поколение, особенно если есть хороший пример. Не то... Или, например, «Не будь как я», да, как часто у нас происходит при воспитании, что лишь бы он не был как я. Ну, а если есть чем гордиться, есть какие-то достижения, то, безусловно, можно стать кому-то кумиром, и это не возбраняется. Ну, не то, что прям кумиром, просто примером для подражания. Ведь, на самом деле, вот сейчас идет вот чемпионат мира. Я, конечно, против того, чтобы люди болели за конкретных футболистов. Я все-таки привык считать, что это командный вид спорта. Но, когда ребята вдохновляются игрой конкретных игроков и потом хотят быть как они, ну, это действительно классно. Вот я, например, любитель такого вида бильярда, как снукер, английский бильярд, для тех, кто не знает. Вот в этом и в прошлом году чемпионами мира становились китайские спортсмены, впервые в истории вообще. И вы знаете, сколько китайских мальчишек сразу же побежали играть в эту игру? Спорт начал развиваться, поэтому это хорошо быть для кого-то примером. Еще выше песня следующая называется, исполняют «Градусы».

0: выше.
1: А можно еще выше, если можно, конечно. Главное, стремиться к тому, что может всегда быть выше, несмотря ни на что. Ни на возраст, ни на, не знаю, там, на события, которые нас окружают. Всегда можно лучше, всегда можно выше. Рекорды должны быть побиты. Ну что ж, 12.53 в стране. Это уже серьезная цифра. Мы постепенно приближаемся к тому времени, когда на улице затихает. Я вот лично обожаю, за что шабаты, что можно выйти в городе, ну, особенно где нет вот этой всей барной инфраструктуры, выйти, и там такая тишина, и это безумно мне всегда нравится. Я вот просто фанат этой тишины, и для тех, кто тоже любит, совсем скоро это наступит, можно будет выйти и наслаждаться шабатом. Ну, а пока One Direction и Still My Girl, это финальная композиция в этом музыкальном часе. Кстати говоря, еще один час проведем с вами вместе. Ну а потом в эфир придет Эммануэль Сулейманов. Все, ждите, все это будет уже через коротенькое время, буквально через час.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
3: Эй, вот это какой адрес у него?
2: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
4: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: В новом филиале «Мадане и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: Абалонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Медикам не удалось спасти малышку, захлебнувшуюся в домашнем бассейне. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 13 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Из больницы Мейер в Кфар-Сабе сообщили о смерти девочки, доставленной накануне в тяжелом состоянии из поселка Кадима Цоран. Годовалая девочка захлебнулась при купании в домашнем бассейне. Бригаде скорой помощи Маген Давид Адом удалось вновь запустить сердце малышки. И в больницу она поступила в стабильно тяжелом состоянии. Однако, к сожалению, усилия врачей оказались безуспешными. Сегодня утром девочка скончалась. Юридический советник правительства Галиба Арафмиара уведомила секретаря правительства Йоси Фукса, что после утверждения закона о роспуске Кнессета кабинет перешел в статус переходного правительства, и его деятельность теперь ограничена особыми правилами. Как сообщает издание «Исраэль Айом», Арафмиара напомнила, что, согласно практике Багаца, переходное правительство должно проявлять максимальную сдержанность при принятии решений, за исключением случаев, когда они вызваны неотложной необходимостью. Она также отметила, что в период предвыборной кампании возрастает риск того, что партийные интересы возобладают над общественными, а принимаемые решения могут создать необратимые последствия, ограничивающие возможности будущего правительства. К другим новостям. Официальный источник в Министерстве здравоохранения Ирана утверждает, что не менее 38 человек погибли и более 400 получили ранения в результате американских ударов по стране в последние дни. Стоит отметить, что проверить эти данные невозможно. К другим новостям. Канцелярия избранного президента Колумбии сообщила, что страна аннулирует свое участие в иске против Израиля в Международном суде ООН в Гааге. Об этом было объявлено по итогам встречи министра иностранных дел Израиля Гедеона Саара с назначенным главой МИДа Колумбии Омаром Булы в Вашингтоне. Согласно заявлению, после вступления нового президента Абелардо де ла Эспраэли в должность 7 августа, Колумбия также намерена восстановить полноценные дипломатические отношения с Израилем, назначить послов в обеих странах, открыть колумбийское посольство в Иерусалиме и отменить визовый режим между двумя государствами. Компании Eastern Amco, Тель-Авивская фондовая биржа, была уведомлена о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании на продажу 80 миллиардов кубометров природного газа из месторождения «Тамар» клиенту в Египте. Компания Eastern Amco – один из партнеров консорциума «Тамар». К ней присоединилась и эмиратская компания «Мубадала». Остальные партнеры – «Шеврон», «Дор» и «Аарон Френкель» – пока не сообщили о намерении присоединиться к сделке. В случае, если они присоединятся к сделке, ее стоимость составит 20 миллиардов долларов. Стоит отметить, что сделка потребует разрешения государственного регулятора. Сегодня утром российская армия ударными беспилотниками «Шахет» атаковала портовую инфраструктуру Николаева. Сообщается о двоих погибших украинцах, находившихся на борту иностранного судна. Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура. По данным прокуратуры, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные у портовых предприятий города. Валютные торги сегодня завершились значительным повышением курсов доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 3 шекеля и 5 огород. Евро стоит 3 шекеля 49,1 огары. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха в течение дня сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

помню эту песню, она была у нас даже в хит-парадио. Ну что ж, начинаем мы очередной музыкальный час этого замечательного пятничного дня. Идеальный выходной. Анечка Розина в отпуске, Милан Левитин вместо нее. Советы по готовке давать не могу, совсем не моя стезя, но зато с удовольствием послушаю и прочитаю ваши рецепты. Вот, например, Мия мне скидывает, я в прошлом часе спрашивал про кюрзе, что это, я говорю, никогда не ел, и вот Мия мне скидывает фотографию, говорит, мои собственные, и тут я понимаю, что на самом-то деле я-то их и ел, просто не знал, как называются, видимо. Мия, спасибо большое, вот очень-очень вкусно выглядит, я понимаю, они еще, я так понимаю, в стадии готовки, но вот я уже представляю, как они окрасятся красиво, это все очень-очень вкусно. Вот, знаете, за что люблю и, с другой стороны, не совсем люблю восточную или кавказскую кухню, это все настолько вкусно. Я вот не знаю, какая кухня еще в мире может похвастаться таким вот изобилием вот этой вкуснятины, но при этом, ну, мы же с вами понимаем, что, ну, до хорошего ж не доведет. И так худеть надо, и так все это бьет по всем внутренним органам, все это жирненько, все это настолько вкусно. Но мы прекрасно понимаем, что все вкусное, оно не бывает прям полезным. Ну, вообще, очень сложно найти этот баланс. Дмитрий Крымский пишет: «Я человек антисовет, поэтому ставлю от всей души на Аргентину. Пусть Месси выйдет чемпионом перед пенсией». Это от всей души, но я антисовет. Дмитрий, ну, я тут, безусловно, рад, что антисовет. Я считаю, что Месси надо было выходить на пенсию после предыдущего чемпионата мира. Не надо вот этой вот ерундой было страдать, я хочу сказать. Да, к сожалению, не для меня вообще финал. Для меня финал тот, что будет матчем за третье место. С удовольствием посмотрю и буду думать, что это финал. Ну, понимаю, конечно, что не та атмосфера будет. Ладно, в такой вот атмосфере непринужденности начинаем этот финальный музыкальный час этого уже дня. Ну, в этом часе хотел поговорить, вот мы сегодня отмечаем Международный день пения. Хотел вас спросить, а вот назовите мне, пожалуйста, вот тех артистов, на которых вы с удовольствием сходили или собираетесь сходить в Израиле, но только вот именно свои израильские хорошие исполнители, у которых нет такого прям бэкграунда, нет каких-то сумасшедших гастролей, но они наши и очень и очень качественные, очень хорошие. С удовольствием для себя открою новые имена и с удовольствием расскажу о них радиослушателям. Ну, не про себя только рассказывайте. Вот я там сходил на такой-то концерт, безумно понравились. Ну что ж, начинаем этот час, и у нас следующая композиция от Маши Шейх, которая рассказывает о том, что что-то бессмысленное. Лично я считаю, что бессмысленного ничего не бывает. Ну вот Маша их считает иначе.

Alesso Nitovlon. И песня, которая называется Heroes. И мы могли бы быть героями, да, но что-то, видите, не сложилось. Знаете, в мечтах мы все супермены. Но не всегда все получается. На самом деле, у каждого есть возможность стать каким-то героем. И это не обязательно прям куда-то там в огонь и в какое-нибудь пламя залезать с головой. Это можно быть, вот как я уже говорил, просто хорошим примером. Вот мне добавляет, считаю, что не обязательно кушать так уж часто. Не, ну, конечно, не надо вообще кушать часто. Я вообще вот в последнее время стал задумываться о том, как бы вообще не часто бы, как можно пореже бы есть. Но, во-первых, для тех, кто никому не нравится слово «кушать», вот именно в это слово «кушать» я вкладываю вот это вот, когда ты пришел, и вот всякие различные яства. Ну, то есть это не обычный прием пищи, да, когда мы вот приготовили, поели, а вот именно вот такой вот пир вот этот вот, когда можно пригласить друузей, родственников, вот это кушать. Ну, как я понимаю это слово, конечно, многих оно раздражает, я лично, меня уши не корежат, так что если используете, так используйте, конечно же. Но вот, говорит, можно не так уж часто, но конечно, можно, но если все это вот оно вот здесь, оно уже лежит и пахнет, то как уже вот мимо-то пройти? У меня от одного запаха сводит скулы. Да, ну что ж, давайте будем дальше продолжать. Опять же, хотел с вами в этот час, чтобы вы мне посоветовали. Никто не советует мне. Я вот хочу сходить на какого-нибудь замечательного местного израильского исполнителя, а вы вот мне не советуете. 054-2070-800. Призываю вас рассказать мне. Ну, не надо мне говорить, чтобы ближайший где-то там концерт пройдет. Просто скажите об исполнителе, чтобы я познакомился с хорошей музыкой израильской. Я вот собираю, ну, которую исполняет желательно на русском языке. Мы прекрасно понимаем, в том числе вот наши соседи, радиостанция Лео Медина, прохожу и всех слышу. То есть с израильской музыкой я знаком, а вот с хорошими исполнителями, которые так вот не вышли вот на глобальную мировую сцену, которым, безусловно, только на нашей русской улице есть какая-то слава. Очень хочется о них услышать, их послушать. Дальше у нас The Chainsmokers и 5 Seconds of Summer. Who Do You Love? Песня называется, и именно с ней продолжаем движение.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Камарчоба.
3: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мания. С нами вкусно!
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Думаете, имплантация вам не по карману? Возможно, вы удивитесь. В клиниках доктора Бангиева ежемесячный беспроцентный платеж может быть меньше 1000 шекелей. Но только до конца месяца действует специальное предложение. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: Жаркое лето в «Центр-Кар».
10: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
9: «Центр-Кар Азур», Дер-Хашива 9.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.

можно гордиться. Ну, во-первых, я в этом не сомневался, и мне приятно, что вы об этом пишете, и пишет, что я очень люблю Мишу Киркилана, у него потрясающий голос. И тут я, конечно, с вами соглашусь, во-первых, Мишу слышал лично, и действительно потрясающий голос, и если вы, конечно же, не просили, но я так понимаю, что если вам так нравится голос Миши, я с удовольствием, во-первых, нашел композицию, которая называется «Небеса» от Миши Киркилана. Это, знаете, такая искренняя история о любви, вере, чувствах, которые помогают человеку идти вперед. Ну, а что еще нужно? Во-первых, я уже не раз говорю, что 95% песен о любви, и тут, конечно же, каждая цепляет по-своему, но на вас, я уверен, что эта песня зацепила, тем более с таким потрясающим исполнением Миши Киркилана. Слова и музыку, между прочим, написала команда, тоже израильская наша, Борис Белодубровский и Руслан Лис. Эта же команда, если мне не изменяет память, создала композицию «Крутая» для Кристины Арбакайте. Да, и вот их композиция, так скажем, вот этот вот союз-симбиоз, который называется «Небеса», прямо сейчас и прозвучит. Такая искренняя, на самом деле, песня. Безусловно, о любви, безусловно, как раз под настроение идеального выходного. Давайте слушать это «Небеса» и «Миша Киркилан».

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня, документы оформляются в течение 1 дня, платить вы начинаете только через 3 месяца и 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас, Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Pump It Up Kicks. Так, мы продолжаем наш идеальный выходной. 13.41 уже на часах, а значит, совсем-совсем скоро мы перейдем к завершению нашей программы музыкальной. Кстати говоря, чуть позже, уже в 2 часа, Эммануэль Сулейманов и музыкальная чайхана. Так что не переключайтесь. Я знаю, что вы специально включаетесь ради этой программы. Целый час восточной музыки, потрясающей. Да, Эммануэль Сулейманов представляет. Мой коллега Марк Кричевский готовит выпуск новостей, который будет в 2 часа. Ну и мы с вами еще немножко послушаем музыки. Не переключайтесь.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
7: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
9: «Оболонь». Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: DAX в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Ле Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
2: Реклама.

это, между прочим, Zen и There You Are. Подводит нас к концу этого часа и в целом нашего такого импровизированного музыкального дня пятничного на Первом радио. Ну что ж, и, собственно, пора и самое время прощаться с вами, но ненадолго, как, ну, для меня лично время очень-очень быстро течет, не знаю, как вам, но четверг наступит очень-очень быстро, там мы услышимся в 5 вечера в хит-парадио, ну а потом еще как-нибудь услышимся просто в свободной форме. Мне лично очень нравится с вами проводить это время, сопровождать вас в приятной поездке. Ну что ж, далее все, как и обещал, выпуск новостей, программа «Музыкальная чайхана». Ну а далее два Игоря возьмут бразды правления, и будет программа «Город диско» с песнями, которые мы не просто не забыли, мы до сих пор знаем наизусть. Ну, на вечернее время у нас за Андреем Смертенко. Программа «Вечерком» о всяких киноновинках и киноподборках, о том, что лучше смотреть в выходные дни. Ну, а я с вами прощаюсь. Меня зовут Милан Левитин. Я желаю вам приятного выходного дня. Шаббат шалом. Ну и всех обнимаю.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
3: Эй, вот это какой адрес у него?
2: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: «Центркар Азур».
9: Дерех Ашива 9.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Попытка автомобильного теракта у КПП Таркумия. Подробности через несколько секунд. «14:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Подозрение на попытку автомобильного теракта. Водитель направил машину на сотрудников полиции, дежуривших на мобильном КПП недалеко от Таркуми. После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия, направившись в сторону арабских населенных пунктов. Был объявлен розыск, и бойцы резервиста задержали подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что речь идет о другом автомобиле. Розыск подозреваемого продолжается. На месте работают крупные силы сил безопасности. Глава Шабака Давид Зини обратился к Гале Бахарамяри с просьбой разрешить допрос журналистов 12-го телеканала в рамках расследования предполагаемой утечки секретной информации о подготовке первых американо-израильских ударов по Ирану, сообщает газета «Арц». По данным издания, Зини считает, что показания журналистов могут помочь установить источник утечки. В службах безопасности отмечают, что о планах совместной операции 28 февраля знали около 4500 человек. Однако признаков разглашения информации кем-либо из них пока не выявлено. 12-й телеканал заявил, что премьер-министр Нетаньяху поручил главе Шабака провести соответствующую проверку. Несколькими днями ранее Шабак отрицал сообщение о том, что правительство оказывало давление на Шабак начать расследование после заявления об этом комментатора 14-го телеканала Якова Бардуга, который встречался с Зини и требовал у него начать расследование. Министр иностранных дел Гедеон Саар предупредил о растущем оперативном альянсе между левыми прогрессистами и исламистскими террористическими группировками. Об этом заявил, выступая сегодня на министерском саммите в Вашингтоне, организованном госсекретарем Марко Рубио. Министры из примерно 60 стран посетили конференцию, посвященную противодействию возрождению транснационального крайне левого терроризма. Террористические группировки имеют сегодня оперативный альянс с радикальными левыми элементами в западных демократиях, Европе, в Латинской Америке, в Африке и за их пределами, заявил Саар. Чтобы подкрепить свое заявление, он указал на документы Хамаса, захваченные Израилем и обнародованные Министерством иностранных дел в конце 2025 года, которые, как утверждается, демонстрируют прямое участие Хамаса в деятельности глобальной флотилии Сумуд, пытавшейся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Иран призвал своих радикальных союзников, включая Хизбаллу, подготовиться к возможности более масштабного конфликта на фоне военной эскалации в отношениях США. Об этом сообщает ливанская газета «Нида Аль-Ватан» со ссылкой на информацию, полученную по итогам встречи в Тегеране, проходивших на полях недавних похорон бывшего верховного лидера Али Хамини. Согласно сообщению, лидеры, поддерживаемые Ираном региональной оси сопротивления или оси зла, заявили союзникам, что период ожидания подходит к концу, а подготовка к военным сценариям стала приоритетной. Как сообщается, Хизбалла получила инструкции быть в полной готовности к любой эскалации. При этом иранские официальные лица предупредили, что любой будущий конфликт может оказаться более масштабным и ожесточенным, чем предыдущие действия. Неда Аль-Ватан также сообщает, что Тегеран по-прежнему рассматривает Хизбаллу как свой самый важный региональный стратегический актив, даже после неудач, понесенных иранскими прокси-групперами в последние месяцы. Сирийский военный источник опроверг информацию о том, что Иран нанес авиаудары по базе Аль-Нтанф, расположенная юго-восточной границы Сирии с Иорданией и Ираком, после того, как корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удары по этому объекту в ответ на американские авиаудары. По данным источников в сфере морской безопасности, вооруженные нападавшие, как полагают, захватили химический танкер «Асана». У южного побережья Йемена в Аденском заливе установили контроль над судном. Как показывают данные слежения за судном, этот небольшой танкер, флаг которого не подтвержден, указан в качестве следующего пункта назначения – там сомалийский «Босасо». По предварительным оценкам, инцидент, по всей видимости, связан с сомалийскими пиратами, а не с йеменским ополчением хуситов, поддерживающих Иран, сообщил один из источников в сфере морской безопасности. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. И, как всегда, в это время музыкальная чайхана на Первом радио.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль-джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: сильно привыкаю. Зараза.
1: Композиция «Зараза» открыла эфир нашей программы. Добрый день, о лучезарные алмазы моего сердца, любители, ценители восточной, чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Музыкальная чайхана», настроившись на волну первого радио 89.1 FM. Также я приветствую, хотел сказать, мою помощницу, но сегодня помощника. А кто у меня помощник? Конечно же, это Милан Левитин. Здравствуй, Милан.
2: Здравствуй, Эммануэль.
1: Вот такой вот певческий голос у него сегодня, видите, да? Ну, сегодня у нас, друзья, 17 июля. Разгар лета. Да, уже жарко. Об этом времени года говорить можно бесконечно. Прекрасное время для отдыха. Хотя кому-то нравится, например, осень там или зима. Я вот, например, зимой думаю, скорее бы лето. Но вот когда уже наступает лето и очень жарко, то невольно начинаешь думать, дождей бы побольше и прохлады. Так что деваться некуда, лето на дворе. Друзья, побольше пейте воды, ну или чая, как это делаю я, слушая вместе с вами музыку хорошего настроения в нашей музыкальной чайхане. Поехали.

0: Да, это была песня про букет роз. Кстати, Милан, ты любишь розы, да? Какие цветы ты любишь вообще дарить женщинам?
1: Я очень люблю хорошие композиции, чтобы они были яркие, в том числе, чтобы розы были у них, да.
0: Ага, понятно. Ну да, это вот у нас... Мила, ну, что делать? Он любит композиции, собранные цветы. Да, это я имею в виду большие букеты. Молодец. Ну, а теперь я хочу рассказать о спонсоре, который будет поддерживать нашу программу в течение этого часа.
2: Реклама.
0: Спонсор нашей программы, как всегда, зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которому следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество именно в этом зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: И все равно, знаете, друзья, скажу, что лето нравится большему количеству людей, ведь лето — это пора гулянок, веселья, пьянок. Ведь только летом мы собираемся вот веселыми такими компаниями и гуляем до утра, дискотеки, пляжи. И ведь только летом, друзья, случается то, о чем вспоминается потом весь остальной год. Эти вот прекрасные времена, когда происходят чудеса. Ну, например, первые поцелуи и еще много приятного. В общем, лето — это самая лучшая пора.

0: И евреи тоже гуляют, кстати, друзья мои. Друзья мои, лето – это одно из самых красивых времен года. Ведь только лето нам дает столько радости и эмоций. Можно ходить в шортах, ехать на рыбалку, играть в футбол, волейбол. Ну и, конечно же, море, пляж, пиво, красивые женщины. Ой, о чем это я?
1: Эммануэль, чрезмерное употребление пива вредит здоровью, надо об этом сказать.
0: Да, я думал, ты сейчас скажешь про женщин, чрезмерное давление на женщин тоже. Ну ладно, не будем об этом, давай лучше послушаем какую-нибудь песню.

0: На Первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
8: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданой Мане. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В соответствии с условиями мероприятия. Маданой Мане. С нами вкусно!
9: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
10: Жаркое лето в «Центркар».
11: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: «Центркар Азур», Дер-и-Хашива 9.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Реклама.
12: В эфире Эммануэль Сулейманов.
13: Павлины, говоришь?
14: Хей!

0: Я с радушием хозяев и персонала. Кстати, ты был там или нет, Милан?
1: К сожалению, еще не доводилось.
0: О, я тебе советую. Вот честное слово, я тебе советую. Там очень такие радушные хозяева, так гостеприимно, так примут тебя. Попробуешь настоящую восточную нашу еду. Вот именно в этом зале, если делать торжество, то только я советую всем там. Честно.
1: Я, знаешь, какой я любитель еды? Я же не выйду оттуда.
0: Выйдешь, мы тебя вытащим оттуда, не переживай. Кто хоть раз побывал уже в Леонардо, уже знает об этом, что мы вытащим их оттуда. А кто еще не бывал, стоит заказать торжество именно в этом зале. Там два зала, один побольше, другой поменьше. Любое торжество от 80 до 700 человек. Сейчас в Леонардо полностью обновленный интерьер, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю. 054-495-9730.
2: Реклама.
0: Вот ты знаешь, действительно, вот в такую погоду я начинаю думать и понимать, почему африканские женщины, да, вот, носят только бусы.
1: А почему ты в такую жаркую погоду вообще думаешь об африканских женщинах?
0: А потому что они без одежды, только в бусах. А тем, у кого нет кондиционера, есть у меня, знаете, совет. Если вас достала жара, то уложите свой холодильник горизонтально, и он превратится в уютное, прохладное спальное такое место.

0: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
1: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус.
2: В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
1: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
2: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
0: Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
1: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Azur 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
3: Реклама.
4: В эфире Эммануэль Сулейманов.
5: Нет, торопиться не надо. Торопиться не надо.

Да, друзья мои, вот, например, мой любимый пейзаж, да, на море, это море при закате, вот, да, огромный такой огненный шар, как будто утопает в волнах, невероятное зрелище, честное слово, и вообще, как сказал мой один знакомый, если море плещет в твоей душе, то непременно пойдут волны вдохновения, выплескивая на берег жизни красивые мысли.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
7: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: «ДАКС» в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «ДАКС» Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и «ДАКС» Ашдот, Вайцман 2.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Реклама.

0: Мы продолжаем, друзья, в эфире программы «Музыкальная чайхана». Меня зовут действительно Эммануэль Сулейманов. Еще раз о спонсоре этого часа.
1: Реклама.
0: Зал торжеств «Леонардо», который славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В «Леонардо» вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в «Леонардо», уже знает об этом. Кто еще не бывал, стоит заказать торжество именно в этом зале. Сейчас «Леонардо» полностью обновленный интерьер, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вы знаете, вот беседуя о лете, вот добавлю, что ничто так не волнует кровь и не приводит дух в мятежное и тоскующее состояние, как шум ветра и морской прибой. Да и вообще, что такое счастье, друзья? Это белый песок, это лазурные небеса и соленое море, ну и, наверное, пару баночек пива, как сказал Левитин. Осторожней с напитками. Поехали! Поехали!

0: Radyo Dertimendis Ekskluzivi.
1: Да, друзья мои, июль месяц, лето на дворе, лето это как выходные, оно такое же прекрасное и так же быстро проходит. Июль, июнь это пятница, июль это суббота, август это воскресенье, а вообще это 92 дня, я бы сказал, счастья, солнца и любви, потому что все, что происходит летом, дарит людям радость, счастье и тепло. Ну а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Хотелось бы добавить, что каждое время года хорошо по-своему, однако лето лучше всех по всем признакам, ведь лето это ежегодный такой трехмесячный сладкий кусочек жизни. А я хочу поблагодарить моего помощника Милана Левитина за то, что помогал мне сегодня за режиссерским пультом. Спасибо, Милан.
2: Спасибо большое, Эммануэль.
1: Желаю всем вам также приятных выходных и расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чеханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
7: Мы откладываем многое, но улыбку откладывать не стоит. Узнайте о современной методике восстановления зубного ряда «Олон 4» и «Олон 6» в клиниках доктора Бангиева. До конца месяца специальное предложение. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
8: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и DAX Ашдот – Вайцман 2.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Мировой суд Иерусалима разрешил публикацию деталей убийства 19-летнего Биньяу Рази. Подробности через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Мировой суд Иерусалима разрешил публикации деталей убийства 19-летнего Биньяу Рази, совершенного в квартире, арендованной через сервис Airbnb в столичном квартале Наало. Публикации разрешены имя главной подозреваемой в заказе организации преступления бывшей партнерши покойного 19-летней военнослужащей Агам Царфи. Следствие считает, что мотивом жестокой расправы стала месть. Серьезным ударом по ходу расследования стала попытка скрыть следы преступления, в которой подозревают сестру Агам Цафри, работающую в дорожной полиции. Ее подозревают в злоупотреблении доверием и по созданию помех правосудию. По версии следствия, вскоре после убийства она тайно встретилась с двумя подозреваемыми, которые подробно рассказали ей о случившемся. Вместо того, чтобы немедленно сообщить об убийстве коллегам, она предприняла ряд действий, направленных на то, чтобы помочь подозреваемым избежать ареста и запутать следствие. Иерусалимская полиция задержала 25-летнего Авраама Раймонда из Бней-Брака по подозрению в совершении сексуализированного насилия в отношении 15-летнего подростка после того, как он установил с несовершеннолетним контакт в Инстаграм. После знакомства они встретились, затем подозреваемый отвез подростка домой и на парковке возле дома совершил акт насилия в отношении несовершеннолетнего. Инцидент заметили действовавшие в том районе сотрудники полиции, которые немедленно задержали подозреваемого. В ходе допроса возникли подозрения, что подросток не был единственной жертвой, поэтому полиция опубликовала имя подозреваемого. Подозрение на попытку автомобильного теракта. Водитель направил машину на сотрудников полиции, дежуривших на мобильном КПП неподалеку от КПП Таркумия. После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия, направившись в сторону арабских населенных пунктов. Розыск подозреваемого продолжается. Иран призвал своих региональных союзников, включая Хизбаллу, готовиться к возможности более масштабного конфликта на фоне военной эскалации в отношении США. Об этом сообщает ливанская газета «Нида Аль-Ватан» со ссылкой на информацию, полученную по итогам встреч в Тегеране проходивших во время похорон Али Хаменеи. Согласно сообщению, лидеры, поддерживаемые Ираном региональной оси сопротивления, заявили союзникам, что период ожидания подходит к концу, а подготовка к военным сценариям стала приоритетом. Как сообщается, Хизбалла получила инструкции быть в полной готовности к любой эскалации конфликта. Министерство энергетики Ирана призвало граждан сократить потребление электроэнергии в связи с перегрузкой энергосистемы после ударов США по энергетической инфраструктуре юга страны. В своем заявлении министерство призывает население выключить кондиционеры в часы пиковой нагрузки, чтобы помочь обеспечить стабильное электроснабжение в южных провинциях, которые в настоящее время страдают от сильной жары и подвергаются нападениям на объекты энергоснабжения. Бывшая помощница прокурора Международного уголовного суда МУС Карима Хана дала интервью телеканалу CNN журналисту этого телеканала Кристине Аманпур и попросила называть ее Сарой, чтобы не раскрывать другие личные данные, как она до сих пор является сотрудницей МУСа, хотела бы сохранить эту работу. Она юрист из Малайзии, стала помощницей Хана в феврале 23 года, рассказала, как Хан планомерно наращивал давление на нее, эмоциональное, физическое, какое угодно. Ну и она сообщила, что категорически отвергает предположение, что она как-либо связана с израильскими спецслужбами, утверждая, что обвинения в домогательствах связаны с ее решением выдать ордер на арест представителей властей Израиля по обвинению в военных преступлениях, что это полная чепуха. Так как она сказала, за годы работы в Международном уголовном суде проходила многочисленные проверки. Если бы когда-нибудь был хоть какой-то намек на подозрение, что я была агентом любого государства, меня бы сразу уволили, сказала она. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. И как всегда в это время город, в котором всегда хорошо. Но это такой рай на земле. Ну что можно, даже не только на земле. Потому что в городе, где все поют и танцуют, в городе, где всегда радость, это только город диско на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Привет, друзья! Привет, Рубин!
1: Привет, Игорь Красковский! Доброе утро, США и Канада! Там, где происходит чемпионат мира по футболу, кстати.
0: Начали мы с молока, между прочим.
1: А вот посмотри на наш плейлист. Мы начали с молока, а продолжим с сливками.
0: Это типа получается, что утро у тебя. Ты только проснулся, Рубин, скажи?
1: Ну, я-то точно не так давно проснулся. И, кстати, надеюсь, что все, кто нас слушает, уже проснулись.
0: Ну, а мы напомним вам, друзья, что эта программа. Вы находитесь в городе Диско. Программа, которая выходит на Первом радио в Израиле уже 25 лет. И выходит на пятницу. И тут, здесь, у нас в городе Диско звучат лучшие хиты 80-х и 90-х годов. И это просто круто. Это те самые ваши любимые песни, от которых у вас повышается уровень настроения. Не холестерола, а именно настроение, да.
1: На самом деле мы сегодня решили с Игорем Красковским побаловать вас музыкальными вкусняшками. Если вы увидите нашу страничку на Фейсбуке, мою, Игоря Красковского и город Диско,
0: то на этой страничке диджей Рубин варит манную кашу с пенкой.
1: И нарезаю виниловые пластиночки и компакт-диски. Это то, что сегодня будет звучать в эфире целых два часа.
0: Да, плюс к этому у нас, конечно же, есть батл. Батл сегодня такой, ну, гурманский, скажем.
1: Итальянский,
0: да. Я, кстати, не очень большой любитель итальянской кухни. Вот это, а в тюрьме сейчас макароны.
1: Почему? Пицца отличная бывает,
0: ну, это,
1: да?
0: Не моя пища.
1: Нет?
0: Ну, у нас сегодня два итальянских исполнителя, которых вы очень хорошо знаете. Первый — это Газебо с песней, любимой вашей песней «I like Chopin».
1: Да.
0: Любите Шопена? Любим.
1: Да, так как мы.
0: И он борется с группой «Саваж». Песня «Don't Cry Tonight» тоже его титульная песня, бронебойный хит 80-х годов. Давайте решим, какая же из них закроет сегодня... Нет, завершит сегодняшнюю.
1: Город Диско никогда не закрывает свои двери, они открыты 24/7 для всех вас.
0: Завершит сегодняшнюю программу, прозвучит в конце, ну а телефон нашей WhatsApp-линии, вот он, пожалуйста.
1: Я помню наизусть. 054-2070-800.
0: О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение. Да. Рубин молодец.
1: Молодец. Ай, красавчик.
2: Ну, давай.
3: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Игорь! Игорь! Игорь!
2: Город Диско.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
1: Плавали знаем.
2: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
1: Попутного ветра.
2: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным «Лекип», Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
3: Эй, вот это какой адрес у него?
2: Абанаим 3, Ашдод, 052-4040-602.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.

0: группа «Дежавю» была сейчас в эфире, и там вот на втором плане, знаешь, что было? Кто-то курицу жарил.
1: Нет, там просто на бэк-вокале кто-то забыл выключить микрофон, и получилось интересно. Вот нам люди пишут: у вас такой сегодня интересный баттл, а можно Майкла Джексона и Фрэнка Синатра, например?
0: Можно скрестить ежа и ужа. Знаешь, что получится, да, Рубин?
1: Ну?
0: Если скрестить ежа и ужа.
1: Ежа и ужа. Ужасные.
0: Нет, полметра колючей проволоки.
1: Давай лучше напомним... Про какой баттл, что это такое и кто в нем сегодня участвует?
0: Я вообще не понимаю, почему так мало сегодня голосуют, что случилось. Это давление...
1: Готовятся к встрече субботы, жарят, парят, варят.
0: Жарят, парят.
1: Да?
0: Так, у нас есть рубрика «Баттл», постоянная рубрика, в которой мы берем две композиции, двух артистов, две композиции. И ставим их рядышком два отрывочка, чтобы вы могли послушать и определить, какая вам больше нравится. За какую вы проголосуете больше, чем больше очков она наберет, та и...
1: получит кубок чемпионов.
0: Та и завершит сегодняшнюю программу «Город диска». То есть, грубо говоря, вы голосуете, пишете на WhatsApp-линию либо имя, либо название группы,
1: либо фамилию,
0: либо песню, да, либо 1-2 по счету, да, как она идет у нас в нашем
1: соревновании.
0: Итак, сегодня у нас группа «Певец Газибо» из Италии, между прочим.
1: Да.
0: Большой любитель нашей программы, кстати, он ее слушает.
1: И Саваш тоже нас уважает.
0: Да. Он сегодня против... ну, это группа вообще. Но
1: солист тоже из Италии.
0: Да, но он тоже итальянец.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Игорь, говори!
2: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
3: Может, музыку послушаем?
4: Город диско.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущий просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. «Нави Глави». Гамарчоба.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
6: Звоните 03-558-5458.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.

0: Пафосно так зашла.
1: Back to the future. Да. Назад в будущее.
0: 15 часов 46 минут показывают часы в нашей студии.
1: Швейцарские часы, точные.
0: Да, у нас разные, если не только швейцарские. Вот, я хочу вернуться к нашему батлу. Сегодня у нас батл «Газибо против Саваш». Песня «I like Chopin» против песни «Don't cry tonight».
1: Две отличные композиции.
0: Я не знаю, какой счет, но Рубин скажет плюс-минус, как говорится, «Мама Цав».
1: Примерно одинаковые результаты пока что. Никому не удается вырваться вперед.
0: Давайте послушаем, дорогие наши слушатели. Масло масляное выскочило в эфире. Такое бывает, но редко. Давайте послушаем два отрывочка и проголосуем на нашу WhatsApp-линию, номер которой 054-2070-800. Вы точно услышали?
1: Да.
0: Записали?
1: Я же громкий. Я же громкий.
0: Ты не громкий, Рубин, ты зычный.
1: Зычный.
0: Вот с Рубином хорошо работает на площадках, на сценах разных. Он пробивается в любой микрофон. Даже если микрофон какой-нибудь хромой, Рубин берет и его слышно везде.
1: Говорит и показывает первое радио.
0: Он ушел уже из студии.
1: Да, я уже не в студии, а меня все еще слышно.
0: Все, давайте два отрывочка послушаем и проголосуем аккуратненько. Тем более денег вам это не стоит.
1: И сразу после двух фрагментиков одна из самых любимых наших групп с Красковским, как минимум.
0: Да, группа «А-студия» и песня «Джулия». Это все для вас?
1: Да, все для вас.
2: Ну давай, давай. Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Лето, ах, лето, лето красное, будь со мной.
2: Город Диско.

0: Don't call me baby.
1: Ну да, зачем назвать так?
0: Команда называется Madison Avenue. Очень популярная песня была все время в 90-е, начало 2000-х примерно, да?
1: И сэмпл вот известный.
0: Сэмпл, который стерли у прекрасного итальянского.
1: Опять-таки
0: вот,
1: итальянского.
0: Вот, он, вот этот сэмпл. Послушайте.
1: Но дело дискотека, вино, вино, вино, дачо.
0: Великий Пино Данджо, да, его песня «My Quale Idea». Как раз вот основано на этом сэмпле, который сперли Madison Avenue, или купили, не знаю. Или просто им понравилось. Ну, в любом случае, мы заканчиваем этот час и встретимся в будущем
1: часе. Еще целый час, да, не уходите далеко.
0: Далеко
1: и не уезжайте
0: и
1: далеко.
0: И не убегайте.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Уголовное расследование военной прокуратуры не приводит к предъявлению, предъявлению обвинений. Подробности через несколько секунд. 16 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. ЦАЛЬ начал 57 уголовных расследований по фактам гибели жителей Газы одного задержанного ливанца, находившихся под стражу военных во время войны. Однако ни одно из них не привело к предъявлению обвинений. Это произошло, несмотря на то, что большинство смертей зафиксировано внутри военных следственных изоляторов, оборудованных камерами наблюдения и имеющих таким образом потенциальных свидетелей, сообщает газета «Арец» со ссылкой на организацию «Ацлаха», которая позиционирует себя как движение за продвижение справедливого общества в Израиле. Из 57 расследований 7 дел касались заключенных, которые были убиты. Сообщается, что военные не смогли установить подозреваемых в большинстве и этих случаев. Согласно данным, полученным от Слахой, через запросы о свободе информации было открыто еще 19 расследований по фактам предполагаемых избиений, насилия или незаконного применения силы, но было предъявлено всего 2 обвинительных заключения. Одно из них совершилось осуждением водителя грузовика, перевозившего задержанных в изолятор с Детейман. Другое дело против солдата из отряда 100 резервного подразделения военной полиции, которому была поручена охрана подозреваемых в терроризме на Детейман по обвинению в жестоком обращении с задержанными из Газы, было позже закрыто после того, как заявитель был возвращен в Газу до дачи показаний в суде. В отчете также отмечается, что большинство расследований предполагаемого мародерства со стороны израильских войск в Газе и Ливане закончились без предъявления обвинений. Командир роты Хамаса Анас Махмуд Хамдан был ликвидирован вчера в Хан-Юнисе в результате израильского удара в секторе Газы, сообщили в армии Шабаки. Он удерживал заложника во время войны, был очень близок к высшему руководству террористической группировки Мухаммеду Дейфу и Рафи Саляма, говорится в заявлении ЦАЛЯ. Военные отмечают, что Хамдан стал целью ударов, поскольку в последнее время занимался подготовкой террористов и пытался организовать нападения на войска и мирных граждан. Директор налогового управления Шай Аронович приказал компенсационному фонду немедленно прекратить рассмотрение исков о возмещении военного ущерба от жителей Днебрака до тех пор, пока руководство города публично не осудит недавние нападения на сотрудников ведомства. Днебрак, как известно, неоднократно становился целью иранских ракетных ударов как во время войны в начале этого года, так и во время прошлогодней 12-дневной войны, что привело к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры. В письме мэру Днебрака Ханоху Зейберту Аронович сообщил, что сотрудники налогового управления, прибывшие вчера в город для выполнения своих обязанностей, подверглись жестокому нападению со стороны сотен людей, и их пришлось эвакуировать. Отметив, что этот инцидент произошел всего через неделю после другого аналогичного нападения на госслужащих в этом городе. На видеозаписях, распространяющихся в сети, видно, что толпы ультраортодоксальных мужчин окружают и забрасывают различными предметами гражданский автомобиль с сотрудниками налогового управления внутри, пока полицейские пытаются помочь водителю выехать в безопасное место. Аронович раскритиковал муниципалитет за отказ осудить оба инцидента, заявив, что у него нет другого выбора, так как сотрудникам налогового управления не рады в вашем городе. Марион Лабур, старший аналитик по стратегии в Deutsche Bank, заявил, что FIFA, несомненно, главный бенефициар чемпионата мира по футболу. За четырехлетний период до и во время нынешнего чемпионата доходы FIFA приближаются к 13 миллиардам долларов. Главные источники доходов – продажа прав на трансляции, лицензирование сувенирной продукции и прав на размещение зрителей, спонсорские контракты и продажи билетов на матчи. Дальше, видимо, будет еще больше. FIFA подумывает о расширении турнира до 64 команд со странами-гигантами типа Китая и Индии и их миллиардной аудиторией. Билеты стоили непомерных денег. Решение FIFA вести так называемое динамическое ценообразование критиковали нещадно. На популярные матчи ценники взлетали до небес. Даже Дональд Трамп сказал, что не стал бы платить $1000 за самый дешевый билет на матч США-Парагвай. Ну а к финалу в Нью-Джерси только официальная цена поднялась до 32 970 долларов США. На перепродаже некоторые билеты выставляли за 2,5 миллиона. Президент FIFA утверждает, что такие цены оправданы, ибо сопоставимы с расценками на американские спортивные мероприятия. Ну и, судя по всему, чемпионат мира станет самым дорогим мероприятием по объему сделанных ставок. Всего на это азартные болельщики потратили примерно 50 миллиардов долларов, около 500 миллионов на каждый матч. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну и, как всегда, наши азартные диджеи продолжают свою передачу.
8: Вторая часть марлезонского балета.
9: Дамы и господа, встречайте! Игорь Красковский.
10: Это гигант мысли.
9: И Игорь Рубин.
10: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
9: Город Диско.

0: Ну, привет еще раз, дорогие наши радиослушатели. Это город Диско.
1: Добрый вечер. Ну и, конечно же, все еще доброе утро для тех, кто слушает нас в Канаде и в Соединенных Штатах
0: Америки. А
1: таких
0: немало, между прочим.
1: Да, привет вам тоже. Вторая часть марлезонского балета «Город Диско». Игорь Красковский, привет.
0: Привет, диджей Рубин. Стартанули мы с песни «Бумажный змей», которую написал шикарный композитор Виктор Резников. Впервые спела эту песню Алла Борисовна. И вот версия Леонида Николаевича Агутина прозвучала сегодня в нашей программе.
1: Захотелось и подпевать, и даже танцевать.
0: Аранжировка богатая просто. Просто да, богатая, вкусная. Такая прям мясная плата, а не аранжировка, да? Так, у нас сегодня, как водится, у нас есть батл.
1: Это такое соревнование, как бы, да?
0: Двух песен для того, чтобы мы с вашей помощью могли определить, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город Диско». Сегодня у нас «I Like Chopin» от «Gazebo» против «Don't Cry Tonight» от «Savage». Выбрать сложно, поэтому они идут сегодня прямо
1: да.
0: Ухо к уху, как говорится.
1: Если бы было легко выбирать, было бы просто неинтересно, скажи.
0: Ну да.
1: Ну, а так раз, два, и все. Это не там Надежда Бабкина и Басков, предположим.
0: Креститься умеешь?
1: Нет. Хас выхалила, как говорят у нас в Минске.
0: Как-то ты очень жестко прямо обошелся со мной.
1: Да.
0: Сейчас.
1: Ну, не переживай. Пускай люди лучше проголосуют.
0: Дорогие друзья, голосуйте. Если вы не будете голосовать, то мы обещаем вам...
1: Батл Баскова и...
0: Два часа Баскова и... Как ее дальше?
1: Greatest hits Баскова.
0: 054-20-70-800. Голосуем, слушаем два отрывочка. Вслед за этим... Просто это божество на музыкальном Олимпе. Совершенно уникальный музыкант, композитор. Ой, я не знаю, нет такого эпитета, который бы я...
1: Не пожалел бы произнести в его честь.
0: Потому что после батла у нас Стиви Уандер совершенно уникальный чувак.
1: Все, слушай.
2: Ну давай. Диско-батл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: А почему же музыки нет? Ну-ка дайте что-нибудь веселое, ритмичное.
2: Город Диско. Золотые хиты 80-х и 90-х.

0: Рок-Клаб.
1: Реклама.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Суперцены в Маданэй Мане.
7: Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
6: Маданэй Мане. С нами вкусно.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
10: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: «Центр Кар Азур».
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
1: Реклама.

0: улетели навсегда.
1: Но мы еще никуда не улетаем, да. Еще есть много песен, которые мы не успели пока включить в наш плейлист.
0: Они в очереди ждут.
1: Да, они ждут своего момента, когда они прозвучат.
0: Скажи мне, дорогой Рубин, что у нас происходит с нашим батлом? Хоть какие-то есть изменения? Или опять они вровень идут?
1: Ты знаешь, развернулась настоящая битва. Это очень мне напоминает битву Месси и Роналду. Ты знаешь, кто это, да? Ты помнишь, кто это, нет? Это такие известные киноактеры. Один британский, а второй...
0: Темнокожий?
1: Нет, нет. Один португальский, а второй аргентинский.
0: Португальский?
1: Гальский, да. Второй аргентинай.
0: Аргентинай.
1: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
0: Да, потому что Газебу нам написал, если помнишь это уникальное письмо, он написал: «Дорогие ведущие программы
1: Город Диско,
0: я очень хочу поучаствовать в вашем батле и поучаствовать в батле вместе с Саважем и разбить его песню «Don't Cry Tonight» с моей лучшей песней «Like Chopin». Посмотрим.
1: А ты уверен, что это он так прислал? Мне кажется, это больше кто-то из... Или эстонский исполнитель. Ну, короче, вот что-то такое мне напомнило, нет? Но только он медленно говорил.
0: Медленно.
1: Очень. А мы быстро. И вы, дорогие друзья, голосуйте прямо сейчас 054-2070-800.
0: Немедленно.
1: Немедленно голосуйте. Да, немедленно.
0: Голосуйте 054-2070-800. И два отрывочка для вас готовы.
2: Ну, давай. Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Город Диско.
4: What we're living in, let me tell you.

0: Вот и зазвучали позывные нашей постоянной рубрики «Редиско», где я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Помню, когда был маленьким мальчиком Игорьком Рубинчиком, я мечтал быть дальнобойщиком. Но вот, например, отец певицы Татьяна Овсиенко не мечтал, а просто стал дальнобойщиком. И когда Тане принесли песню
1: почему
0: с таким же названием...
1: Почему ты мечтал плечевых собирать, Петр?
0: Я не знал тогда, что это такое. Просто, знаешь, едешь на огромной машине далеко, проезжаешь разные страны, города. Короче, прикольно. Я думал, что это прикольно. И вот в 95-м году Тане Овсиенко принесли песню с таким названием. Она сразу же согласилась, ну, так как папа работал дальнобойщиком. Сама Татьяна Овсиенко рассказывала, что песня стала главным подарком для ее папы, который безумно гордился этим треком и всегда возил кассету с ним в своей кабине. Сегодня такой интересный ремикс я представляю вашему вниманию от диджея Алекса.

0: Energy Disco.
1: Все поешь, делом займись.
0: Город Диско.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
6: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Реклама.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Парабокс мы вам организуем!
1: Город диско.
2: Никакого бокса тоже не будет сегодня.
3: Нет, бокс нам тоже не нужен. Футбол пока идет. Вот в воскресенье финальная игра. Я попрощаюсь с вами, дорогие друзья. На следующей неделе я беру отпуск. Нет, выходной. Выходной.
2: Ты серьезно, да?
3: Да. Оставляю тебя
2: видишь,
3: наедине.
2: Видишь, я об этом в эфире узнаю только. Ладно, прорвемся, все нормально.
3: Осталось только узнать, какая композиция завершит эфир. Это совсем буквально скоро произойдет.
2: Буквально через 3 минуты мы объявим. Ну а пока прощаемся.
3: Да, шаббат шалом.
2: И с этим музыкальным часом. Из сегодняшней программы «Город диско». Молодцы, что вы были с нами сегодня.
3: Всем хорошего настроения. Бай-бай.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: Ну, сегодня была равная борьба, но все же победила сегодня песня «I Like Chopin» от Gazebo со счетом...
3: And you're listening to the radio show «Goro Disco».
4: Чао.
2: Это он, да. Со счетом 30-26 Gazebo сегодня был впереди. Поэтому слушаем эту песню. Все, услышимся ровно через неделю. Пока.

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
10: Эй, вот это какой адрес у него?
9: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: «Центр Кар Азур».
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Иран призвал своих региональных союзников приготовиться. Подробности через несколько секунд. В Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Иран призвал своих региональных союзников, прежде всего Хизбаллу, подготовиться к возможности более масштабного конфликта на фоне военной эскалации США. Об этом сообщает ливанская газета «Нида Аль-Ватан» со ссылкой на информацию, полученную по итогам встречи в Тегеране во время недавних похорон бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Согласно сообщению, лидеры, поддерживаемой Ираном региональной оси сопротивления, заявили союзникам, что период ожидания подходит к концу, а подготовка к военным сценариям стала приоритетом. Командующий военно-космическими силами Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что Тегеран не прекратит свои атаки по США, не перестанут наносить удары по южному побережью Ирана и Ормузскому проливу. В своем сообщении Маджида Масауи заявляет, Тегеран и Юг единое, неделимое целое. Это один и тот же Иран. Эффективные и целенаправленные удары по врагу со всей территории Ирана будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся атаки на южное побережье и Ормузский пролив. Сегодня подозрение на попытку автомобильного теракта. Водитель направил машину на сотрудников полиции, которые дежурили на мобильном КПП неподалеку от Таркуме. После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия и ведутся его поиски. Мировой суд Иерусалима разрешил к публикации деталей дела об убийстве 19-летнего Бенияу Рази, совершенном в квартире, арендованной через сервис Airbnb в столичном квартале Нахалот. Публикация разрешена имя главной подозреваемой в заказе организации преступления бывшей партнерши покойного 19-летней военнослужащей Агам Царфи. Следствие считает, что мотивом жестокой расправы стала месть, ну, потому что вроде как он и с приятелем ее побил. Серьезным ударом по ходу расследования стала попытка скрыть следы преступления, в которой подозревают сестру Агам Царфи, работающую в дорожной полиции. Глава Шабака Давид Зинни обратился к Гали Бахаравмиари с просьбой разрешить допрос журналистов 12-го телеканала в рамках расследования предполагаемой утечки секретной информации о подготовке первых американо-израильских ударов по Ирану, сообщая «Даарец». По данным издания, Зини считают, что показания журналиста могут помочь установить источник утечки. Службы безопасности отмечают, что о планах совместной операции 28 февраля знали около 4500 человек, однако признаков разглашения информации кем-либо из них пока не выявлено. 12-й телеканал в ответ заявил, что премьер-министр Нетаньяху, именно он, вынудил главу Шабака провести соответствующую проверку, по одной причине, что 12-й телеканал он считает вражеским телеканалом. Несколькими днями ранее Шабак отрицал сообщение о том, что правительство оказывало давление с целью начать расследование. После заявления комментатора 14-го телеканала Якова Бардуга о том, что он встречался с Зини и, в общем, призывал его начать расследование против конкурирующего телеканала. По данным источников в сфере морской безопасности, вооруженные нападавшие, как полагают, захватили химический танкер «Асана» у южного побережья Йемена в Аденском заливе, установили контроль над судном. Но, судя по всему, это не хуситы, это сомалийские пираты. Командир роты Хамаса Анас Махмуд Хамдан был ликвидирован вчера в Хан-Юнисе в результате израильского удара. Он удерживал заложника во время войны и, кстати, он удерживал Мингисту до войны и был очень близок к высшему руководству террористической группировки, к Мухаммеду Дейфу и Рафи Саламе, говорится в заявлении ЦАЛЯ. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас суббота, 18 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 20 ночью, 31 днем, Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 22-29, Бершеве 20, днем 35 градусов. Но в воскресенье повышение температуры. И вся следующая неделя будет очень жаркой. Не то, что сказать, это было прохладное, но следующая будет еще более нестерпимая. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Люблю заканчивать чем-то неприятным для вас. Почему? Потому что после неприятного сообщения я тут же перехожу к хорошему. Потому что Андрей Смертенко в эфире Первого радио.
3: Ну тогда начнем сначала.
4: Вечер.ком.
10: Мы все начнем сначала.
15: Начнем.
16: Давайте начнем.
17: Начнем карнавал.
4: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 89.1 FM. Если кто не в курсе, на этой частоте уже более 20 с лишним лет вещает Первое радио. С вами я, Андрей Смертенко, программа вечер.ком сейчас для вас в эфире. В Израиле у нас время 17 часов 10 минут. Ну, в принципе, практически. Там секунды я уже не считаю. Да, лето уже середина. Все прошло, и знаете, честно скажу, вот по моим ощущениям, как-то вот первая половина лета не была уж прям настолько жаркой, как, допустим, год назад или два года назад. Но недолго, в общем-то, песенка играла, недолго кто-то танцевал, потому что мы все прекрасно понимаем, что на следующей неделе нас ждет уже давным-давно привычное, а то и в какой-то степени забытое вот это невыносимое пекло. Поэтому, ребятки, те, кто собирается в это время, ну, по необходимости, по желанию, неважно, каким образом находиться днем на солнце, старайтесь как-то вот обезопасить себя. Во-первых, крема от загара, чтобы не сгореть за первые 30 секунд. Во-вторых, как-то головной убор обязательно. Ну и самое главное, что нам всегда прописывают здесь наш семейный врач, причем неважно в каком городе, пейте больше водички. Болит голова? Пейте больше водички. Что-то болит? Пейте больше водички. Но касательно жары, это действительно прям необходимо. Обезвоживание, слушайте, это просто можно с ума сойти. Я на собственном опыте вам говорю. Я буквально недавно получился такой у меня денек. Мне просто пришлось практически там полдня беспрерывно колесить на мотоцикле в жару днем. И знаете что? Я взвешивался утром, ну, я стараюсь как бы так вот держать себя в тонусе, вот это, в общем, неважно, не буду в эти подробности вдаваться. Вот, взвешивался утром и приехал в обед после вот этих вот покатушек сумасшедших, я похудел почти на 2 килограмма. Это столько воды ушло, просто испарилось, и я ничего не пил. И мне жена, как когда это она увидела, она сказала, я тебе, либо ты сейчас берешь бутылку воды и пьешь, либо я тебе этой бутылкой по голове буду трескать. В общем, такое. Поэтому, ребята, пейте воду, иначе ваши жены будут злиться. Ладно, я шучу. Нет, пейте действительно воду в такую жару, она просто необходима, обезвоживание, даже если вам кажется, что воды вам не хочется, организм просто требует, поэтому не забывайте об этом. Ну, а отходим от этих всяких уже давно всем известных рекомендаций, расскажу вкратце, что нас ждет в эфире программы «Вечерком». Все как всегда, классная музыка, много классных песен, любимые исполнители, и, конечно же, я буду периодически рассказывать вам о кино, которое можно посмотреть на выходные. Поэтому давайте вместе будем наслаждаться нашей вечерней пятницей, будем отдыхать, расслабляться, прощаемся с уже прошедшей рабочей неделей и, в общем, будем наслаждаться этим временем вместе на одной волне на 89.1 FM.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо,
2: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Реклама.
4: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
1: Вечерком на Первом радио.
5: I wanna make you

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко, а время в Израиле 17:28. Итак, прямо сейчас давайте-ка познакомимся с несколькими кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Что же вообще есть интересного такого? Я, как всегда, делаю подборочку из трех фильмов и делюсь по одному фильму в каждый эфирный час, для того, чтобы вот вы, условно говоря, не тратили огромное количество времени на поиски разнообразного кино, что же интересного посмотреть. Потому что это бывает, знаете, как приходишь в большой магазин с огромной витриной, хочется чего-то сладенького, у тебя невероятные стеллажи с всевозможными просто-напросто сладостями, и ты теряешься в выборе. Вот, и именно поэтому я стараюсь как-то так абсолютно случайные фильмы, случайным образом, просто ни к чему не привязано, ни к году, не к стране производителя, не к жанру, вот просто вот цепляю три каких-то фильма и рассказываю вам о них. Если они вам нравятся, что-то вас заинтересовывает, вы просто берете и находите их уже более детально в интернете. Конечно же, я вам скажу, как они называются. Итак, первый фильм, о котором сегодня будем разговаривать, это аргентинский такой себе ужастик. Да, может быть, для кого-то это прозвучит странно, но тем не менее. Фильм называется «Оцепеневшие от страха». И вышел данный фильм в 2018 году. Ужастик, я бы сказал так, что не особо уникальный какой-то, с какой-то уникальной темой, но он очень как-то, знаете, очень интересно и зловеще подан. Вот у него подача такая довольно интересная. Довольно оригинальный подход к мистической теме потустороннего, связанного с какими-то духами. Здесь тоже есть вот что-то типа экзорцистов, но происходящее выглядит немножко по-бытовому, так сказать, более естественно. И от этого атмосфера кажется еще, может, какая-то более пугающая, наверное, из-за того, что она старается как-то так приблизить к каким-то бытовым вещам. Нет какого-то четкого здесь финала и ярких героев. Кстати, по поводу героев тоже немножечко вот... Я бы, наверное, героев записал чуть-чуть в минус. Мне просто показалось, что не совсем достаточно были прописаны персонажи. Но, скажу так, они все были на своем месте, вот, а после фильма остается какое-то такое немножко щемящее ощущение вот тревожности, что ли. Давайте разберемся поподробнее, о чем фильм и что же там происходит. Значит, по сюжету у нас получается такое, знаете, три условно связанные темы общим каким-то таким необъяснимым здравым смыслом и обстоятельствами. Значит, то есть у нас три истории, три новеллы, объединенные вот в один какой-то ужастик. Получается вот так. Вот. И я сейчас по одной из них буду рассказывать, что там происходит. Значит, первое — это к матери возвращается ее умерший сын, находящийся в каком-то странном оцепеневшем состоянии живого трупа. Вот, то есть вот его вот... Ой, господи, микрофоны. В общем, выкопался сын погибший и пришел домой, просто сел за кухонный стол и вот сидел. Все, мать была в шоке. Это первая новелла. Дальше идет в другом доме, на глазах у мужа нечто, неизвестное что, убивает его жену ударами об стену. А в третьей ситуации у мужчина начинает замечать в каких-то в своем доме каких-то то ли призраков, то ли каких-то монстров, то ли демонов вот из потустороннего мира. И все вот эти случаи, они происходят в одном районе, в таком, в трех домах, которые стоят рядом друг с другом. Вот. На расследование приезжает команда специалистов по паранормальным явлениям, но лучше бы, в общем-то,

0: сказать, окей, хорошо, мы принимаем это объяснение, но все равно как-то как будто не до конца нам поясняют, из-за чего происходят вот в этих домах такие страшные события. Смогли ли авторы напугать? Ну, это вопрос, знаете, такой скрипящий, потому что смотря кого напугать, смотря как напугать, и, пожалуй, еще зависит от возраста зрителя и, конечно же, количества просмотренных фильмов ужасов до этого. Но в целом, хочу сказать, довольно неплохой и занятный такой ужастик, интересный, с паранормальными явлениями, с духами. Если вам нравятся подобные какие-то вещи в плане мистики, экзорцизма, чего-то необъяснимого, ну и вообще, если вам нравятся ужастики, а смотреть уже, как говорится, нечего, добавьте в свою кинокопилку. Фильм называется «Оцепеневшие от страха». Вышел он в 2018 году. Я думаю, любителям хорроров этот фильм должен зайти, особенно при таком, знаете, легком просмотре на выходные с попкорном, со стаканчиком чего-то вкусного, какого-нибудь напитка и, конечно же, в хорошей компании.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
3: «Центр Кар Азур», Дыр-Хашива 9.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
5: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Что ж, продолжаем двигаться по музыкальным дорожкам Первого радио. С вами я все так же, Андрей Смертенко. И вечерком, в общем-то, уже в эфире, как и всегда в это время. Ну, а далее для вас прозвучит композиция невероятного исполнителя, который уже, я не знаю, уже который год подряд приезжает сюда с концертами к нам в Израиль. Во всяком случае, в прошлом году были аншлаги настолько, что пришлось делать дополнительный концерт. Не удивлюсь, если и в этом году билеты будут все распроданы и придется еще один концерт устраивать. И я так полагаю, что вы уже, в принципе, догадались, о ком идет речь. Да, это Валерий Меладзе. Как всегда, я люблю говорить в любой непонятной ситуации, на тусовках, на вечеринках, не зная, что включить, ставь Меладзе. Подпевать будут все. И честно, вот эти все видео, когда с концертов Валерия у нас здесь в Израиле, ты смотришь на зрителей, на разнообразие поколений, вот правда, вот приходят молодые ребята, приходят уже, скажем так, среднего возраста, и уже как бы и в возрасте, и всех их вместе объединяет этот невероятный исполнитель, и все как один подпевают большое количество любимых песен. Честно скажу, я помню песни Валерия Меладзе еще с того момента, когда мне было, не помню, лет 7, наверное, еще конец 90-х по телевизору постоянно крутили его песни. Это просто что-то с чем-то. Так что, да, друзья, Валерия Меладзе — это нонсенс. Вот правда, на протяжении стольких лет и с таким голосом быть просто в топе — это круто. Это заслуживает огромного уважения.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Время вышло, но это только композиции Валерия Меладзе, она так называлась, да, в принципе, буквально ее время вышло, но программа «Вечерком» все равно продолжается, у нас впереди этого времени предостаточно. И композиций много, и еще несколько фильмов, поэтому не переключайтесь, с вами я, Андрей Смертенко, оставайтесь со мной на одной волне на 89.1 FM.
1: Вечером мир всегда прекрасней. «Вечерком» на Первом радио.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама.
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: Суперцены в «Маданэй Мане». Креветки «Тампура» с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк «Мьюков Делюкс» 5 звезд 99,90. Водка «Русский стандарт» 89,90 за литр.
9: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мане» – с нами вкусно!
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
11: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
12: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
0: Вечерком на Первом радио.

Всем привет, всем здравствуйте. Продолжается программа вечер.ком. Второй ее эфирный час. Ну, а время в Израиле уже, конечно же, 18.05. Я надеюсь, вы все закончили свои дела, все уже закончили работы, рабочие телефоны выключили, рабочие чаты выключили. Вообще, все, что связано с работой, вы это выключили и отложили до следующей недели. А прямо сейчас уже начинаете отдыхать, расслабляться, в общем, наслаждаться выходными днями и, конечно же, восстанавливаться. Я надеюсь, вы занимаетесь тем, что вам нравится и приносит радость. Причем даже, давайте так, не важно, что это будет. Вот вообще не важно, что это. Сидите вы, играете за компьютером. Лежите на пляже, загораете под солнышком. Едете, не знаю, где-то на автомобиле, вот если у вас вдруг джип какой-нибудь по камням, по пустыне. Вообще не важно. Главное, чтобы вы имели вот тот самый момент и время, и какое-то действие, чтобы вот вам приносило удовольствие, конечно же, наслаждение и расслабление, чтобы не только физически, но и, конечно же, мозгами разгрузиться. Самое главное все это делать с теплом в душе, в сердце и с хорошими песнями, ну и, естественно, с классным настроением. А вот песни как раз-таки настроение-то нам и поднимут. У меня для вас их огромное количество, и поэтому давайте-ка будем ими наслаждаться. Никуда не переключайтесь. Включайтесь, оставайтесь на Первом радио на 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко. Программа вечер.ком продолжается. А прямо сейчас для вас композиция Numb. Конечно же, это Linkin Park. Ну и Jay-Z тоже там есть. Это микс, конечно же. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Это была Светлана Лобода с композицией «Мои». А продолжает эфир композиция «Читинг». Это Джон Ньюман. Конечно, «читинг» можно абсолютно по-разному как бы перевести, но всегда такое скользкое немножечко чем-то отдает.

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Гамарчоба.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Center Car Azur.
3: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
4: Чайник закипел.
5: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Понемногу, потихоньку продвигаемся дальше. В принципе, как таковой определенной цели, естественно, у радиопередачи нету. Ну, кроме того, чтобы принести радость каждому слушателю. По времени точно нету никаких целей. У нас разве что как можно больше музыки и, конечно же, что-нибудь интересненькое. И вот как раз то, что интересненькое, я прямо сейчас буду с вами делиться. А именно, будем разговаривать о кино, которое можно посмотреть на этих выходных. Что же там вообще интересненького есть в этом вашем интернете? А там много чего интересного. И много чего полезного, правда. Вот, полазил я, посмотрел какие-то киношки, и вот в прошлом часе напомню вам, что рассказывал вам о таком аргентинском ужастике под названием «Оцепеневший от страха», который вышел в 2018 году. Вкратце расскажу такой ужастик, который соединил в себе, так сказать, три новеллы, три абсолютно разные разных сюжета, но как бы они связаны между собой, они происходят в одном районе, вот, и там в одном доме, получается, пришел домой к маме погибший мальчик, такой, ну, просто зомби пришел, труп живой, во втором доме что-то неизвестное убило жену на глазах мужа, просто вот взяла, вот воздух подняла и об стенку, вот, и в третьем доме мужчина видит каких-то непонятных то ли призраков, то ли демонов из-под потустороннего мира, и вот, в общем-то, приезжают туда, так сказать, ребята, которые специализируются на паранормальных явлениях и пытаются это все расследовать. Ну, а второй фильм, о котором я сейчас вам расскажу, он называется «Девушка в лабиринте». В 2019 году вышел этот фильм, и что же там интересное? Вот просто представьте себе, главная героиня, ее зовут Саманта. Она просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована, ничего не помнит. Криминальный психолог Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь этому психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя. Помимо Грина, случаем Саманты занимается еще и частный детектив, его зовут Бруно Генко. Для поиски похитителя, таинственного вот этого человека в маске, должны стать, в общем-то, для последним делом жизни для этого детектива найти этого похитителя. Попытка разгадать тайну этой девушки превращается в гонку в лабиринте, где каждая подсказка может стать ловушкой, а за каждой дверью может таиться смерть. Ну, естественно, это же триллер. Нам же дают, конечно же, повод для переживания. Очень занятное кино и довольно не менее занятное параллельное повествование. С одной стороны, у нас такая родная классика жанра, матерый, видавший виды, потрепанный жизнью детектив, вгрызается в это дело об исчезновении девушки, пытается его разгадать. В другой стороне у нас как бы сама похищенная девушка, которая потихоньку приходит в себя в больнице и пытается разобраться в произошедшем с ней, собственно, вот с этим похищением. То есть как-то вот пытается разобраться вместе с доктором, благодаря вот каким-то вот таким вещам, в погружение в свое сознание, в свою память. Зрители только еще сильнее путаются в происходящем, когда смотрят это кино. Я, правда, запутался. Объясню почему. Вроде бы как бы все понятно. Вроде бы так все знакомо. Вроде бы и понятно, что происходит, и ты уже знаешь, кто есть кто. Но вот как-то становится подозрительно от этого. Ну вот не может быть так все просто. Вот ты смотришь и думаешь, нет, ну не может быть. Ну не может режиссер дать нам вот практически там почти в начале фильма вот ответ на самый главный вопрос. И, конечно же, нет, там будет все-таки твист. Жути в этом кино тоже при достаточном, все-таки триллер, причем это не скримеры, не какие-то пугающие такие, знаете, внезапно вылезающие страшные лица. Это такая прям наседающая мерзкая жуть. И по итогу «Девушка в лабиринте», именно так называется фильм, я напоминаю, вот этот фильм страшен своей какой-то, знаете, такой реалистичностью, приземленностью, что ли, когда вот все настолько обыденно, вроде бы как, какие-то обычные, обыкновенные происходящие вещи, которые могут произойти вот просто каждый день на улице, вот это пугает еще сильнее. Вот когда приземляют сюжет максимально к обыкновенным вещам. Не что-то там из разряда, какой-то там сумасшедший злой профессор, ха-ха-ха, похитил кого-то, что-то делал, какие-то эксперименты. Нет, гораздо проще. Вроде как бы самые обыкновенные вещи с каким-то, скажем так, не совсем вменяемым человеком, который вот просто на улице раз и сделал преступление. Вот это начинает немножко пугать. Поэтому, в любом случае, если вам нравятся триллеры, тем более триллеры, так сказать, приправлены чуточку такой сдобренной приправкой ужастика, обязательно добавьте в свою кинокопилку. Фильм называется «Девушка в лабиринте», и вышло данное кино в 2019 году. Добавляйте себе и приятного просмотра.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden и Mania. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Madden и Mania. С нами вкусно!
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Реклама.
4: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на Первом радио.

0: На Первом радио.
1: Продвигаемся по музыкальным дорожкам, едем далее, и следующая композиция называется «Thank You», исполняет ее Дидо или Дайдо, в общем, тут уж кто как называет. Многие, на самом-то деле, когда просто слышат в этой композиции, в принципе, не все ее узнают, но тут есть очень интересное маленькое отличие. Если бы не один интересный случай, эта песня могла бы, в принципе, так и остаться, знаете, такой вот независимой, как бы мимопроходящей инди-песенкой. Дело все в том, то, что Дайдо или Дидо, в общем, неважно, она написала эту песню вот так, в таком легком состоянии депрессии. Это, по-моему, типичное состояние для каждого из певцов и исполнителей. Вот. Написал этот трек, по-моему, вместе с братом. У нее брат тоже как бы музыкой занимался. Но весь вся фишка в том, то, что она, по сути, вот ее-то карьера, она построилась только на этой песне. Вот правда, она взлетела именно на этой песне. Thank you. Почему? Очень легко. Эту песню услышал Eminem. Он услышал припев этой песни, она ему настолько заела, он вырезал небольшой сэмпл, такой сделал из припева сэмпл, написал свою версию песни, то есть он сочинил свою песню, написал и, в общем-то, использовал припев из песни «Thank you», и он сразу сделал готовую вот версию, он отправил эту версию Дайдо или Дидо с просьбой, можно ли, я вот сделал такую песню, послушай, как она тебе нравится, не нравится, давай ее сделаем, давай ее выпустим. Она согласилась, подписала авторские и, в общем-то, стала миллионером моментально. Почему? Потому что Eminem написал песню «Stan». Если кто не знает. Вот, эта песня взлетела и, в общем-то, сделала Дидо очень популярной практически везде. Но, с другой стороны, как бы лично я не особо слышал как-то о других ее проектах, других ее композициях. Поэтому тут уже сложно сказать, насколько невероятно крутой и популярной она стала и продвинулась. Но, тем не менее, факт остается фактом, что вот благодаря Эминему она в любом случае огромное количество денег собрала. Ну что ж, давайте послушаем. Но опять-таки, напоминаю, эта песня не Эминема, не Стэн сейчас будет звучать. Это именно чистая песня «Thank You» от Дайдо.

0: на Первом радио.
1: Друзья мои хорошие, двигаемся дальше, но пока что сделаем такой небольшой пит-стопчик на рекламную паузу. Дело все в том, что нужно же все-таки по правилам радиоэфира разделить эфирные часы между собой, и поэтому вот сейчас уже вот смотрите, 18 часов 55 минут у нас в Израиле, поэтому что делаем? Делаем так, я ставлю небольшой трек, небольшая рекламная вставочка, открывающая трек нового часа, и я, Андрей Смертенко, здесь снова с вами, с хорошим настроением и, конечно же, сопутствующим всеми вот этими делами, особенно музыкальными.
2: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Реклама. С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
3: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
4: «Вечерком» на Первом радио.

Ну что, вспомнили? Вспомнили 2000-е, Моби, MTV. Да, это, конечно, круто было. Друзья, продолжается программа вечер.ком. В Израиле время 19.04. Солнце все еще светит, но уже близится к своему закату. Еще чуть-чуть, и оно нырнет в морюшко. И, конечно же, в общем-то... Что, конечно, ну, будет уже вечер, так сказать, интересней. Что у нас остается? У нас остается где-то около 55 минут эфирного времени. Плюс еще, конечно же, я расскажу вам об одном кинофильме, который можно посмотреть на этих выходных. Ну и, естественно, максимально постараюсь наполнить этот эфир огромным количеством классной, невероятной музыки, ну, которая, в общем-то, как раз будет вам по душе. Причем абсолютно не важно, чем вы сейчас занимаетесь. Сидите дома, лежите на пляже, да, в общем, все что угодно. Ну, друзья мои, давайте-ка, композиция «Home» прямо сейчас в эфире на Первом радио.

Мы переживем все, две Маши только что исполняли. Ну и знаете, как говорил наш давний предок, и это тоже пройдет. Ну а прямо сейчас Beat Fantasy, именно так называется композиция, исполняет Purple Disco Machine. Такой забавный факт.

0: стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Реклама.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
5: Реклама.

0: На Первом радио.
1: Вот вечер уже практически стал томным. Я вот так смотрю через студию, через окно. Солнце еще где-то все-таки есть. Прям лучи какие-то пробиваются, но это, в общем, уже такие остатки. Тем не менее, в Израиле время 19:24. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И давайте-ка поговорим сейчас еще об одном фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню, в предыдущих эфирных часах я вам рассказывал о таком небольшом ужастике под названием «Оцепеневший от страха». Фильм вышел в 2018 году. Если вам нравится жанр ужасов и вот в частности какое-то вот такое фильмы о каких-то паранормальных явлениях, там призраках, демонах, вот такое все мистическое, тем более может быть даже в каком-то смысле о нежити, обратите свое внимание на этот фильм. Далее я рассказывал вам о триллере под названием «Девушка в лабиринте», фильм 2019 года. В общем, классический хороший такой триллер, где похитили девушку, спустя 15 лет она вот как-то ей вот удалось сбежать, точнее наоборот, 15 лет назад девушку схватили, она проснулась в больнице и вот пытается разобраться, что и как это произошло, с помощью вот одного из врачей пытаются познать глубины своего мозга, чтобы вспомнить, как это было. И параллельно есть еще один детектив, который напрямую занимается этим делом и ищет вот этого похитителя-маньяка. Ну и третий фильм на сегодня, о котором я прямо сейчас вам расскажу. Вспомните 2020 год, когда Кристофер Нолан занимался невероятно классными фильмами, блокбастерами, классными научно-фантастическими фильмами. Вспомните фильм «Начало», чего стоит, «Оппенгеймер», который недавно выходил, который кучу «Оскаров» забрал. Но сейчас, конечно, с этим, с «Одиссеей» это просто что-то вот несусветное. Что сейчас творится, это просто ужас и кошмар. Огромное количество хейта от зрителей. А все почему? Потому что вот решили «Одиссею» Гомера переписать под новые современные реалии со всеми повесточками, которые только можно вообще туда засунуть. Ну, ладно, это уже дело, в общем-то, голливудских компаний и лично Кристофера Нолана, но что-то мне подсказывает, что этот фильм, который еще не вышел, обречен уже на провал. Но, тем не менее, опять-таки, давайте вернемся к предыдущим его фильмам, которые он делал, а они были на самом деле классные, как я уже и говорил по поводу фильма «Начало», «Оппенгеймер», и вот в 2020 году Кристофер Нолан сделал такой вот, опять-таки, вот в своем стиле, такой нолановский стиль фантастики научной. Фильм «Довод», если кто помнит такой. Честно скажу, фильм яркий, захватывающий, но по сюжету очень непонятный. Вот знаете, вот есть такой прям старый-старый мем. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот это вот про фильм «Довод». На самом деле, даже вот в описании к этому фильму там прям написано от Нолана: «Не пытайся понять, почувствуй». В общем, что происходит в этом фильме? Вот я сейчас начну рассказывать, вы прям, может, даже кто-то и посмеется. Сюжет таков. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, технологию будущего, позволяющую времени идти вспять. Это, конечно, не «Начало» и даже не «Интерстеллар». Это гораздо более закрученный такой, даже не знаю, как это назвать, временной винегрет с элементами научной фантастики. То есть что у нас получается? У нас получается сюжет, вот правда, тяжело понять. И его даже не то, что понять, его еще и как-то объяснить и рассказать о нем сложно. То есть я как бы вот вам вкратце рассказал, что в фильме происходит, о чем кино, но как это все происходит, это правда тяжело. То есть вот есть некая какая в этом фильме у агентов способность, даже не то, что способность, в общем, возможность время как-то вот делать так, чтобы время шло вспять, ну, то есть назад. То есть что-то происходит, раз, и время идет назад, а он как-то движется вперед, и, короче, настолько все закручено и непонятно, но очень интересно, вот правда. Вы сейчас, наверное, слушаете и думаете, что это бред сумасшедшего. Нет, это фильм «Довод» Кристофера Нолана. Начало фильма здесь интригует. Агенты с такой вот безумной стратегией внедрения в чужой отряд. Почти такая, знаете, даже не то, что балетная слаженность в действиях их, но вот прям вот что-то такое, прям такой синхрон-синхрон. Все классно, все круто делают, внедряются в этот отряд, все хорошо. Дальше вообще круче. Пули, вылетающие из стены. И вот эти вот инвертированные объекты. Ну, то есть, имеется в виду, то есть, пуля летит обратно. Обратно в ствол пистолета. И вот, вот эти вот перестрелки, они идут обратные. Вот как-то очень странно. Вот делано это все вот на вот этом временной, не то что петле, а вот в возвращении во времени. Это, знаете, это вот как будто играешь в компьютерную игру, такой, ой, нет, тут что-то плохо прошел, надо нажать кнопочку. Нажимаешь кнопочку, и оно такой раз, обратно тебе перематывает, и все, и давай заново. Но тут как бы не совсем так. Тут не совсем заново. Тут они перематывают назад, а сами-то идут вперед вне времени. Вот, в общем, такой вот парадокс. По ходу фильма мы видим все больше интересных моментов вот с этим вот обращением времени и тем более законов физики. Это цепляет, это завораживает, это очень интересно смотреть, но одновременно это сбивает с толку. Ты не понимаешь, что происходит. К сожалению, этот момент в фильме явно, мне кажется, вот не объяснен до конца. Вот, и поэтому после просмотра фильма понимаю, что сколько всего еще можно, например, в этом фильме было вот так вот обратить вспять назад, чтобы что-то предотвратить в этом кино. Я просто не хочу спойлерить, чтобы конкретно каких-то вещей не называть. Пожалуй, самым спорным все-таки остался вопрос, как они программируют и выбирают дату, время и вот секунду, куда планируют вернуться в прошлое, как это все инвертируется назад, с помощью какой-то машины, с помощью какой-то мысли. Вот это тяжело объясняется. Ну, я, допустим, так и не понял. В целом, если не обращать внимания на вот какие-то мелкие киноляпы, картина производит, правда, очень большое впечатление. Вот эта вот игра со временем, возвращение, вот эта вот инверсия этого времени, тем более физики, очень круто. Много идей, спецэффектов больших, тем более с таким прям масштабных. Однозначно, мне кажется, все-таки не лучшая работа Кристофера Нолана, однако 100% в топ какой-то вот, допустим, научной такой фантастики современных фильмов оно точно войдет. Все-таки фильм «Начало» был более понятен мне, хотя тоже он невероятно закручен, и тоже там огромное количество классных эффектов с вот этими переломами, не то что сознания, а с переломами вот этого вот... внешних декораций, когда они вот находятся в городе, а потом вроде как зеркала, а вроде как и поднимается на 90 градусов вообще весь город. Ну, то есть, такие вещи очень круто. Ну, здесь Нолан решил тоже поиграться с вот такими научно-фантастическими вещами, хотя наукой там, мне кажется, все-таки не очень-то и пахнет. Там, скорее, просто фантастические вещи. И, тем не менее, вышло это зрелищно. Насколько сюжет понятен, вот, ну, его сложно объяснить. Его можно, вот правда, почувствовать. Поэтому добавьте в свою кинокопилку фильм «Довод» 2020 года.

0: чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

Это была Бритни Спирс с композицией «Lucky», одна из таких знаковых ее песен 2000-х годов, особенно ее самого успешного, такого одного из первых альбомов под названием «Oops, I Did It Again». Ну, а сейчас композиция «Breakthrough» от группы Queen, 89-й год, это альбом «The Miracle», как раз-таки в этом альбоме группа начала все песни позиционировать как авторские права группы Queen, потому что до этого они всегда, авторские права были записаны на кого-то из отдельных ее участников, именно на того, кто принес идею или, в общем-то, начал развивать композицию. I wake up, feel just fine. Your face.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Вот, друзья, завершается на сегодня программа вечер.ком, и вообще сегодняшний пятничный эфир закрывается. Нет, естественно, радио продолжит свое вещание, так сказать, в автономном режиме, нон-стоп всю ночь будут играть для вас треки, поэтому нас можно слушать круглосуточно, музыка никогда не прекращается на этой волне, но, тем не менее, радиоведущие все отправляется тоже на свой, так сказать, заслуженный отдых. Тем не менее, друзья, мне было очень круто здесь находиться рядом с вами эти три эфирных часа. Услышимся, знаете, как всегда, ровно через неделю, в следующую пятницу здесь на 89.1 FM. С вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока, друзья.

0: вечерком.
1: Вечер.ком.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Даже при сильной убыли кости не нужна болезненная костная пластика. Технология All-on-4 и All-on-6 решает проблему. Клиники доктора Бангиева. Специальное предложение до конца месяца. От 990 шекелей в месяц без процентов. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
7: Звоните 03-558-5458.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение.

0: It's the cataracts.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: час посещает компьютерный класс. Замечательно плавает на глубине и без страха висит на руках на окне. Да, она такая румяная, добрая и волевая, красивая, смелая,
1: разная.
0: Ее увлечения разнообразные, от филателии до экибаны. Читает, а главное пишет.
2: Tell me

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио.
7: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Лучшая музыка. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: И быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Ночи, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Музыка 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.